0: Наше радио.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В минувшую субботу на Советской площади прошла церемония открытия празднования Дня города, 440-летия со дня основания. В мероприятии участвовали вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, губернатор Александр Гусев и депутат Госдумы Александр Сидякин. Открывая торжественную церемонию, Александр Гусев подчеркнул, Воронеж всегда играл важную роль в судьбе России. Здесь рождался флот, выпускали «Катюши», создан двигатель для ракеты «Гагарина». Воронеж по праву носит звание города воинской славы. Сегодня жители проявляют мужество в ходе СВО. Конец цитаты. Еще в ходе церемонии звание «Почетный гражданин Воронежа» присвоено ветерану боевых действий, участнику СВО Александру Воронцову, директору Центра траектории Александру Фактору и директору школы номер 28 Михаилу Хуторецкому. Памятным знаком «Воронеж – город воинской славы» награждены Герои России Анатолий Зубков, Герой России и ДНР Борис Неживенок. Александр Гусев отметил, что традиции беззаветного служения Отечеству присущи всем поколениям воронежцев. После торжественной части Алексей Гордеев и Александр Гусев приняли участие в благотворительной акции «Белый цветок» по сбору средств на лечение тяжелобольных детей. К другим новостям. Губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев открыли высокотехнологичный завод по производству алюминиевой банки «Альба Воронеж» в экономической зоне «Центр». Предприятие построено за рекордные 11 месяцев при инвестициях около 12 миллиардов рублей. Александр Гусев отметил, что завод даст новые рабочие места и откроет перспективы для экономики. «Надеемся, запуск придаст импульс металлообрабатывающему сектору», – подчеркнул губернатор. Площадь завода почти 50 тысяч квадратных метров, производительность до 4 тысяч банок в минуту, что покроет не менее 25% потребностей в алюминиевой упаковке. За 10 лет налоговое поступление составит около 3 миллиардов рублей. И еще в этот же день на воронежском филиале «Балтики» стартовала новая баночная линия розлива с инвестициями почти 260 миллионов рублей, производительностью 40 тысяч банок в час. Алексей Гордеев напомнил, что в этом году воронежскому пивзаводу исполняется 90 лет, и символично, что первой с линии сошла продукция бренда «Воронежская Жигулевская». Он поздравил сотрудников и вручил благодарности Минсельхоза России. В Воронеже открыли бюст почетного гражданина города, героя Советского Союза, летчика-космонавта Константина Феоктистова в год его столетия и 65-летия первого полета человека в космос. В церемонии участвовали губернатор Александр Гусев, вице-губернатор Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Бюст высотой 3 метра выполнен в классическом стиле. Фактура постамента имитирует полярное сияние над Антарктидой, а на боках из триплекса пескоструйной обработкой нанесены чертежи космических аппаратов. Это были новости региона.

Сильно штормило, хватало всякого. На сердце был камень, он превратился в якорь. Из тех прокуренных подъездов аммиаковых я мечтаю взойти по лестнице и

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В минувшую субботу на Советской площади прошла церемония открытия празднования Дня города, 440-летия со дня основания. В мероприятии участвовали вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, губернатор Александр Гусев и депутат Госдумы Александр Сидякин. Открывая торжественную церемонию, Александр Гусев подчеркнул, Воронеж всегда играл важную роль в судьбе России. Здесь рождался флот, выпускали «Катюши», создан двигатель для ракеты «Гагарина». Воронеж по праву носит звание города воинской славы. Сегодня жители проявляют мужество в ходе СВО. Конец цитаты. Еще в ходе церемонии звание «Почетный гражданин Воронежа» присвоено ветерану боевых действий, участнику СВО Александру Воронцову, директору Центра «Траектория» Александру Фактору и директору школы номер 28 Михаилу Хуторецкому. Памятным знаком «Воронеж. Город воинской славы» награждены Герои России Анатолий Зубков, Герой России и ДНР Борис Неживенок. Александр Гусев отметил, что традиции беззаветного служения Отечеству присущи всем поколениям воронежцев. После торжественной части Алексей Гордеев и Александр Гусев приняли участие в благотворительной акции «Белый цветок» по сбору средств на лечение тяжелобольных детей. К другим новостям. Губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев открыли высокотехнологичный завод по производству алюминиевой банки «Альба-Воронеж» в экономической зоне «Центр». Предприятие построено за рекордные 11 месяцев при инвестициях около 12 миллиардов рублей. Александр Гусев отметил, что завод даст новые рабочие места и откроет перспективы для экономики. «Надеемся, запуск придаст импульс металлообрабатывающему сектору», — подчеркнул губернатор. Площадь завода почти 50 тысяч квадратных метров, производительность до 4 тысяч банок в минуту, что покроет не менее 25% потребности в алюминиевой упаковке. За 10 лет налоговое поступление составит около 3 миллиардов рублей. И еще в этот же день на воронежском филиале «Балтики» стартовала новая баночная линия розлива с инвестициями почти 260 миллионов рублей, производительностью 40 тысяч банок в час. Алексей Гордеев напомнил, что в этом году воронежскому пивзаводу исполняется 90 лет, и символично, что первой с линии сошла продукция бренда «Воронежская Жигулевская». Он поздравил сотрудников и вручил благодарности Минсельхоза России. В Воронеже открыли бюст почетного гражданина города, героя Советского Союза, летчика-космонавта Константина Феоктистова в год его столетия и 65-летия первого полета человека в космос. В церемонии участвовали губернатор Александр Гусев, вице-губернатор Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Бюст высотой 3 метра выполнен в классическом стиле. Фактура постамента имитирует полярное сияние над Антарктидой, а на боках из триплекса и с каструйной обработкой нанесены чертежи космических аппаратов. Это были новости региона.
0: Проверено временем.

0: Наше радио. Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агроэль». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит «Наше».
5: А у дельфина срезано брюхо винтом, выстрела в спину не ожидает.

союз. Даже в дозоре можешь не встретить врага. Это не горе, если болит нога, петли дверные. Многим скрипят, многим поют. Кто вы такие? Вас здесь не ждут. Парус! Порвали парус!

наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В минувшую субботу на Советской площади прошла церемония открытия празднования Дня города, 440-летия со дня основания. В мероприятии участвовали вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, губернатор Александр Гусев и депутат Госдумы Александр Сидякин. Открывая торжественную церемонию, Александр Гусев подчеркнул, Воронеж всегда играл важную роль в судьбе России. Здесь рождался флот, выпускали «Катюши», создан двигатель для ракеты «Гагарина». Воронеж по праву носит звание города воинской славы. Сегодня жители проявляют мужество в ходе СВО. Конец цитаты. Еще в ходе церемонии звание «Почетный гражданин Воронежа» присвоено ветерану боевых действий, участнику СВО Александру Воронцову, директору Центра «Траектория» Александру Фактору и директору школы номер 28 Михаилу Хуторецкому. Памятным знаком «Воронеж. Город воинской славы» награждены Герои России Анатолий Зубков, Герой России и ДНР Борис Неживенок. Александр Гусев отметил, что традиции беззаветного служения Отечеству присущи всем поколениям воронежцев. После торжественной части Алексей Гордеев и Александр Гусев приняли участие в благотворительной акции «Белый цветок» по сбору средств на лечение тяжелобольных детей. К другим новостям. Губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев открыли высокотехнологичный завод по производству алюминиевой банки «Альба Воронеж» в экономической зоне «Центр». Предприятие построено за рекордные 11 месяцев при инвестициях около 12 миллиардов рублей. Александр Гусев отметил, что завод даст новые рабочие места и откроет перспективы для экономики. «Надеемся, запуск придаст импульс металлообрабатывающему сектору», — подчеркнул губернатор. Площадь завода почти 50 тысяч квадратных метров, производительность до 4 тысяч банок в минуту, что покроет не менее 25% потребности в алюминиевой упаковке. За 10 лет налоговое поступление составит около 3 миллиардов рублей. И еще в этот же день на воронежском филиале «Балтики» стартовала новая баночная линия розлива с инвестициями почти 260 миллионов рублей, производительностью 40 тысяч банок в час. Алексей Гордеев напомнил, что в этом году воронежскому пивзаводу исполняется 90 лет, и символично, что первой с линии сошла продукция бренда «Воронежская Жигулевская». Он поздравил сотрудников и вручил благодарности Минсельхоза России. В Воронеже открыли бюст почетного гражданина города, героя Советского Союза, летчика-космонавта Константина Феоктистова в год его столетия и 65-летия первого полета человека в космос. В церемонии участвовали губернатор Александр Гусев, вице-губернатор Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Бюст высотой 3 метра выполнен в классическом стиле. Фактура постамента имитирует полярное сияние над Антарктидой, а на боках из триплекса пескоструйной обработкой нанесены чертежи космических аппаратов. Это были новости региона.
2: Проверено время.

0: тебе не спящий. Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
0: Это моя родина, мой родной край, место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
7: Так звучит наше.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В минувшую субботу на Советской площади прошла церемония открытия празднования Дня города, 440-летия со дня основания. В мероприятии участвовали вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, губернатор Александр Гусев и депутат Госдумы Александр Сидякин. Открывая торжественную церемонию, Александр Гусев подчеркнул, Воронеж всегда играл важную роль в судьбе России. Здесь рождался флот, выпускали «Катюши», создан двигатель для ракеты «Гагарина». Воронеж по праву носит звание города воинской славы. Сегодня жители проявляют мужество в ходе СВО. Конец цитаты. Еще в ходе церемонии звание «Почетный гражданин Воронежа» присвоено ветерану боевых действий, участнику СВО Александру Воронцову, директору центра «Траектория» Александру Фактору и директору школы номер 28 Михаилу Хуторецкому. Памятным знаком «Воронеж. Город воинской славы» награждены герои России Анатолий Зубков, герой России и ДНР Борис Неживенок. Александр Гусев отметил, что традиции беззаветного служения Отечеству присущи всем поколениям воронежцев. После торжественной части Алексей Гордеев и Александр Гусев приняли участие в благотворительной акции «Белый цветок» по сбору средств на лечение тяжелобольных детей. К другим новостям. Губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев открыли высокотехнологичный завод по производству алюминиевой банки «Альба Воронеж» в экономической зоне «Центр». Предприятие построено за рекордные 11 месяцев при инвестициях около 12 миллиардов рублей. Александр Гусев отметил, что завод даст новые рабочие места и откроет перспективы для экономики. «Надеемся, запуск придаст импульс металлообрабатывающему сектору», – подчеркнул губернатор. Площадь завода почти 50 тысяч квадратных метров, производительность до 4 тысяч банок в минуту, что покроет не менее 25% потребностей в алюминиевой упаковке. За 10 лет налоговое поступление составит около 3 миллиардов рублей. И еще в этот же день на воронежском филиале «Балтики» стартовала новая баночная линия розлива с инвестициями почти 260 миллионов рублей, производительностью 40 тысяч банок в час. Алексей Гордеев напомнил, что в этом году воронежскому пивзаводу исполняется 90 лет, и символично, что первой с линии сошла продукция бренда «Воронежская Жигулевская». Он поздравил сотрудников и вручил благодарности Минсельхоза России. В Воронеже открыли бюст почетного гражданина города, героя Советского Союза, летчика-космонавта Константина Феоктистова в год его столетия и 65-летия первого полета человека в космос. В церемонии участвовали губернатор Александр Гусев, вице-губернатор Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Бюст высотой 3 метра выполнен в классическом стиле. Фактура постамента имитирует полярное сияние над Антарктидой, а на боках из триплекса и с каструйной обработкой нанесены чертежи космических аппаратов. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333
2: 4700. 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Так бьется сердце. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В минувшую субботу на Советской площади прошла церемония открытия празднования Дня города, 440-летия со дня основания. В мероприятии участвовали вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, губернатор Александр Гусев и депутат Госдумы Александр Сидякин. Открывая торжественную церемонию, Александр Гусев подчеркнул, Воронеж всегда играл важную роль в судьбе России. Здесь рождался флот, выпускали «Катюши», создан двигатель для ракеты «Гагарина». Воронеж по праву носит звание города воинской славы. Сегодня жители проявляют мужество в ходе СВО. Конец цитаты. Еще в ходе церемонии звание «Почетный гражданин Воронежа» присвоено ветерану боевых действий, участнику СВО Александру Воронцову, директору центра «Траектория» Александру Фактору и директору школы номер 28 Михаилу Хуторецкому. Памятным знаком «Воронеж. Город воинской славы» награждены герои России Анатолий Зубков, герой России и ДНР Борис Неживенок. Александр Гусев отметил, что традиции беззаветного служения Отечеству присущи всем поколениям воронежцев. После торжественной части Алексей Гордеев и Александр Гусев приняли участие в благотворительной акции «Белый цветок» по сбору средств на лечение тяжелобольных детей. К другим новостям. Губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев открыли высокотехнологичный завод по производству алюминиевой банки «Альба Воронеж» в экономической зоне «Центр». Предприятие построено за рекордные 11 месяцев при инвестициях около 12 миллиардов рублей. Александр Гусев отметил, что завод даст новые рабочие места и откроет перспективы для экономики. «Надеемся, запуск придаст импульс металлообрабатывающему сектору», подчеркнул губернатор. Площадь завода почти 50 тысяч квадратных метров, производительность до 4 тысяч банок в минуту, что покроет не менее 25% потребностей в алюминиевой упаковке. За 10 лет налоговое поступление составит около 3 миллиардов рублей. И еще в этот же день на воронежском филиале «Балтики» стартовала новая баночная линия розлива с инвестициями почти 260 миллионов рублей, производительностью 40 тысяч банок в час. Алексей Гордеев напомнил, что в этом году воронежскому пивзаводу исполняется 90 лет, и символично, что первой с линии сошла продукция бренда «Воронежская Жигулевская». Он поздравил сотрудников и вручил благодарности Минсельхоза России. В Воронеже открыли бюст почетного гражданина города, героя Советского Союза, летчика-космонавта Константина Феоктистова в год его столетия и 65-летия первого полета человека в космос. В церемонии участвовали губернатор Александр Гусев, вице-губернатор Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Бюст высотой 3 метра выполнен в классическом стиле. Фактура постамента имитирует полярное сияние над Антарктидой, а на боках из триплекса пескоструйной обработкой нанесены чертежи космических аппаратов. Это были новости региона.

это навсегда. Наше радио. Наша. Музыка поколений.

0: Реклама на 107 FM.
1: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00
2: 255 45 55 Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
4: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099.
6: Ограничение 0+.
1: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
8: Хватит стесняться. Я
9: эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
10: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
12: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: ответы на. Вот тебе все ответы на. Вот тебе все ответы на. Ответы на все вопросы.
1: Наше радио. Это навсегда.

0: наше радио. Так звучит наше. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В минувшую субботу на Советской площади прошла церемония открытия празднования Дня города, 440-летия со дня основания. В мероприятии участвовали вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, губернатор Александр Гусев и депутат Госдумы Александр Сидякин. Открывая торжественную церемонию, Александр Гусев подчеркнул, Воронеж всегда играл важную роль в судьбе России. Здесь рождался флот, выпускали «Катюши», создан двигатель для ракеты «Гагарина». Воронеж по праву носит звание города воинской славы. Сегодня жители проявляют мужество в ходе СВО. Конец цитаты. Еще. В ходе церемонии звание «Почетный гражданин Воронежа» присвоено ветерану боевых действий, участнику СВО Александру Воронцову, директору Центра «Траектория» Александру Фактору и директору школы номер 28 Михаилу Хуторецкому. Памятным знаком «Воронеж – город воинской славы» награждены Герои России Анатолий Зубков, Герой России и ДНР Борис Неживенок. Александр Гусев отметил, что традиции беззаветного служения Отечеству присущи всем поколениям воронежцев. После торжественной части Алексей Гордеев и Александр Гусев приняли участие в благотворительной акции «Белый цветок» по сбору средств на лечение тяжело больных детей. К другим новостям. Губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев открыли высокотехнологичный завод по производству алюминиевой банки «Альба Воронеж» в экономической зоне «Центр». Предприятие построено за рекордные 11 месяцев при инвестициях около 12 миллиардов рублей. Александр Гусев отметил, что завод даст новые рабочие места и откроет перспективы для экономики. «Надеемся, запуск придаст импульс металлообрабатывающему сектору», — подчеркнул губернатор. Площадь завода почти 50 тысяч квадратных метров, производительность до 4 тысяч банок в минуту, что покроет не менее 25% потребности в алюминиевой упаковке. За 10 лет налоговое поступление составит около 3 миллиардов рублей. И еще в этот же день на воронежском филиале «Балтики» стартовала новая баночная линия розлива с инвестициями почти 260 миллионов рублей, производительностью 40 тысяч банок в час. Алексей Гордеев напомнил, что в этом году воронежскому пивзаводу исполняется 90 лет, и символично, что первой с линии сошла продукция бренда «Воронежская Жигулевская». Он поздравил сотрудников и вручил благодарности Минсельхоза России.
2: Выборы 2026.
1: В народную программу «Единая Россия» вошел пункт о догазификации сельских домов культуры, о котором просили именно жители Воронежской области. Всего от нашего региона в обновленный программный документ поступило порядка 40 тысяч инициатив, а всего в народную программу было направлено почти 3,5 миллиона предложений от жителей страны. С этим документом партия идет на выборы. Он содержит максимально подробные и системные ответы на запросы общества. Главные приоритеты народной программы «Единая Россия» — демография, модернизация рынка труда, поддержка регионов, развитие современных технологий, укрепление экономики, сохранение исторической памяти и обеспечение безопасности страны. «Единая Россия» номер один в избирательном бюллетене.
2: Выборы 2026.
1: Это были новости региона.
3: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде.
4: Он на улице, на работе, даже дома.
5: Люблю тебя.
3: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Акустик Науф. Шумоизоляция человека разумного.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 6 минут в столице, мы все видим. 14 сентября сегодня, 14.09, 20.26, такие числа сегодня, на всякий случай, тем, кто в них верит. А сегодня понедельник, новая рабочая неделя, кстати, она будет достаточно теплой, как примерно вот прошедшие выходные. Дождь то будет, то не будет, то будет, то не будет. Вообще, будет, не будет, это наша вот эта ромашка, она для многих актуальна, поэтому есть два варианта. Да или нет, правильно? Вот. Поэтому ваша задача, какая? Наша задача общая. Либо верить в да, либо верить в нет. В конкретно данном случае. Доброе утро, мои утренние коллеги.
3: Доброе утро.
2: Настроение? Как вы вообще? Даянка, давай начнем с тебя. У тебя шире всех улыбка.
3: А мы в процессе переезда, я уже об этом рассказывала в конце прошлой недели, очередной переезд. И сейчас приятные хлопоты. Я перебираю опять в 115-й раз свою барахлишко, понимаю, что надо вести, что не надо вести, принимаю какие-то важные решения, строю планы, облагораживаю и вычищаю, значит, новое жилище. Вот такие мои дела.
2: Хорошо.
3: Ну и, конечно, я была в деревне.
4: Ну, как
3: я там? Посадила 150 тюльпанов. Какие-то 150. Еще всякие
4: это много
3: весенние.
4: Или мало? Звучит как много.
3: Ну, в прошлый раз я посадила, в прошлом году посадила 69, или в позапрошлом уже, а зацвело 11, потому что остальные луковицы утащили мыши, по всей видимости.
4: А вы...
3: Вот. Этот раз я была умной женщиной, и я, значит, приобрела корзиночки такие, и вот в эти корзиночки натолкала луковицы, так что я подозреваю, что в мае, если, значит, все это добро не расхитит грызуны, будет большая-большая красотища.
4: А вы не видели, как интернет сошел с ума, и все делают из бархатцев это цветы такие шампанское?
3: Нет, я не видела.
4: Помните бархатцев?
2: Да, конечно. У меня растут бархатцы.
4: Да, я сейчас, ну, может быть, кому-то Америку открою. Я не знаю, правда это или нет. Их засыпают сахаром, лимонной кислотой. Говорят, что они содержат на себе природные дрожжи. Заливают водой и...
2: Получается шампанское?
4: Получается игристое якобы, да.
3: Мне кажется, есть какой-то в этом всем подвох.
4: Ну, вот просто огромное количество сейчас людей... Да, сделают вот эту розовую штуку. У меня они ассоциируются исключительно со школой, и я помню, как учительница биологии заставляла нас их собирать. Может быть, как раз...
2: Для этого?
4: Для этого.
2: Она была пьющей?
4: Нет. Ну, мало ли. Знаешь, на всякий случай.
3: Слушайте, так признается вот так вот.
4: Вот такая история. Сейчас вот цветы...
3: Слушайте, ну это удивительно. Нет, я про это, конечно, не слышала. Они, ну, у меня бархатцев нет, но тюльпаны, я очень люблю тюльпаны, я тюльпановый фанат. Поэтому
2: надеюсь,
3: мне, конечно,
2: мыши тебя слышат.
3: Будут полянки.
4: Мамы-мыши. Доброе утро, мы готовы. Поехали.
2: Поехали, да.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Реклама на 107 FM.
6: Воронеж, встречай. Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным Warcraft и Warhammer. 17 сентября, 20.00, клуб 12. Ограничение 16+. Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13. Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 20 минут в столице. Сегодня 14 сентября, сегодня понедельник.
3: Кстати, Игорь Иванович Сукачев сегодня станет гостем в нашей новой программе Александра Минаева. «Здрасте, нафиг», которая выходит по понедельникам в 10 часов вечера. Если вам неудобно слушать в это время, можно всегда зайти на сайт наш.ру сразу после программы, или завтра, или в любой другой удобный день, и в разделе «Подкасты» найти программу. Гастроли, байки и разное.

0: безразличие по отношению к проблемам жителей. Мужчина заявил в суде, что испытал от этого стресс. Другие ведь члены СНТ читают все сообщения и делают выводы. В качестве экспертного мнения к делу приложили мнение учителя русского языка из местной школы, который отметил, что фраза про карася негативно окрашена. Вопреки заявлениям защиты, что выражение «наглый карась» является литературной метафорой, дачница будет обязана выплатить штраф в размере 5000 рублей.
1: Вот это поворот. Наглый карась. Надо же. Сейчас как все стало сложно.
0: Давно мы не говорили про чаты.
1: То есть иногда тебя послали, ты не знаешь, как себя защитить, что отвечать в ответ, как этого человека вообще привлечь. Он уже ушел, а тут за наглого карася тебе 5000 влепили.
0: Да, да. И давно мы не поднимали тему чатов вашего подъезда, чатов вашего дома, школьных чатов, спортивных секций, любых других секций, вот СНТ, ну и так далее. Что там интересного происходит и происходило за последнее время? Расскажите нам, если что-то произошло у вас интересно, что, чем можно поделиться, вот как истории про наглого карася, то мы с удовольствием почитаем ваше сообщение. Тем более, что многие чаты после лета оживают. Ну, родительские в первую очередь. Уже успели поругаться из-за сборов на шторы, на подготовке к линейкам и так далее.
2: Я есть только в школьных чатах. К счастью и вообще к моему огромному везению, все остальные там домовые чаты и прочее взял на себя муж. А в детских, ну вот как-то у нас таких, опять-таки, к счастью, истории не было. Ну, я, правда, пролистываю их вот так вот, и обычно просто сдаю деньги на что-то, на какие-то нужды.
0: У нашей коллеги ребенок в 4 классе учится, ну вот сейчас перешел 4 класс, и они уже сейчас, вот последние дни, снимают выпускной альбом. Вот начали сейчас.
2: Фотографироваться.
0: Да, фотографироваться на выпускной альбом из 4 класса. И уже там скандалы, разборки, естественно.
1: Это будет продолжаться до 11-го?
0: Ну, я просто
2: нет,
0: не думал, что...
2: в начальной школе.
0: Я не думал, что так заранее снимается выпускной альбом. Но, ну, хотя там вот 4 класс сейчас. Но как часто это бывает, на общей фотографии там некоторым родителям не нравится, как получились их дети, требуют пересъемку и так далее и тому подобное. 35 детей в классе, и, конечно, угодить всем это надо постараться.
2: Мы у среднего сына тоже снимали заранее, кстати говоря, и делали фотографии для альбома, начиная с осени, для того, чтобы были фотки из разных времен года, по сути. У нас очень классные есть осенние снимки с листвой, там, и все вот это вот. А школьные, ну, там уже, естественно, зимой, потому что там уже не принципиально, ну, такие вот, где все вместе, там, тыры-пыры.
0: Там, главное, дети так быстро растут в этом возрасте, знаешь, что, мне кажется, к концу 4 класса они изменятся.
1: Я помню, у меня, в общем, мой товарищ работает вот на выпускных, они делают альбомы. И я помню, в одном чате мама написала, вот, типа, где мой сын, там, туда-сюда, почему его нет, это что такое, ла-ла. А во время фотосъемки велась еще видеосъемка. То есть там нужно было снять видео, как бэкстейдж такой. Как ребята готовятся там туда-сюда. И на этом и он присылает видео, где этот парень посылает его куда подальше. Фотографа. Вот, и мама удалилась из чата.
0: Итак, про чаты мы заговорили. Наша любимая тема, актуальная в последнее время. Пишите, рассказывайте, что там интересного происходит у вас.
3: Подъемники на нашем радио.

было и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: наша реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Алло, ну, как там с бизнесом?
3: Что? Вы кому звоните?
2: Твоему бизнесу звоню.
3: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
8: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
9: Сентябрь – это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом РАДИО скидка 10% до 4 октября. 18+.
10: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. Офер телеком комплект. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
6: Александр Бом, Яна Лукьянова
7: и Игорь Паньков.
6: «Подъемники» на нашем радио.
8: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 36 минут в столице.
9: После 12 лет, будучи главной в родительском комитете, я удалила группу примерно через месяц после выпускного. И пришло такое облегчение, вам даже не передать. Наконец-то наступила тишина в телефоне. Но флешбеки еще долго преследовали.
8: У меня у жены, вот она была организатором выпускного у дочери, и сразу же удалила чат. До свидания, сказала она. Не хочу больше.
10: Подруга в первые дни сентября, читая очередного предложения в школьном чате, выразилась матом и обнаружила, что голосовое отправилось. Похватилась сразу, удалила, но потом долго переживала, где конкретно удалила. А в другой школе линейка 1 сентября закончилась драка. Мамочки подрались. В прокуратуру заявление писали родители сразу же в начале учебного года.
9: Какая интересная жизнь в школе. А бывает тогда, когда ты удаляешь из чата свое сообщение, но тут важно удалить у всех, а не только у себя. Когда ты удалил у себя, ты не знаешь, удалилось там или нет. Бодренько начинается год. Недавно был скандал, и нет, не из-за денег, а потому что кто-то предлагает куда-то сходить с классом, а кто-то не только никуда не ходит, а еще и критикует все предложенное. Одна дама опустилась до нецензурщины, за что была удалена из чата. А мы с классом скоро идем на мероприятие. Меня так это умиляет, что деткам просто будет объявлено: сегодня мы идем отдыхать с классом. Но только мы знаем, что за эту фразу была почти драка.
8: Человека казнили.
10: В нашем школьном чате не происходит ничего. 25 детей в классе, впереди 9 класс. Задаю вопросы про выпуск, про фотки. Пишут 3-5 человек и тишина. Такое впечатление, что всем вообще все равно. А с другой стороны, удобно. Я принимаю большинство решений сама, и никто не спорит.
9: Ну, главное, что никто не спорит. Видите, какой у вас организованный чат.
10: Пиздогладь.
9: Да, все, видимо, занятые родители. Они рады, что есть инициативная группа вот из этих 3-5 человек. И, как и многие, просто отправляют деньги, когда им говорят, куда и сколько. В нашем СНТ председатель капитально проворовался. В чате в его сторону я написал: вор должен сидеть в тюрьме. Он подал на меня в суд. Судимся.
8: Вор должен. Ну, вы как бы обвинили человека. Я думаю, он абсолютно прав. И вы, скорее всего, наверное, проиграете.
9: Сейчас многие очень опрометчиво считают, что в интернете можно писать все, что угодно. Но сколько уже случаев? И в чатах, и просто...
8: Ну, слушай, ну, а вот так блогах. Вот... Ну, это хорошо, когда ты в чате написал. Я могу тебе по номеру телефона, я, во всяком случае, знаю, кто ты, чей ты папа, там, и так далее. А вот когда за аккаунтом непонятно, что скрывается...
9: У нас коллега вот так в ВК тоже написали в каком-то паблике в его адрес нелицеприятное. И нашли человека.
8: Нашли?
9: Да.
10: Мне кажется, сейчас можно найти кого угодно.
9: Я не помню, он не сам искал. Я не помню процедуру, но он там сделал скриншот, ходил к нотариусу, заверял все это, потом писал заявление. Ну, в итоге там было разбирательство, суд, и нашли человека, да.
10: И наказали?
9: Да, да. Я не знаю, работает ли это всегда, или это такой частный
8: случай. Само бы это точно не сработало. Вот если бы нас послали, я вас уверяю, никто бы ничего, кто бы не нашел.
9: Никого. Нет, ну, справедливости ради, Саша, согласись, что люди обнаглели в интернете. Ну, просто вообще берега попутали.
8: Давно уже.
9: 7:40 в Москве.
8: Просто
9: доброе
8: мы
9: утро.
8: Выросли на другом, как бы мы держим удар.
9: Кто что интересного
8: сразу в суд не бежим.
9: Писал в ваших чатах? У нас еще будет несколько минут почитать ваши сообщения, поэтому рассказывайте.
6: «Подъемники» на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
4: Наше радио.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Александр Бом, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Так, дорогие друзья, ну давайте дочитаем ваше сообщение.
4: В 22-м году свергло в чате старый родительский комитет за большие поборы и отсутствие отчетности. Они же, старый родительский комитет, предложили выборы нового родительского комитета. И я победила с разницей в один голос. До последнего думала, что проиграю, но муж очень поддерживал и говорил мне не сдаваться. Выборы длились двое суток.
3: Ну и как, а теперь вами довольны?
4: Ну, видишь, наверное, отчетность теперь, нет поборов. Mm-hmm. Среди родителей моей дочери была дама, которая без конца присылала кучу всяких доброжелательных картинок во все чаты. С учителем, без, в оркестр с дирижерами, без дирижеров, в кружковые. Ужасно бесило. Одну картинку по 100 раз на дню получать. Уговорили или уговаривали, не помогало. Заблокировали ее временно в некоторых чатах.
5: Ой, я вообще просто не люблю ужасные вот эти все, потому что это так засоряет полезную информацию, вот это вот все, вот эти все...
3: Ну, как же, я вам говорю, человек позитивный.
5: Открытки. Я понимаю, но это вот как-то просто
3: позитивного
5: вот...
3: Позитивного котика.
5: А понимаешь, вот, а когда несколько таких позитивных людей в чате, у тебя весь чат состоит вот из этих картинок, и за ними очень сложно найти информацию, которая реально нужна.
3: Про это и говорю, Яна.
4: А у меня нет...
3: Меньше позитива.
4: У меня нет чатиков. После садика попросила мужа взять на себя школу. Правда, он уже жалеет, что согласился. А я узнаю о новостях от сына. Ну, вот это смелое решение. Мне кажется, все-таки в основном мамы в чатах присутствуют, родительских.
1: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
6: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
7: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
8: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
9: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
10: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
11: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем. Уличные гуляния, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов. Незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
12: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего 2. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
1: Группа компаний «Агроэко» – крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области – приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
13: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
13: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики,
0: доставщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
14: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+.
15: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
16: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
17: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Власти Ленинградской области рассчитывают на улучшение ситуации с топливом к началу октября. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Он пояснил, что дефицит бензина на АЗС возник из-за недавних атак БПЛА на крупные нефтеперерабатывающие заводы. Дрозденко рассчитывает, что к началу октября в регион будут выстроены новые поставки и начнут работать заводы после ремонта. По словам губернатора, дистоплива на заправках области остается, пока цель удовлетворить потребление в бензине хотя бы в лимитах 20-30 литров в день, добавил он. Губернатор допустил, что в области могут ввести ограничения на заправку автомобилей по четным и нечетным номерам через день. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. На границе России усилили санитарный контроль из-за рисков попадания в страну Эбола. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, специалисты ведомства вместе с погранслужбой проверяют всех граждан, прибывающих в страну. Проверки также касаются транзитных направлений из эпидемиологически неблагоприятных регионов. Отмечу, в мае власти Конго объявили о вспышке Эболы в стране. Против вируса, который вызывает заболевание, нет вакцины или одобренного лечения. Вирусом заразились почти 6 тысяч человек, из которых половина погибли. В поисках пропавшей в горах Бурятии туристки задействовали 30 человек. Вместе с группой в составе 17 человек, которая собралась из ранее незнакомых людей, женщина из Иркутска пошла в горы и во время сборов ягод и грибов пропала. 58-летняя туристка исчезла еще 29 августа. В ее поисках задействованы в том числе квадроцикл, лодка и беспилотники. Кроме того, в труднодоступных местах используются лошади. Возможные пути урегулирования конфликта России и Украины, о которых шла речь на Аляске, больше не обсуждаются. Об этом заявил советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности Джонатан Пауэлл на форуме в Киеве, передает BBC. Так называемый анкорический компромисс твердым мертвым, мы можем перестать о нем беспокоиться, он завершен, сказал советник. По его словам, это означает, что нужно искать новые пути к урегулированию. Пауэлл присутствовал на переговорах в Киеве 6 сентября, в которых приняли участие американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, а также советники по нацбезопасности, лидеров Германии, Франции и Великобритании. Британский актер Том Холланд стал самым кассовым актером в истории мирового кинопроката. Фильмы с его участием суммарно собрали 15,5 миллиардов долларов. Как пишет Discussion Film, Холланд обогнал предыдущих рекордсменов рейтинга Зои Салдани и Скарлетт Йоханссон. Издание уточняет, что получить статус самого кассового актера Том Холланд смог благодаря участию в двух самых коммерчески успешных фильмах этого года «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея». А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумна.

0: Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, дорогие девушки. Извините. Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 8 минут в столице, сегодня 14 сентября. Дорогие девушки, и вам тоже доброе утро.
3: А девушки не могут быть друзьями, Александр Аргович?
2: Нет.
4: Это вечный спор, я.
3: Вот, Голосую за то, что могут.
2: По мне так нет. Сегодня понедельник, новая рабочая неделя, сентябрь в самом разгаре. В общем, неделя будет достаточно теплая, средняя температура будет 18 градусов. Небольшие дожди, сегодня ясную погоду нам синоптики обещают, можно кататься на велосипеде, ну и вообще можно гулять, догуливать.
3: Нужно гулять.
2: Нужно
3: пока
2: гулять,
3: такая погода,
2: да.
3: Точно надо ловить.
2: Мы играть будем в кинопробы наши, поэтому загадали для вас фрагмент, ваша задача угадать, что же это за фрагмент.
3: А разыграем мы два билета на эксклюзивный показ сериала «Горбушка. Сердце русского рока», который пройдет 19 сентября в ДК Горбунова. На сцену с большим живым концертом также выйдут Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Александр Ф. Скляр и группа «Ва-банк».
4: Прекрасные призы. Давайте послушаем фрагмент. Простое задание сегодня. 14-й правильный ответ мы принимаем. Наш.ру. Там на главной странице есть два бота. Бот в Максе, бот в Телеграме. Выбирайте любой и пишите.
5: Я понимаю вашу иронию, профессор. Мы сейчас уйдем. Но я, как заведующий культотделом нашего дома...
6: Заведующая.
5: Заведующая. Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.
6: Нет, не возьму.
5: Но почему вы отказываетесь?
6: Не хочу.
5: Вы не сочувствуете детям Германии?
6: Сочувствую.
5: А, полтинника жалко.
6: Нет.
5: Так почему же?
6: Не хочу.
4: Легендарный диалог. Ну, тут все просто, поэтому ждем 14-й правильный ответ. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
7: Реклама на 107FM. В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
8: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
9: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
10: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 14 минут в столице. Сегодня 14 сентября. Сегодня понедельник. Давайте еще раз послушаем фрагмент.
3: Именно.
4: Я понимаю вашу иронию, профессор. Мы сейчас уйдем. Но я, как заведующий культотделом нашего дома...
5: Заведующая.
4: Заведующая. Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.
5: Нет, не возьму.
4: Но почему вы отказываетесь?
5: Не хочу.
4: Вы не сочувствуете детям Германии?
5: Сочувствую.
4: А, полтинника жалко.
5: Нет.
4: Так почему же?
5: Не хочу.
6: Ну, в общем, вы справились. Я даже не буду там те 2-3 редких неправильных ответа озвучивать. «Собачье сердце», конечно, именно этот фильм мы сегодня переозвучили для вас, друзья. И два билета на эксклюзивный показ сериала «Горбушка. Сердце русского рока», который пройдет 19 сентября в ДК Горбунова. И на сцену с большим живым концертом также выйдут Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Александр Ф. Скляр и группа «Ва-банк». Получает сегодня номер телефона, человек с номером телефона 977-896-01 и так далее. Поздравляем вас.
1: Подъемники на нашем радио.
7: Новые рынки, новые возможности для бизнеса. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» помогает российским компаниям выходить за рубеж, находить партнеров и развивать поставки. Все, чтобы на мировом рынке появлялось больше отечественных товаров.
8: Продукт готов. Зарубежный партнер найден. Контракт почти в руках. Осталось самое главное – доказать, что ваш товар подходит под все местные правила. Как это сделать – загадка. С чего начать – непонятно. Нужен новый сертификат. Другие документы. Экспорт начинается задолго до пересечения границы. И иногда главный барьер возникает еще до первой поставки. С этой проблемой хорошо знаком производитель из Алтайского края. Компания выпускает проявочные светильники, специальные малярные лампы, которые подсвечивают неровности стен при подготовке к окрашиванию. Разработка защищена российскими и международными патентами, а продукция уже поставляется в страны СНГ, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль. Но каждый новый рынок – новые требования.
9: Основное препятствие – это получение сертификата соответствия той страны, куда хочешь экспортировать. Сложности есть везде. Но главное – видеть результаты.
8: Разобраться в требованиях зарубежных рынков и пройти этот путь российским компаниям помогает национальный проект «Международная кооперация и экспорт» и Российский экспортный центр. С Российским экспортным центром производитель работает уже несколько лет, а теперь и участвует в программе продвижения «Сделано в России».
10: Мы получили сертификат «Сделано в России». Это очень помогает развитию нашего бренда в странах экспорта.
8: Что делать, если путь на зарубежный рынок преграждают новые требования? И какие инструменты помогают российским компаниям преодолевать экспортные барьеры? Узнайте больше на сайте национальныепроекты.рф и слушайте историю успеха в утреннем шоу уже в эту пятницу.
7: Найти партнеров, выйти на перспективные рынки, развивать международные связи. Все это не смелые планы, а реальные возможности. Трейлер создан при информационной поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 0+.

0: Наша реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Найти покупателей на мировых рынках. Представить свою продукцию на международных выставках. Получить необходимые документы. Выйти на зарубежные маркетплейсы. И начать поставки. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» помогает российским компаниям на всех этапах. От поиска партнеров до заключения контрактов. Откройте новые возможности для своего бизнеса. Узнайте больше о мерах поддержки на сайте национальныепроекты.рф. 0+.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру 12+.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
14: Александр Бом, Яна Лукьянова
15: и Игорь Паньков.
14: Подъемники на нашем радио.
16: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, извините.
17: Ничего, Саш, извини. Давайте я прочитаю еще одну новость, которая облетела средства массовой информации на днях. Сотрудник отсудил у фирмы более 500 000 рублей за ранние подъемы. Мужчина работал на буровую компанию в Ханты-Мансийске, это у нас сегодня, у которой были свои порядки. Несмотря на начало рабочего дня в 9 утра, начальство начинало каждое утро со звонов в 8:30. Со временем у трудяги накипело, и он подал в суд. Организация пыталась оспаривать тем, что совещания удаленные и якобы добровольные. Не прокатило. Суд решил, что это сверхурочные, которые теперь нужно оплатить. Предприятие теперь должно работнику более 530 тысяч рублей с учетом компенсации.
0: Он продолжит работать в этой компании?
17: Вот этот вопрос всегда. Я думаю, что на такое люди решаются, когда уже хотят уйти.
16: Ты знаешь, все зависит от места работы, кем ты работаешь и так далее. Если это крупное предприятие, где там этих людей просто куча, и ты, собственно говоря, винтик в этой компании, то, наверное, ничего страшного. Другим, ну, как бы все равно. Ну, по большому счету, твоим коллегам. А если вот мы, допустим, тут в одном коллективе работаем, да, и я подаю в суд. Ну, это как-то вот, ну, как мы потом работать будем? Ты будешь сидеть, а я на начальника подал в суд, да? Как нам вот потом выходить, улыбаться, смеяться? Конечно, нет.
0: Потом мы не будем выходить и улыбаться.
17: Будете смеяться дома, Александр.
16: Я сейчас лишь привожу пример.
17: Но предлагаю сейчас пожаловаться, если у вас тоже накипело, не в суд, не в какие-то специальные органы, без названий организации, компании, и высказать какие-то недовольства, которые у вас, собственно, накипели, да, и накопились в адрес вашего работодателя. Что вас не устраивает?
0: Не смотрите на меня так, у меня сплошные довольства.
17: Я сейчас просто ищу поддержки в диалоге, а не жду от тебя жалобы.
16: Не смотри на меня. Не смотри на меня. А, Лукен, да. Понимаешь, вот это все-таки неправильно. Вообще человеческая позиция человека должна быть очень твердой. Ты не можешь любить абсолютно там, начальство, ты не можешь любить абсолютно...
0: Согласна, Саш, я с радостью выслушаю тебя. Слушайте, что у тебя накипело?
17: Не обязательно,
0: поделись со мной.
17: Не обязательно это должны быть какие-то глобальные вещи. Вот, например, у нас достаточно часто в офисе случаются разногласия у коллег, которые сидят в open space, и по поводу кондиционера. Вот сколько он должен дуть и какая должна быть температура. Одним холодно, другим жарко. Кондиционер вот в том месте, где он стоит, в open space, он один. И вот летом, когда была, пусть и непродолжительное время, но жара, некоторые хотели сидеть без кондиционера, некоторые не могли работать без кондиционера. Возможности там пересесть и так далее нет. И вот на этой почве возникали разногласия и, соответственно, жалобы.
16: Да.
17: Друг на друга. Я не говорю, что о чем-то глобальном нужно писать. Можно даже о мелочах, которые вас не устраивают. И вы вот не хотели бы жаловаться там в отдел кадров или своему непосредственному начальнику, или вышестоящему начальнику? Но нам можно, не называя компании, имен, фамилий и так далее, чтобы никого не провоцировать.
16: Забавно, что ты сразу в суд идешь, да? Дует кондиционер, а сразу в суд, не буду никому жаловаться.
17: Ты же первый вот тут даже в студии. Тебе жарко постоянно, включите кондиционер, откройте окна.
0: Ну, мы же договариваемся всегда. Мне кажется, у нас таких-то...
16: Не надо вот сейчас ля-ля, я просто подхожу, включаю, кому нужно выключать. Я же знаю, что это делаешь ты. Все делается молча. Вы знаете, одному жарко, он пошел, включил потихоньку, пока никого нет. Все, прихожу, что-то опять жарко. Смотрю, выключили.
17: Ждем ваше сообщение.
16: Никто ни с кем не ругается.
17: Пожалуйста, пишите наш.ру.
15: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 45 минут в столице.
3: Предложили пожаловаться на свою работу анонимно. И вот что вы нам написали. Руководство обещало пересматривать зарплату каждый год. Однако последний раз пересматривали зарплату 3 года назад. А теперь удивляются, почему такая высокая текучка кадров. 20% людей у нас уволилось за это время. Отдел кадров говорит, у нас нет актуальных сведений о зарплате на рынке. Но мы не знаем, сколько сейчас реально.
4: Да. Две претензии к работодателю. Первая. Нет комнаты приема пищи. Приходится есть на рабочем месте. Вторая. Как ни банально зарплата. Отвечает за 6 тысяч человек. Считаемся обслуживающим подразделением и оклад минимальный. Приходят в другие подразделения с окладом, переходят с окладом намного выше.
3: Доброе утро, подъемники. Работаю в небольшой столовой в закрытом бизнес-центре. У моего начальника взрослый сын, играет на ставках. Часто в большой минус, а начальник вывозит его долги. А зарплату нам задерживают. Жутко бесит, а у меня 2 детей. Хорошо, что есть заначка. Уйти пока не могу.
5: Откуда вы знаете, что вот он... Так, ребят, сегодня зарплаты не будет, он так говорит. Надо вывести долги.
3: Ну, в маленькой организации часто, знаешь, люди знают про все про семью. Директор женщина постоянно стреляет у меня сигареты, задолбала. А женская часть у нее. Вроде служанок, подай, принеси, пошла, нафиг не мешай. Корона уже в дверной косяк по высоте еле проходит. Бесит, бесит и еще раз бесит. Из-за сигарет все начинается, да?
4: А я вам в августе...
5: Сигареты, значит, стоят дорого, и вот так по одной стрелять каждому, ну это вообще...
4: А я вам в августе писала, жаловалась на отпускные 9800 за 12 дней. И знаете что? Я уволилась. И я счастлива. Доделываю ремонт в нашем большом доме, 160 квадратных метров. Скоро переедем из 32 квадратов в нашей большой семьей. Всем добра, любимой работы.
5: Ну, слава богу.
3: Жалуюсь, что в нашем офисе нет кухни или столовой. Обедает каждый на своем рабочем месте. Это неудобно и неприятно. Благо, хоть микроволновка есть. Это такая самая распространенная история, судя по вашим сообщениям, что нет комнаты для приема пищи.
4: У мужа вахтовика с недавних пор странный график. И могут ему позвонить, когда он уже дома, и сказать, что у него не хватает выработки часов, и чтоб шел на больничный, а то не будет премии. Хорошо, что уже заработал болячки. Так и идет в больницу. Ему без разговоров в больничный дают.
3: Работаю в крупной федеральной сети, ушла в декретный отпуск, передала дела, нашла преемника, все чинно и шикарно. Сейчас пришло время выходить на свое место, и мне намекают жирно, что не рады и не ждали. А в компании работают 1000 женщин. Обидно, что к родившим женщинам, выпавшим из рабочей среды, относятся подобным образом. И да, компания до декрета, в компании я проработала более 7 лет. Знаете, мне кажется, что все-таки... сейчас за этим строго следят, и компанию могут наказать. Вообще, всегда в этих спорах, хотя вот тут некоторые писали, что ничем не решилась ситуация, но чаще всего, мне кажется, встают все госорганы на сторону работника, а не работодателя, в случае жалобы.
4: Да. Я консультант в компании, меня замучил менеджер. Ему 52 года, и он козел, который пьет кровь. Не только мне, но всем. Его заблокировали в общем чате, многие даже не общаются, а мне приходится, и хочется порой его убить.
3: Работаю преподавателем, провожу обучение сотрудников сторонних компаний. Организация, в которой я работаю, забирает себе 90-95% контракта на обучение. Хотя всю работу по обучению делаю я, и несу ответственность за качество тоже я. Условно, контракт на 500 тысяч, я с этого получаю 16 тысяч.
4: У нас есть определенный порядок распределения дел. Действует уже 5 лет, но некоторые коллеги этот порядок не соблюдают и работают в обход данного порядка. При этом в глаза говорят, что, конечно, давайте все соблюдать, но, увы, ах, на деле работают, как им удобно. Бесит.
3: Нас 4 в кабинете, 1 новый сотрудник месяц только. Первое, духи. Мы постоянно пытаемся проветривать. Громогласное, это второе. И проводят встречи, созвоны и собеседования на рабочем месте без наушников. Она директор. Фиг пошлешь, пока пытаемся намекнуть, но сегодня, видимо, начну говорить прямо.
5: Вообще дикость.
3: Как вы представляете, директор? Так, не говорите громко и перестаньте душиться. Воняет.
5: Да.
4: Не приходите больше.
5: Даже не знаю, как это озвучить.
1: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
0: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
8: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
9: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
10: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Хватит стесняться. Я...
12: эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
13: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
14: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В минувшую субботу на Советской площади прошла церемония открытия празднования Дня города, 440-летия со дня основания. В мероприятии участвовали вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, губернатор Александр Гусев и депутат Госдумы Александр Сидякин. Открывая торжественную церемонию, Александр Гусев подчеркнул, Воронеж всегда играл важную роль в судьбе России. Здесь рождался флот, выпускали «Катюши», создан двигатель для ракеты «Гагарина». Воронеж по праву носит звание города воинской славы. Сегодня жители проявляют мужество в ходе СВО. Конец цитаты. Еще. В ходе церемонии звание «Почетный гражданин Воронежа» присвоено ветерану боевых действий, участнику СВО Александру Воронцову, директору Центра траектории Александру Фактору и директору школы номер 28 Михаилу Хуторецкому. Памятным знаком «Воронеж. Город воинской славы» награждены Герой России Анатолий Зубков, Герой России и ДНР Борис Неживенок. Александр Гусев отметил, что традиции беззаветного служения Отечеству присущи всем поколениям воронежцев. После торжественной части Алексей Гордеев и Александр Гусев приняли участие в благотворительной акции «Белый цветок» по сбору средств на лечение тяжело больных детей. К другим новостям. Губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев открыли высокотехнологичный завод по производству алюминиевой банки «Альба Воронеж» в экономической зоне «Центр». Предприятие построено за рекордные 11 месяцев при инвестициях около 12 миллиардов рублей. Александр Гусев отметил, что завод даст новые рабочие места и откроет перспективы для экономики. «Надеемся, запуск придаст импульс металлообрабатывающему сектору», подчеркнул губернатор. Площадь завода почти 50 тысяч квадратных метров, производительность до 4 тысяч банок в минуту, что покроет не менее 25% потребностей в алюминиевой упаковке. За 10 лет налоговое поступление составит около 3 миллиардов рублей. И еще в этот же день на воронежском филиале «Балтики» стартовала новая баночная линия розлива с инвестициями почти 260 миллионов рублей, производительностью 40 тысяч банок в час. Алексей Гордеев напомнил, что в этом году воронежскому пивзаводу исполняется 90 лет, и символично, что первой с линии сошла продукция бренда «Воронежская Жигулевская». Он поздравил сотрудников и вручил благодарности Минсельхоза России.
3: Выборы 2026.
2: В народную программу «Единой России» вошел пункт о догазификации сельских домов культуры, о котором просили именно жители Воронежской области. Всего от нашего региона в обновленный программный документ поступило порядка 40 тысяч инициатив, а всего в народную программу было направлено почти 3,5 миллиона предложений от жителей страны. С этим документом партия идет на выборы. Он содержит максимально подробные и системные ответы на запросы общества. Главные приоритеты народной программы «Единой России» – демография, модернизация рынка труда, поддержка регионов, развитие современных технологий, укрепление экономики, сохранение исторической памяти и обеспечение безопасности страны. «Единая Россия» номер один в избирательном бюллетене.
3: Выборы 2026.
2: Это были новости региона.
4: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде.
5: Он на улице, на работе, даже дома.
6: Люблю тебя.
4: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
0: Сделано.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 8 минут в столице. Сегодня 14 сентября, сегодня понедельник. Новая рабочая неделя. Синоптики обещают нам сегодня до 19 градусов тепла. Ясная погода. Неделя будет примерно вся вот такая. 17-18. И выходные будут чуть потеплее. Подарок, а не осень.
3: Точно, совершенно.
4: Давайте погадаем. Наше книжное гадание к гадалке не ходи. Большинство в экспресс-режиме, а одного из вас увидим в прямой эфир. Вот, пожалуйста, сверчок у нас под балконом завелся. Муж вчера вечером заходит и сообщает, что подходил к кусту, где сверчок живет. Тот замолкает. Тогда муж отходит и сам начинает стрекотать. Сверчок ему отвечает и так несколько раз сделал. Вот не знаю, плакать или смеяться. С насекомыми заговорил. Доктор Дулиттл недоделанный.
3: Ну, мило же. Сверчки — это красиво.
2: Ну, во-первых, это не мило. Это известный синдром. Вот. И вам, конечно, нужно к врачу. Это не мило, Ян, когда человек начинает разговаривать со сверчками. Я сейчас не шучу. Обратитесь к врачу. И он вам скажет, что это.
3: Слушайте, я с палочниками разговариваю.
2: О.
3: С растениями разговариваю. Ну, я понимаю, что Александр давно уже подозревает, что меня тоже пора отправить. Но мне кажется, это совершенно нормально. Это очень мило. Ну, слушайте, посмейтесь.
2: Когда человек разговаривает с животными, это говорит о его высоком интеллекте. Поэтому.
4: С любыми животными? Даже с насекомыми?
2: Ну, наверное, да.
4: А когда сам с собой разговаривает?
2: Любой нормальный человек разговаривает сам с собой. Если ты не разговариваешь сам с собой, ты ненормальный человек.
4: Пока вы отправляете ваши проблемы, давайте озвучим наше беспокойство. Во-первых, Ян, по какой книге гадаем?
3: По Голдингу сегодня будем гадать.
4: По Голдингу Уильяму. Гадаем. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. Мы сегодня приходим на работу, к нам в офис, и на территории нашего офиса огорожен забор с такими кирпичными столбами. И на одном из столбов висит черное пальто.
2: Да.
4: Вот, как будто человек перелезал, разделся и положил. Вот прям...
2: Повесил.
4: Да. А прям за территорией сразу же у нас детская площадка. И там на качелях висит пуховик. Людей, вот за сколько мы уже тут, 3 часа на работе, людей, которые бы, ну, хозяев этой одежды, мы не видели. Вот и вопрос. Что здесь происходило...
2: Надо спросить у охранника.
4: Вечером или ночью?
3: Но гулял кто-то, в порыве разделся.
4: 2 человека.
3: Забыл.
2: На разных.
3: Что разделся. Да.
2: Пуховик женской.
4: А пальто мужское.
3: А может, это кто-то вынес?
2: Может быть, кто-нибудь в кустиках лежит там.
4: Может быть, на территорию пробрались? Здесь где-то греются?
2: Греются. Я думаю, что с нашим охранником, вот с тем, который сегодня работает, никто бы не пролез.
4: Ждем ваши проблемы. Наш.ру, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 500 42 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99. Ограничение 0+. Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что? Заказал электрическую машину из Китая из-за топлива. Заказал быстро, без особых обсуждений с женой. Теперь я все сделал неправильно. Цвет не такой, и нужно было брать другую комплектацию. Погадайте, успокоится жена или ехать в салон и перезаказывать другую? А вы себе машину или жене заказывали? Или семье?
3: Не знаю.
2: И что жену не устраивает? Комплектация? Что там в электричке за комплектация такая может быть? И цвет?
3: Ну, типа, я не буду ездить на таком цвете, но не езди. Ну, я серьезно тебе говорю, ну, не хочешь, не езди, ходи пешком.
2: Я с детства имею страсть к сочинительству. Недавно решилась опубликовать свой архивный сборник рассказов для бесплатного скачивания. В загашнике есть еще один, но пока жду, выстрелит ли первый. Погадайте, получится ли у меня стать настоящим писателем. С уважением, Анна. Ань, к сожалению, сейчас, как и с музыкой, неважно, талантливый ты или не талантливый, но так много шума в интернете, так много творчества, и очень сложно пробиться. Но мы надеемся, что вы найдете своего читателя. Нужно не только в одном месте опубликовать, нужно как-то продвигать свое творчество и себя.
4: А пришлите ссылку, Ань.
3: Еще, вы знаете, надо вот... я просто не понаслышке знаю, что во всяком случае в одном из крупных издательств есть отдел, там работают девчонки, они ищут вот молодых, талантливых, как вот музыкантов ищут. Он у них есть.
2: Ну, представляешь, сколько людей им пишут, только с музыкантом.
3: Я представляю, но мне кажется, не все об этом знают.
2: Я думаю, что...
3: Я не знаю, как они там читают это, не читают, но...
2: Музыка-то... Сложно, а с длинными формами, ну, с текстами, наверное, еще сложнее. Вопрос в том, что вот я знаю трех известных писателей в России, прям известных, и мне казалось, что вот при их известности они должны зарабатывать какие-то миллионы. А оказывается, что не так много ты зарабатываешь на, казалось бы, большом тираже книг.
3: Да, ты живешь не в Штатах, то есть... Здесь, в России, писатели зарабатывают.
4: Но это не всегда же про деньги, это просто
2: народный писатель, да, твои книги огромными тиражами, да, издаются. И кажется, что ты должен, ну, с этого зарабатывать много. А на деле оказывается, что нет. Но, может быть, это частный случай, хотя это три в разных жанрах, три известных писателя.
3: Вот есть замечательный фильм «Гений» про Томаса Вульфа. Ну, там и про Селлинджера, там про издатели. Смотрите, очень крутые.
2: Наверное, классика, но все же. Хочется очень мужчину во всех смыслах. Мне 41, и после развода никого нет. Не буду говорить, сколько после него прошло. При этом я не бабка с семечками. Работа, спорт сейчас временно на стопе, но 3 года был суперактив с марафонами и прочим. Но ни одного романтического знакомства. Погадайте, чем этот год закончится?
3: А не буду говорить, сколько после него прошло, в смысле, через вас мужчин или...
4: После развода времени сколько прошло. Это вот какая-то совершенно мистическая история. Ну вот, и как сделать так, чтобы все повернулось, от чего это зависит? Очень сложно. Но самое главное — выбираться и смотреть по сторонам. Вот прям смотреть по сторонам. А иногда даже далеко не надо выбираться. Иногда вот оно счастье, оно совсем рядом ходит.
3: По сторонам. Ну, Янка, подожди, ты сейчас...
4: Я говорю, что неизвестно, от чего это зависит, да, и не знаешь, что сказать и пожелать человеку, кроме того, что хочется пожелать вам удачи, чтобы все случилось, и этот год закончился для вас прям какой-то взаимной симпатией, и что-то закрутилось такое, вас унесло в водоворот чувств.
3: Запишитесь в бассейн. Я вот сейчас наблюдаю, как много людей в спортивном бассейне, они не плавают, они стоят. Вот, и они болтают, типа, прям через дорожку разговаривают, и ты, естественно, типа, вы мешаете. Ну, так аккуратненько.
2: Причем бассейн, сразу видно форму человека.
3: А там все видно, да, и форму человека. И это, как-то, ты знаешь, все-таки бассейн – это такой, ну, эротический вид спорта. Я пошел туда из-за здоровья. Вот, и, естественно, ну, как-то там, короче говоря, по моим наблюдениям, люди там знакомятся.
4: Ну, а думаю, еще в метро.
3: Там теток, извините, девушек очень много, которые пришли туда, мне кажется, вот именно за знакомством.
2: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите наши.ру.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте погадаем.
3: Перед тем, как мы будем гадать, давайте поможем нашей слушательнице-писательнице. Зовут ее Анна Зимина. Зимина. И «Падение в темноту», так называется произведение, на Литрес есть, можете найти бесплатно, судя по всему, мистика, ужасы. Анна Зимина,
4: да,
3: «Падение в темноту».
4: Атмосферная история для тех, кто скучает по классическим ужастикам 80-х-90-х годов.
3: Итак, а теперь интересно. К проблеме. Наверное, классика, но все же. Хочется очень мужчину во всех смыслах. Мне 41, и после развода никого нет. Не буду говорить, сколько после него прошло, при этом я не бабка с семечками, работа, спорт, сейчас время на наступе, но 3 года была суперактив с марафонами и прочим. Но ни одного романтического знакомства. Погадайте, чем этот год закончится? Светлана нам написала. Свет, доброе утро. Светлана.
4: Доброе утро.
2: Кусь-кусь. Где вы там?
3: Светлана.
2: Давайте перезванивайте.
4: Потерялась Светлана. Ну вот Александр всех одиночек, значит, отправляет в бассейн. Саша, ты не боишься, что все дорожки твои разберут, и плавать будет негде просто?
2: В Москве, слава богу, не один бассейн, поэтому я вам серьезно говорю. Нет, вот люди, которые не знают, где сегодня знакомиться, это мне, как мне кажется, это вот спорт, это одно из тех мест, будь то плавание, вот бег вы собираетесь, когда...
4: Да, на забегах тоже знакомиться.
2: Велозаезды, очень много девчонок ездит на велосипедах, и среди них одинокие, уверен, есть...
3: Так, давайте еще раз. Светлана.
5: Доброе утро.
4: Вот, доброе
2: прекрасно.
4: Утро.
2: Доброе утро, Светлана.
3: Ну что? Рассказывайте. Ну, все-таки давайте начнем, как давно вы в поисках?
5: Ну, с развода

0: Прошло 3 года.
1: 3 года. И что, вот прям не было даже намека на романтические отношения?
0: Вообще. Все друзья в шоке.
1: А где вы работаете?
0: Я работаю HR-ом.
1: Ну вот среди вас же проходит много, наверное, людей.
0: Слушайте, во время спорта гораздо больше мимо меня проходило людей, так. Но они как-то все мимо проходят.
1: А вы участвовали в каких-то спорт? Вот бег, марафон?
2: А, бег.
1: Вы участвовали в каких-то сообществах? Есть же куча беговых...
0: Огромное количество. Гонки с препятствиями, беговые, марафоны.
1: Слушайте, не сами соревнования, я имею в виду вот сообщество.
0: А без этого все спортсмены в этих сообществах находятся.
3: Света, а куда-то...
0: Огромное количество чатов.
2: Просто бег, там люди бегут...
1: Некогда.
0: Нет, ну там тусовки в стартовых городках, там тренировки в обществе.
2: Да, мы знаем, даже люди выпивают.
1: Гибкий ЗОЖ.
2: Гибкий ЗОЖ.
3: А кроме работы, Света, и вот спорта, вы куда-то выбираетесь еще?
0: Ну, бывают театры, прогулки в лесу.
2: Ну, мне кажется, слушайте, вот прогулки в лесу — это хорошо, вы молодец. Вот в театре, мне кажется, сейчас вообще...
3: Нет, в лесу сложно.
0: Прогулки в лесу.
3: Да, в лесу сложно найти.
0: Потому что встретила молодого человека, который предложил мне сходу топлес сфотографироваться, поэтому такое себе.
2: Ну, вы знаете, по одному предложению сразу делаете Олесе такой вывод.
1: Это.
2: А?
1: Света.
3: О, Лесе.
2: Олесе.
3: О месте.
0: Да.
2: О месте.
0: Да. О знакомствах в лесу.
2: Ну, и вы еще растерялись. Нужно же использовать все. Вы очень много барьеров выстраиваете, очень много барьеров, как мне кажется. Я, конечно, тут только то, что вы нам сказали, мы всех и картины как бы не знаем. Так, что еще есть? Какие еще места?
1: А где вы живете? Давайте с этого начнем, Свет.
0: Оранжевая ветка внизу, Москва.
1: Не так.
3: Оранжевая ветка внизу.
1: Адрес не просил, я не знаю, какой город. Москва, хорошо.
2: Оранжевая ветка внизу, товарищи, Битцевский парк.
1: Давайте, номер страницы, номер строчек. Строчки.
0: 13-я страница, 7-я строчка снизу.
1: 13-я страница, 7-я строчка снизу. Наверное, классика, но все же. Хочется очень мужчину во всех смыслах. Мне 41, и после развода никого нет. Не буду говорить, сколько после него прошло. При этом я не бабка с семечками. Работа, спорт, сейчас временно на стопе, но 3 года была суперактив с марафонами и прочим. Но ни одного романтического знакомства. Погадайте, чем этот год закончится?
2: Раковина была интересной, красивой, прекрасной игрушкой, но манящие видения все еще заслоняли от него Хрюшу. Вот такая вот. То есть все прекрасно, но что-то заслоняет вашу... Вот, какой-то барьер, что-то отпугивает всех. Какой-то электрический разряд не хватает, видимо.
3: Предлагаем преодолеть все барьеры. Саша сегодня вот уже говорил про бассейны. И вот
2: да,
3: это все...
2: За наше гадание вы получаете сертификат на двоих в аквапарк «Кариби» от спонсора АО «Кариби». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящей русской бани и снежной комнаты. И, конечно же, горки. Съехали и поехали. Аквапарк «Кариби». Здоровый отдых для взрослых и детей.
3: Возьмите подругу и идите приятно проводить время. Срочно.
0: Это прям коррелирует с тем, что говорил Александр. Спасибо большое.
2: Да, да, да, да. Даже подругу не берите.
1: С подругой в лес.
3: Сходите 1-2 раза.
4: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
7: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
6: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
7: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу, Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Если у вас другая проблема – геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
11: Куда срочно перенести рабочие чаты?
12: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
13: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
14: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
15: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44. Наше радио.

0: Оксана Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 38 минут столицы. Ну что, если вы готовы разыграть наш приз, то мы-то готовы тоже. Техника горения создана, чтобы делать вашу жизнь проще и приятнее. Современный дизайн и продуманные технологии в каждом приборе. Пусть домашние дела приносят удовольствие, а не усталость. Спонсор рубрики ООО «Горение БТ». Ну и приз. Сразу давайте про приз. Чайник горения, цвет серый металлик, объем 1,7 литра, технология Strix. Обеспечивает точечный контроль температуры, экономичность и максимальную безопасность.
3: В прошлой неделе мы играли с вами и обсуждали интересные темы, связанные с бытовой техникой. Сегодня вот наша слушательница написала, что ей тостер уже пришел, и она радовалась, как ребенок.
4: Подарок. Это очень приятно.
3: Она выиграла в четверг прошлый. Ну что, давайте к нашей игре «Шумовка», любимой. Вы будете слышать звуки бытовой техники и должны угадать, что это. Сегодня не самое простое задание для понедельника, тем не менее. Сейчас мы его послушаем, возможно, два раза.
2: Давайте.
3: Слышно?
2: Ну, то есть я так понимаю, что это...
3: Ну, вот так. Тут просто...
2: То есть это не...
3: много звуков в одном.
2: А работа?
3: Работа, да.
2: Прибора, а его использование?
3: Ну, где-то работа, где-то его использование. Тут просто большие паузы. Ну, вот смотрите еще раз.
2: Давайте еще раз.
3: Чтобы мы закрепили. Так, подождите, я выключил звук. Пока можете, кстати, если вы уже догадались, отправлять. Мы будем принимать сегодня 14-й правильный ответ.

0: Ну вот по этим нескольким звукам можно догадаться сразу, о чем идет речь. Mm-hmm. Особенно по вот... Ну, сейчас не буду, ладно, действия подсказывать вам. Думаю, что все догадались. Ждем 14-й правильный ответ. Наш.ру, пожалуйста, пишите.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантия лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: А ну что, дорогие друзья, давайте подводить итоги.
3: Была у нас шумовка, мы включали бытовой звуки, который издает бытовой прибор при помощи человека, и ваша задача была угадать, что это за бытовой прибор. Всю неделю мы будем в нее играть, и сегодня это был двухкамерный холодильник, ну, можно было просто холодильник.
2: Да, давайте номер.
4: Поздравляем человека с номером телефона 951-814-85 и так далее.
2: Мы вас поздравляем, вы получаете чайник «Горенье». Холодильники «Горенье» с технологиями «No Frost Plus» и «Multiflow» подстраиваются под ваши бытовые привычки и сохраняют свежесть продуктов в два раза дольше. Холодильники «Горенье». Вкус, польза и порядок в каждом отделении. Забудьте о наледи и испорченных продуктов. «Горение» делает жизнь проще и вкуснее.
3: Всю неделю мы будем играть в шумовку, так что настраивайтесь, участвуйте и выигрывайте классные призы от «Горения».
1: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
7: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
8: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
9: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
10: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем. Уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов. Незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов. Масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайф Холл. Сити Парк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
12: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
13: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
14: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Погибшими при атаке БПЛА на Нижнекамск оказались две девушки. Во время удара дрона они ехали в автомобиле. Об этом сообщил мэр Радмир Беляев. Еще два человека в этой машине получили тяжелые травмы. Атака произошла накануне. Пострадали 14 человек. Дроны попали в несколько жилых домов. На одном из предприятий города произошел пожар. Он ликвидирован сегодня к утру. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Два человека пострадали из-за падения обломков крылатой ракеты в Курске. Мужчины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавших доставили в областную больницу. Повреждено остекление в трех многоквартирных и в восьми частных домах, в детском саду и в детском лагере «Олимпиец». Испорчены также автомобили. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Глава региона пообещал помощь всем, у кого пострадало имущество. В России наблюдается рост аварийности с участием средств индивидуальной мобильности. По данным ГИБДД, за 8 месяцев года таких ДТП произошло почти 3,5 тысячи, что на 40% больше год-года. В результате аварии погиб 51 человек, а число раненых приближается к 4 тысячам. Большинство аварий произошли из нарушения правил дорожного движения самими ездоками. Наибольшее количество происшествий традиционно фиксируется в регионах с самым большим парком электросамокатов – Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской и Челябинской областях. Трое неизвестных напали на российского туриста в Паттайе, избили и похитили сумку с деньгами и документами. Об этом пишет местная пресса. Инцидент произошел ночью в районе популярной у туристов улицы. 42-летний россиянин получил травмы и был доставлен в больницу. Очевидец рассказал изданию, что один из нападавших бил туриста ногой в лицо, в то время как двое других ждали на мотоцикле. Все трое, по его словам, были тайцами. Сотрудники старше 46 лет чаще других возрастных групп откладывают увольнение, даже если работа перестала устраивать. Среди них треть признали, что долго не решаются на перемены, передает ТАСС со ссылкой на опрос. Главным фактором, способным удержать сотрудника, остается повышение зарплаты. Его назвали 30% участников исследования. Карьерный рост и новые перспективы важны для 19%, хороший коллектив и атмосфера для 16%. Для большинства содержание работы важнее офисного комфорта. Интересная задача и профессиональное развитие. Развитие предпочитает половина опрошенных, тогда как развитую офисную инфраструктуру считают значимой треть респондентов. Троицу Андрея Рублева изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры. Третьяковская галерея проверяет сохранность иконы, сообщила Русская Православная Церковь. До 2023 года икона 15 века находилась в залах Третьяковки, но летом 2024 ее разместили в Троице Сергиевой Лавре. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 6 минут в столице. Сегодня 14 сентября, сегодня понедельник. До 21 градуса обещают нам сегодня синоптики.
3: Новолетие, славянский тепло. Новый год сегодня отмечается. Также в этот день, что еще у нас? Ну, ничего интересного. У Диляра Вагапова день рождения. Давайте прекрасную Диляру поздравим с этим чудесным днем. Пожелаем ей всего самого наилучшего.
2: Давайте, конечно.
4: С днем рождения, Диляра.
2: Творческого долголетия, любви, естественно.
3: И оставаться всегда такой же позитивной, улыбчивой, да, и жизнерадостной.
4: Солнце в душе тебе.
3: Ну что, давайте, дорогие друзья, напомним, что сегодня «Игры кто кого» не будет. Мы сегодня поговорим, да, о музыке, а точнее, да, о музыкальных инструментах. У нас будут целых два гостя интереснейших, поэтому если вы интересуетесь музыкальными инструментами, возможно, производите музыкальные инструменты или хотели бы приобрести что-то из музыкальных инструментов, то вам должно быть интересно. Я тут покупал гитару, Саш.
4: Да ты что?
3: Акустическую гитару определенного бренда.
2: Купил?
3: Купил на известном сайте, намучился, потому что это, конечно, отдельная история — покупать БУ инструмент, а нужен был именно БУ инструмент определенной марки, который уже не продается. И вот эти люди, которые продают на подобных сайтах, это отдельная категория граждан.
2: Норовят тебя облапошить?
3: Нет, не только. Ну, или просто вообще сам формат вот общения. И иногда попадаются очень странные товарищи. Насколько я не люблю музыкальные магазины, ты знаешь, когда ты чувствуешь себя униженным там, потому что ты ни в чем не разбираешься и пришел просто купить подарок. А тебе начинают там...
2: Да, особенно когда ты задаешь вопрос, почему? Ну, типа, а почему вот здесь такая цена, а тут вот такая цена, на вид вроде одинаковый. Ну да, ты дурачок, ты выбираешь себе первый музыкальный инструмент, а тебе начинают: почему? Ну, потому что, обратите внимание...
3: В общем, ждем вот, наших.
2: Блин, думаешь, ты ну, не хочешь тут работать? Ну, не работай, я при чем здесь?
4: Так же и с велосипедами, да, Сань?
2: И с велосипедами там все-таки немножко по-другому.
4: Вообще, ну, когда не разбираешься, сидят, очень сложно сделать правильный выбор. Ой, и так в любых сферах.
3: Дочке коньки покупал тоже. Ну,
4: вот видите, пожалуйста.
3: Пробует для фигурного катания. И, ну, купили бы просто, чтобы попробовать. Принесли их заточить, и мастер такой...
2: Точить нечего.
4: На этом будете кататься?
3: Это сломано. Здесь точить нечего, хотя лезвие хорошее. Ну, изначально производитель хороший. И вообще, молодой человек, хорошие коньки для фигурного катания стоят 100 тысяч рублей. Я говорю, знаете, у меня это вот первое занятие у дочки. Она хочет попробовать. И если ей понравится, мы потом дойдем до, наверное, каких-то, может быть, не за 100 тысяч рублей, но хороших коньков, не БУ. Но она так часто увлекается сейчас, вот в ее возрасте, разными направлениями, да, вот, что, ну... Вот,
4: возможно, завтра будет конный спорт.
3: Со всем, да, уважением к вашей бредятину, профессии.
2: Эту бредятину с ценами я слышу и про машины, и про квартиры, вот все. И как только мы начинаем кормить вот этих людей, все, цены все выше, выше и выше. Ищите дешевле. Нет, можно найти хорошие коньки. И не за 100 тысяч рублей.
3: 1000 рублей заточка стоила.
2: Ну,
3: но сказали, потому что они в плохом состоянии.
2: Так, вообще так 500 рублей стоит.
3: Ну да, так 500, но из-за того, что они в плохом, ну, лезвие в плохом состоянии. Оказывается, просто даже никогда не думал, что... ну, он объяснял, мастер, который точил коньки, что вот эти насадки... Я сейчас прошу прощения, я вообще темный человек для коньков. Пластиковые или резиновые, да, они должны быть сменные, нужно все это протирать после катания, иначе лезвие начинает ржаветь. Ну, в общем, да, там много всего еще нужно докупить.
2: Да, не надо ничего докупать, Гар. Просто тряпочку возьми и положи.
3: Да.
2: Сухую тряпочку.
3: Так и сделали. Так и сделали. 10:10 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Воронеж, встречай. Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным «Варкрафт» и «Вархаммер». 17 сентября, 20:00, клуб 12. Ограничение 16+. Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 0099. Ограничение 0+. Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13. Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 17 минут в столице. Мы сегодня поговорим о надвигающемся на нас форуме музыкальной индустрии, который пройдет на этой неделе. И у нас сегодня в гостях Гузинин Максим, директор ассоциации «Мир МИО». Максим, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: И Чужбинов Илья, учредитель и генеральный директор производства барабанов и тренировочных пэдов РДФ «Чужбинов Драмс».
4: Доброе утро.
2: Все правильно. Ну, давайте для начала, что такое «Мир МИО»?
3: Ну, «Мир МИО» — это ассоциация производителей, организация, которая объединяет разных производителей для их развития и улучшения производства у нас в стране, развития инструментов в целом.
5: Музыкальных наших инструментов,
3: наших,
5: да?
3: Инструментов и нашего звукового оборудования.
5: Угу. А главный вопрос, что такое музыкальный форум, вот, который надвигается, для кого он?
3: Ну, форум у нас для разной целевой аудитории. С одной стороны, он для дилеров и магазинов музыкальных инструментов, с другой стороны, для музыкантов и преподавателей. Ну и в целом для любителей музыки он тоже подходит. Ну, для технических специалистов, звукорежиссеров. Мы постарались собрать программу так, чтобы она подходила для разной аудитории. И по мастер-классам, и по концертной части. Ну, кроме, конечно, выставки. Выставка тоже для всех.
6: Да, ориентирована на взрослую же аудиторию, да? Или ребят, которые идут в музыкальную школу, поступают, они там тоже могут найти для себя что-то интересное?
3: Для детей тоже будет что-то интересное. У нас будут мастер-классы для обучения с нуля игре на музыкальных инструментах, которые подходят как взрослым, так и детям.
5: Илья, вы тоже участвуете и выставляете, да?
4: Да, конечно.
5: А скажите мне, пожалуйста, коллеги, ну, вот музыкальные инструменты, звуковое оборудование, поправьте меня, если я не прав, раньше было принято, ну, еще с советских времен, да, что все качественное, оно иностранное. Вот сейчас, что вы можете ответить на это
2: утверждение? В музыкальной индустрии, в том числе.
5: В музыкальной индустрии, да, да, да.
4: Ну, когда мы начали в 2007 году, нам, конечно, все говорили, что...
2: Что вы дураки.
4: Именно.
5: Делать барабаны в России,
4: это вообще бесполезно, мы ничего не сможем, но по факту, да, прошло уже сколько, получается, мы там очень приличное время делаем, уже по факту 19 лет мы производим барабаны, но мы это уже стереотип давно сломали. То есть мы, в принципе, занимаем очень хорошую весомую нишу именно на рынке барабанов, особенно внутри России. Очень много ребят, которые сюда приходили, играют на наших барабанах.
2: Музыкантов.
5: Сюда музыканты. Это, в смысле, в студию нашего радио.
2: Профессиональные, да. Известнейшие музыканты.
6: Наши звезды, да.
4: Да. Ну вот из последних, наверное, вот Макс Удалов, который был вот весь 40 лет тур арии, прошел на наших барабанах.
5: Да, он рассказывал и называл как раз вашу фамилию и ваш бренд. А скажите, пожалуйста, вот что нужно для того, чтобы сделать качественные барабаны?
4: Ну, это долгий процесс. Мы начинали... Сначала вообще мы начали
5: делать...
4: Вы
5: копировали?
4: Нет, всегда сами. То есть очень много прошло экспериментов. Угол кромки, определенную покраска, диаметры, набор правильных слоев. То есть там все очень непросто, но путь этот прошли, и мы как бы отвечаем полноценно за свой продукт.
2: А вот почему барабаны? Я, ну, просто вот вы в прошлом мечтали стать барабанщиком известной группы, или ну, как это пошло? Или вы недовольны были тем, что производить на рынке?
5: Может быть, у Ильи группа есть.
2: Или потому что, на самом деле, барабаны, ну, не дешевое удовольствие?
4: Ну, тут, на самом деле, все началось с моего папы, и по факту он занимается сейчас именно на производстве. Это полностью его продукт, и он раньше занимался, играл... И, в принципе, очень неплохо играл. Потом забросил все дело. А после этого они как-то собрались, и он купил себе таму. Поиграл и подумал, да что это за барабан такой плохой? Ему не понравилось. Такой... Он сделал первый свой.
2: Там?
4: Таму. Угу, там. И он сделал первый свой барабан. И когда он сделал свой первый барабан, как-то у нас появился барабанчик Любе сразу, который сказал, о, интересно, давай продолжать. Потом Артур Осипов появился, и очень много известных людей стали. И Боря Левшиц как раз из Би-2 тоже прямо в этот момент. И начали делать, производить.
5: Ну, круто. Максим, скажите, пожалуйста, любой желающий может принять участие?
2: Я.
5: Нет, я сейчас к Максиму обращаюсь в форуме.
3: Да, любой желающий, участие бесплатное, нужно только пройти регистрацию на сайте форума.
5: А можете озвучить сайт?
3: forum.mir-mio.ru. И если позволите, я бы еще добавил в сторону прошлого вопроса по качеству инструментов. Ну, довольно часто есть этот стереотип. Он и связан с тем, что советские инструменты все представляют, либо какие-то более старые версии наших инструментов. Это постоянно развивающаяся история нашего производства. И я бы предложил всем, кто хочет какое-то мнение сложить, просто прийти на форум, посмотреть инструменты, подержать их в руках и, ну, сложить собственное мнение.
2: А, Максим, а еще раз, числа-то какого? В четверг?
3: С четверга 17-го, с 10 до 19 и до воскресенья 16 часов.
2: На винзаводе?
3: На дизайн-заводе,
2: на это дизайн-заводе.
3: На Дмитровском.
6: А какой объем...
5: Заводов много.
6: Какой объем музыкальных инструментов будет представлен? Вообще, какие музыкальные инструменты можно будет там найти? Может быть, что-то интересное?
3: Ну, или там традиционный будет набор? Почти 50 производителей. Это, в принципе, весь спектр практически музыкальных инструментов, которые можно представить. Это и рояли, пианино, получается, скрипки, другие струнные смычковые инструменты, народные инструменты, ударные инструменты, звуковое оборудование, микрофоны, колонки, наушники. Так что, в принципе, почти все, что можно
5: придумать. Я слышал, что наши микрофоны «Союз» ценятся очень у зарубежных, у многих суперзвезд, суперпродюсеров, которые выступают с этими микрофонами, записывают свои песни с этими микрофонами. А вот еще... инструменты или звуковое оборудование, какое ценится за границей? Есть вот какая-то статистика или, может быть,

0: барабанщик, там, ДДТ у него, когда родился там маленький ребенок, он буквально там в 3 метрах от него сидел, занимался на пэде, ребенок спал. То есть самые тихие в мире они.
1: То есть он не издает звуки, вы просто тренируете ударную технику,
0: он издает небольшие
1: технику,
0: звуки, да?
1: Да,
0: но, образно говоря, он еще мягкий, то есть еще идет прокачка кистей.
1: Так, возвращаемся, Максим, к моему первому вопросу. Есть ли статистика по...
2: Да. Смотрите, по экспорту ситуация значительно изменилась после 2022 года. Основные экспортные страны были США и Евросоюз. Они ввели санкции в виде пошлин на экспорт музыкальных инструментов из России и усложнили процесс расчетов в банках, поэтому здесь значительно снизилось, но лидерами по экспорту в целом у нас являются микрофоны, не только Союз, но еще и Октава, наушники Kinerton. Достаточно популярны. Одно время это, вся эта продукция продавалась за рубежом больше в объеме, чем в России. Раньше были популярны перкуссионные инструменты RAF-VAST. Это как бы нечто, ну, это как глюкофон, только немножко другой получается. Что-то между хангом и глюкофоном. Арфы, неожиданно. И сейчас, ну, например, часть зарубежных оркестров покупает российские фаготы. И мы стремимся к тому, чтобы Погода? Развить это направление. Да.
1: То есть классические музыкальные Агабой. Инструменты и барабаны, как мы выяснили, мы делаем лучше, чем многие иностранные компании.
2: По цене на территории России они значительно выигрывают, а по качеству они, ну, либо от схожего качества, либо, на мой взгляд, лучше. То есть в этой нише цене качества, на мой взгляд, здесь есть куда смотреть. Особенно, ну, у нас, допустим, по гитарам, если смотреть на гитары, у нас кастомные гитары практически ручной работы, мелкосерийные, продаются по цене близкой к серии зарубежных гитар. Ну и качество там более интересное.
1: Изучение. Что удивительно, потому что если посмотреть, например, на отечественный автопром, то...
3: Почему не получается, да?
1: Почему у нас с инструментами получается дешевле, да? Кроме машины. Хорошо.
3: А есть какая-то статистика, что вот сегодня наша страна, ну, я не знаю, стала более музыкальной, или очень много скрипачей вот в этом году, там, или... На мой взгляд, я когда стал заниматься барабанами, мне было ощущение, что барабанят все. Ну, вот все, потому что это очень круто, это по ритму, и ты тренируешь свою вестибулярку, и, короче говоря, у тебя работают ноги, руки, все это в одном темпе, но в разных, в общем, по-разному и так далее. Есть что-то, вот какая-то статистика? Мы там самая играющая страна на гитаре, в чем я сомневаюсь.
4: Самый популярный, конечно, в стране инструмент, имеешь в виду?
2: Ну, мы делали несколько разных аналитик ранее. Была аналитика, связанная с тем, сколько людей играет на инструментах и сколько бы хотели, чтобы их дети играли. И там есть интересный факт, что играет, ну, примерно 10-15%. Угу. Вот, а родители хотят, чтобы дети играли 70%. То есть тут как бы есть такие интересные факты.
1: А вот вопрос к Илье. А мы делаем барабаны полностью из отечественных комплектующих? Или есть расходники, которые мы поставляем из Китая?
0: Есть расходники, которые мы поставляем из Китая.
1: А чего мы не можем делать сами? Вот. Или, ну, просто дешевле, может быть, из Китая взять?
0: Ну,
1: если это не секрет, опять.
0: Нет, это, конечно, не секрет, но, грубо говоря, у нас не такая большая партия, да, покупать из аппаратуры, из станки для того, чтобы производить там металлическую часть, как лаги или обода, это просто, ну, нерентабельно получается.
1: То есть обода металлические проще в Китае сделать,
0: конечно,
1: да?
0: Обода, лаги, да.
1: А дерево?
0: Дерево российское.
1: А из чего делают барабаны?
0: Из березы. Мы делаем из березы.
3: То есть простая русская березка или какой-то определенный...
0: Нет, простая русская березка.
1: А почему именно береза?
0: Очень хорошо резонирует в верхах и низах.
1: Mm. А вот ваши конкуренты иностранные, они из какого дерева делают?
0: Ну, если мы берем там топовые, как Yamaha или DW, да, они тоже делают из березы. У нас в стране почему-то все говорят, вот мы хотим из клена, мы хотим из клена. Потому что, да, дешевые и такие средние серии барабанов делаются из клена. Но есть нюанс. Клен, который растет в Америке, и клен, который растет в России, это совершенно два разных дерева. То есть у них совершенно разные плотности. Поэтому в России, как бы, если я буду делать барабаны из клена, они звучать не будут. А вот как раз американцы не могут сделать и свои березы. Потому что наши березы намного лучше.
1: Родная наша березка звучит-то как.
3: Сейчас говорят, на участке нельзя выращивать американский клен.
1: А что, за это ругают?
3: Да, за это штрафуют.
1: Так, прервемся ненадолго. Если у вас есть вопросы к нашим гостям, пожалуйста, задавайте. Наш.ру, и через пару минут мы вернемся.
5: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия.

0: условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sps/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов 35 минут столицы. Напоминаю, что в этот четверг стартует форум музыкальной индустрии России. И у нас сегодня в гостях Гузинин Максим, директор ассоциации «Мир МИО». Максим, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: И Чужбинов Илья, учредитель, генеральный директор производства барабанов и тренировочных пэдов РДФ «Чужбинов Драмс».
4: Доброе утро.
5: «Мир МИО» — национальная ассоциация участников музыкальной индустрии и развития музыкальных инструментов и оборудований. Мы говорим о музыкальном оборудовании, об инструментах, сделанных в России. И вот тут интересная беседа у нас была за эфиром о том, что можно считать музыкальным инструментом или вообще там чем-то произведенным в России. На примере вот барабанов мы заговорили с Ильей, и я спросил, а пластик вы делаете? Илья, вот пластик вы не делаете,
3: не
5: да?
3: Не делаем, конечно.
5: Пластик делают, как мы выяснили, ну, в основном две компании, да?
3: Ну, Рэм и Эванс.
5: Во всем мире, да, для всех производителей барабанов?
3: Ну, да, и все они делают из одного материала DuPont, с одного завода. И часть этого материала уходит также в Китай. Разница только между китайскими пластиками и американскими – это разная подложка. То есть сама колечко, в которое запечатывается пластик.
5: Максим, а невыгодно делать вот полностью из отечественных материалов? Или просто каких-то материалов физически нет? Здесь. Ну,
6: бывают разные вещи. Иногда бывает, материалов нет. А бывает, что в России, ну, то есть два варианта. Делать у себя на производстве и заказывать где-то в России. Довольно часто металлообработка крупная какая-то не берет заказа в целом на маленькую серию, как для наших музыкальных инструментов. Там объем заказа должен быть на 10 лет вперед, закупиться на склад чем-то, что получается невыгодно. У себя производить какие-то элементы, инвестиции будут окупаться, ну, там, при мелкой серии там, в течение тоже десятков лет. Поэтому и в России, и даже в мире довольно часто, ну, это стандартная практика, какие-то вещи не производить самостоятельно, а покупать, ну, лучшие какие-то варианты, которые в мире уже производят для тебя.
5: Вот ну, вы про фортепиано говорили, да, или про пианино?
6: Ну да, в пианино и в роялях, например, молоточки такой элемент, ну или механика, которые довольно часто фабрики сами не делают, а закупают. По молоточкам это просто два основных бренда, которые все закупают. А, ну, механики также и клавиатуру. Ну, часто есть некоторые разделения на то, какие фабрики, какие части делают.
5: Для всех производителей в мире, да?
6: Ну, или для какой-то части производителей, они там группируются.
7: Ну, то есть дело не в том, что мы не умеем этого делать, просто это не выгодно.
6: Просто инструмент будет дорого стоить, чтобы это окупалось, да. И людям будет его тяжело покупать.
5: Угу. Еще раз, любой желающий может попасть на форум, будь то музыкант, владелец музыкального магазина, или просто человек, который любит музыку, посмотреть, что же делают внутри нашей страны. С удивлением обнаружил, вы сейчас перечисляли наших производителей, что, оказывается, есть наушники Кинертон. Я про этот бренд вообще не слышал.
3: Я тоже.
5: Я зашел очень крутые, на сайт, кстати. Посмотрел, выглядит просто космически. Оказывается, мы раньше их, ну, давно уже их делаем. Ну, мы, это я сейчас имею внутри страны.
7: Страну, да.
5: Да. И продавали за границу, сейчас вот внутри страны. Выглядит действительно очень
3: делают интересно. В Санкт-Петербурге.
5: Да.
7: С 17 по 20 сентября пройдет форум музыкальной индустрии «Москва. Дизайн-завод». Мы приглашаем, конечно, туда всех любителей музыки, всех, кому интересны музыкальные инструменты, да, которые производят в нашей стране.
5: Просто можно с семьей прийти, погулять и посмотреть. Вход свободный по предварительной регистрации. Я думаю, места хватит всем.
2: Да, я хотел спросить, Илья, а вот сегодня барабаны, они помолодели? Потому что я сейчас смотрю вот в рилсах где-нибудь, очень много сидит детей, там ему 7 лет, он там выдает такие перлы, что просто у него
3: очень
2: два молодец. Основных барабана, тут и тарелок куча, и они там, и это, бочка двойная. Вот сейчас как обстоят дела вообще?
3: Ну, на самом деле, очень помолодели. Сейчас есть очень много талантливой молодежи, включая у нас талантливой молодежи, потому что вот мы уже сколько, 10 лет поддерживаем в Питере, зимой всегда происходит конкурс «Драмвейв», то есть туда съезжаются все барабанщики, можно так сказать, не только именно роковые, там и классика, и маршевая тематика идет, и мажоретки. И вот мы туда приезжаем уже 10 лет и смотрим, как дети растут. Mm-hmm. То есть дети растут, то есть, ну, это просто нереально. То есть такая фантастика, там иногда смотришь, думаешь, да это же там по факту уже там Джон Боном молодой, просто, а ему 7 лет только.
5: А вот вопрос, Илья, а куда развиваться барабаном? Я понимаю, когда телефон, да, там новые камеры, процессор, память, батарейку новую. Ну, тут как бы все логично. А вот барабаны, ну, вот музыкальному инструменту, такому достаточно классическому, куда развиваться?
3: Ну, вот смотрите, в прошлом году мы сделали первые в России 40-дюймовые барабаны уже. Это уже в оркестры, в Мариинские театры, вот такого большого размера. То есть это 40 дюймов барабан мы сделали первые в России. Все, а мы освоили уже.
2: Был заказ? Или это...
3: Попросили сделать.
5: А классический барабан сколько дюймов?
3: Простите. Вот он 40 дюймов, вот эти вот здоровые, которые стоят, вот 40-дюймовые. То есть эти бочки стандартные, это 22 дюйма, а это 40, это как две бочки вот просто.
5: Технология та же или...
3: Нет, с технологией мы сильно мучились, но нашли решение, теперь мы можем делать 40-дюймовые. В принципе, мы можем делать и больше уже, все, технологии уже откаты.
5: Нет, насколько они востребованы просто?
3: Ну, это единичные случаи, но опять-таки, да, есть там зарубежный бренд Adams, который уже давно не ходит в Россию, и мы сделали то, что по факту даже лучше Adams'а.
2: А про вас знают за границей?
3: Знают, знают. Слышали, раньше уж точно.
5: Мы надеемся, что еще услышат, и громко услышат, и 40-дюймовые барабаны, и будем не только в размерах соревноваться, но и в первую очередь, конечно, в качестве.
2: А, кстати, Максим, а вот вы говорили про мастер-классы, которые будут на форуме, а вот можно про них узнать, что там будут? Там можно будет поиграть на музыкальных инструментах, или тебя будут, могут, ну, там, хотя бы показать, как играть на укулеле или что? Как это все?
6: Мастер-классы будут разные. Есть несколько площадок, на которых они проходят. Часть мастер-классов для начинающих. Можно обучиться с нуля игре на глюкофонах, на балалайках, будет на гуслях и на гармошках. Вот. Для людей, которые уже играют на музыкальных инструментах и преподают, есть мастер-классы по обслуживанию музыкальных инструментов. И, там, и в целом усиленные мастер-классы по тому, как правильно преподавать те или иные дисциплины, которые ведут преподаватели, ведущие из, например, Академии музыки имени Гнесиных.
5: А есть статистика? Самый распространенный музыкальный инструмент в России? Гитара?
6: По-моему, гитара была, да, по объему продаж самым распространенным инструментом.
5: То есть до сих пор остается.
2: Ну, странно будет, если во двор выйдет парень со скрипкой. Нет,
5: ну, кажется, что перестали играть на гитарах.
2: В компашку.
5: Ну, вот ты во дворе давно видел человека, подростка с гитарой?
2: Давно, давно, давно.
5: Ну, вот я об этом и говорю. Конечно, сейчас появилось большое количество репетиционных баз и так далее, но вот во дворах-то перестали мы играть.
2: А вот мы говорим про музыкальные инструменты, а индустрия чехлов, она идет рядом с музыкальными инструментами?
6: Чехлы тоже будут на выставке, можно их посмотреть.
2: Потому что это очень важный момент.
5: Чехлы-то, я думаю, мы давно умеем.
7: Сашка просто очень любит аксессуары.
2: Я знаю человека, который собирает кофры гитарные. Еще раз напоминаем, дорогие друзья, что в этот четверг, это будет, по-моему, 17 число, да? 17 число пройдет форум музыкальной индустрии. Особенно если ваши дети занимаются музыкой, это будет очень полезное дело, которым вы можете заняться.
7: А стать участником еще возможно этого форума или нет? Вот, может быть, нас слушает какое-нибудь там маленькое домашнее производство.
2: Производитель укулеле.
7: Да.
6: Ну, в этом году уже не получится. У нас вся площадь уже размечена. Заполнена. И туда не получится добавить еще одного производителя, к сожалению.
7: Но кстати, можно прийти посмотреть и подать заявку на участие в следующем году.
6: Пообщаться, познакомиться.
5: И послушать. Потому что будет главное. Еще выступление молодых и известных групп. Так что это еще и фестиваль музыкальный, естественно, как без этого. А скажите, пожалуйста, есть ли какие-то, ну, это, наверное, вопрос Максиму, инструменты редкие, вот, вообще, в принципе, которые делаются только у нас в России? Ну, может быть, наши национальные. И про производителей из других стран вы ничего не слышали. Ну, может быть, там, из братской Беларуси.
6: Ну, есть редкие инструменты, да. На форуме их будет достаточно мало. Ну, то есть, если из редких инструментов, у нас же есть национальные инструменты, которые и в разных республиках только используются. Ну, те же, например, аналоги домра-балалайки, они в разных странах есть свои версии, и в разных регионах России также есть свои версии.
5: Например, и свои
6: на Кавказе
5: названия.
6: Их там, да. Например, на Кавказе они там по республикам уже меняются по названиям. И это немножко другие инструменты по конструкции и в целом. Вот. Но у нас из редкого будут только представлены, ну, что не делают за рубежом, это домра-балалайки практически не делают за рубежом, поэтому наши классические инструменты из народных оркестров.
2: А китайские балалайки уже есть?
6: Были китайские балалайки, но они не очень пошли.
2: А все-таки, я надеюсь, что лучшие балалайки, они российские.
6: Ну, мы считаем, что да, да. Пока, кажется, когда музыкант профессиональный выбирает инструмент, он выбирает почти всегда российский. Я не слышал пока истории про то, чтобы специально покупали иностранную балалайку.
5: Ну, как мы выяснили, тут многие там хваленые международные бренды давно делаются, музыкальных инструментов делаются в Китае. И многие уже и принадлежат китайским компаниям, поэтому вот этот смех, что сделано там в Китае, вот уже и большие бренды с историей там делаются, и им же и принадлежат. А что касается вот развития вообще, Максим, музыкальной индустрии и музыкального производства инструментов, оборудования в России, вот есть перспективы? И что нужно для какого-то скачка? Открыть рынки международные?
6: Есть перспективы, да. Основные сложности сейчас для... сложности разделяются у нас тоже по видам инструментов. У них есть своя специфика. Например, часть инструментов продается на госзакупках больше, а часть продается больше в розницу. Пианино полностью госзакупочный инструмент, акустическое, не цифровое. А гитара практически полностью розничный инструмент, например. Для них нужны разные меры. Для розничных нужно, чтобы рынок подожил, потому что в последнее время на нем значительный спад. И, музыкальные магазины и люди в целом повернулись к своему производству, и некоторые включили, так сказать, потребительский патриотизм. По госзакупкам там идет история по улучшению работы национального режима, который ограничивает закупки импортных инструментов там, где наши инструменты уже в большом количестве производств представлены и по качеству удовлетворяют музыкантов. Но здесь есть сложность с тем, что сейчас бюджет уменьшается на закупки музыкальных инструментов, и поэтому здесь тоже есть некоторые проблемы. То есть, в принципе, с ростом экономики рост этой индустрии также вырастет. Ну, по экспорту надо, чтобы открыли экспорт полноценно в все страны, а не только в часть. Ну, тут мы ни на что не повлияем, будем ждать.
5: А госзакупки — это в музыкальные школы, в обычные школы, там, в оркестры, в консерватории, да, вот
6: другие учреждения? Театры, филармонии. Ну, в основном сейчас это детские школы искусств, Министерство культуры их оснащает систематически каждый год.
5: Илья, а где можно познакомиться, кроме выставки, с вашей продукцией? Есть ли какой-то шоу-рум, да, где можно поиграть, куда приехать, потрогать, побарабанить? Это же, наверное, важно для... потенциального
3: покупателя. Ну, малые барабаны, они представлены в Мусторге, можно всегда приехать, посмотреть, послушать. А так мы всегда всех приглашаем на производство. Можно приехать, посмотреть, как делаются барабаны в России.
5: А где у вас производство?
3: Оно не так далеко, в Купавне. Ну, по факту, 18 километров от Москвы.
5: Я в железнодорожном живу.
3: Чуть дальше железнодорожного. Именно вот на Савихинском шоссе, которое.
7: Вы прям экскурсии проводите, как делают барабаны?
3: Конечно, приезжайте.
7: У вас?
3: Посмотрите. Сделайте сами свой барабан.
5: Чувствую по выражению лица Александра, что он снова вернется в...
2: На самом деле барабан это очень затягивает. Если ты занимаешься, вот именно занимаешься, у тебя будет прогресс, и ты сам получаешь кайф от тех песен, которые ты включаешь себе там в наушниках или в гараже где-нибудь, и долбишь эту партию. А еще когда ты знаешь ноты барабанные, они, кстати, не самые сложные, очень простые.
3: Каждый барабан своя нотка.
2: Да.
5: Ну что, у нас буквально минута осталась. Давайте еще раз, Александр Анатольевич, назовем даты, место и
2: Пусть Максим назовет.
5: Да, Максим.
6: Приглашаем всех на наш форум, который будет с 17 по 20 сентября. Это с четверга по воскресенье на территории дизайн-завода. Ранее назывался «Флакон». Форум будет с 10 до 19 с четверга по субботу и с 10 до 16 в воскресенье. Также вечером, возможно, будет автопати.
7: Приходите удивиться, какое количество шикарных музыкальных инструментов производится в нашей с вами стране.
2: Да, и будут, я так понимаю, концерты еще.
5: Да.
6: И да, как во мы все выяснили, время с обеда.
5: Не только музыкальные инструменты, но и музыкальное оборудование в целом.
7: Да.
5: Ну что, спасибо большое нашим гостям. Спасибо вам, что чуть больше мы сегодня узнали о наших барабанах, о вообще инструментах, которые производятся и музыкальном оборудовании в России. И как-то прям приятно стало, что, мне кажется, нужно об этом говорить. Не все знали и знают, что мы делаем классные вещи. И да, может быть, до профессионалов уже дошло, и они понимают и пользуются этим. А вот мы, обычные люди, даже не знаем, на каких там барабанах пластик стоит и стоит. А оказывается, наши барабаны играют.
2: Барабанят не хуже.
5: Спасибо большое. Всем хорошего дня и до завтра.
2: Любим вас.
5: Берегите.
7: Не скучайте.
0: Приемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. Окна СОК. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый северо-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
8: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
9: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565. 55-525.
10: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
11: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
12: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
1: Воронеж, встречай! Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным «Варкрафт» и «Вархаммер». 17 сентября, 20.00, клуб 12. Ограничение 16+. Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
14: Хватит стесняться. Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
15: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и генеральный директор филиала ПАО «Россети» магистральные электрические сети центра Дмитрий Гвоздев провели в Воронеже рабочую встречу. Основными темами совещания стали повышение надежности магистрального электросетевого комплекса региона и подготовка инфраструктуры к отопительному сезону. Речь шла о функционировании подстанции и линии электропередачи напряжением 220-500 кВт. Особое внимание уделено работе оборудования, связывающего Воронежскую область с сопредельными регионами. Стороны подчеркнули важность скоординированной работы энергетиков и региональных органов власти для устойчивого электроснабжения потребителей. В минувшую субботу на Советской площади прошла церемония открытия празднования Дня города 440-летия со дня основания. В мероприятии участвовали вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, губернатор Александр Гусев и депутат Госдумы Александр Сидякин. Открывая торжественную церемонию, Александр Гусев подчеркнул, Воронеж всегда играл важную роль в судьбе России. Здесь рождался флот, выпускали «Катюши», создан двигатель для ракеты «Гагарина». Воронеж по праву носит звание города воинской славы. И сегодня жители проявляют мужество в ходе СВО. И еще в ходе церемонии звание «Почетный гражданин Воронежа» присвоено ветерану боевых действий, участнику СВО Александру Воронцову, директору центра «Траектория» Алексею Фактору и директору школы номер 28 Михаилу Хуторецкому. Памятным знаком «Воронеж – город воинской славы» награждены Герой России Анатолий Зубков, Герой России и ДНР Борис Неживенок. Александр Гусев отметил, что традиции беззаветного служения Отечеству присущи всем поколениям воронежцев. После торжественной части Александр Гусев и Алексей Гордеев приняли участие в благотворительной акции «Белый цветок» по сбору средств на лечение тяжелобольных детей. Губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев открыли высокотехнологичный завод по производству алюминиевой банки «Альба» в Воронеж в экономической зоне «Центр». Предприятие построено за рекордные 11 месяцев при инвестициях около 12 миллиардов рублей. Александр Гусев отметил, что завод даст новые рабочие места и откроет перспективы для экономики. «Надеемся, запуск придаст импульс металлообрабатывающему сектору», подчеркнул губернатор. Площадь завода почти 50 тысяч квадратных метров, производительность до 4000 банок в минуту, что покроет не менее 25% потребности в алюминиевой упаковке. За 10 лет налоговые поступления составят около 3 миллиардов рублей. И в завершении выпуска: минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 8 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
0: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радиокафе».
4: В Москве водителям запретили самим предлагать услуги такси в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах. И приказ этот вступит в силу в сентябре, кстати. Исключение
5: уже вступил, по идее, да?
4: Да, по-моему.
5: А по... еще нет.
4: В сентябре 2027 года, конечно, нет. Ага. Исключением станут... А может, я вам и наврала. Исключением станут только специально оборудованные стоянки, где автомобилисты по-прежнему смогут предлагать свои услуги. Ну и пока инициатива не дошла до воронежских таксистов и никак не дошла до радио, мы можем вам сказать, довезем куда надо, на волне радио, совершенно недорого. Приходите, присаживайтесь.

0: Жириновский. Реклама на 107 FM.
1: Воронеж, встречай! Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным «Варкрафт» и «Вархаммер». 17 сентября, 20.00, клуб 12. Ограничение 16+.
2: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099.
3: Ограничение 0+.
1: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
3: Ограничение 16+.
1: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: День такой.
1: Лен, они нам что говорят, эти предки, сегодня, 14 сентября? Голоса в моей голове.
2: Говорят, что сегодня 14 сентября.
1: 14 сентября, да, это вот так подсказывают. У меня же предкоприемник специальный.
2: Господи, у меня только...
1: Инкрустирован.
2: Оладушка приемника, а у тебя вот
1: этот у меня тоже работает, даже, я бы сказала, получше, но и тот дает о себе знать. И значит, что через него предки передают? Он говорит, сегодня не жалуйтесь, не грустите и не держитесь за старое. Мол, тот самый день, когда нужно все
2: взять,
1: день, который считается точкой перемен, вот так, если конкретно.
2: Потому что сегодня церковное новолетие. Да, это как бы начало Нового года по старому стилю и начало богослужебного года. В общем, по старому календарю на Руси начинался год 1 сентября, но, опять же, 1 сентября, поскольку у нас старый Новый год 14, да, то, соответственно, сегодня по старому календарю 1 сентября, а вовсе не 14 по-новому, по нынешнему.
1: Все, значит, нужно пользоваться.
2: И, соответственно, начинался, да, как бы Новый год. Ну, вот в церковном календаре он и по сейчас так начинается, собственно, сегодня.
1: Итоги быстренько подводим, да, что там обычно. Ну, и какие-то желания загадываем.
2: Традиции, да, желания загадываем. И спокойно, без всякой вот этой новогодней суеты. Пожелаем себе и близким здоровья в следующем году. Как удобно, да? Можно 1 сентября об этом вспоминать, 14 сентября, 1 марта, 1 января. Вообще отлично.
1: У меня и преддверие было, я на выходные ела оливье. Чудненько.
2: О, все, понеслась уже?
1: Немного непривычно, но это люди принесли, не сама готовила. Надо брать, думаю,
2: вот
1: когда
2: вот
1: еще?
2: Это, видишь, это вот как бы свыше был знак что сегодня, да, вот такое.
1: Ну, вот преддверие летало в воздухе, по-другому не сказать. Магия сплошная.
2: Слушай,
1: вне
2: Хогвартса.
1: Слушай, я надеюсь,
2: что оливье в воздухе не летало.
1: Надеюсь,
2: что
1: тоже.
2: Все-таки отправлялось в правильном направлении, то есть внутрь. Так, сегодня еще из, раз уж мы о предках заговорили, старинный русский праздник летопроводец, Семен его называют, Семен летопроводец.
1: Сегодня пора прощаться навсегда.
2: Ну, как бы да, я вот только не очень понимаю, летопроводец, он как бы провожает лето или проводит его сквозь, не знаю что.
1: Сквозь осень немного... за ручку, чтобы бабья наступила.
2: Да,
1: не,
2: вот,
1: я
2: вот
1: думаю,
2: я
1: что
2: вот так
1: все-таки
2: вот хотела сказать.
1: Он же не проводник, а провожал. Я думаю, провожает. Да, уже
2: ну,
1: время
2: да, судя
1: прощаться.
2: Потому что еще и называлось первые осенины, их, наверное, будет несколько, судя потому что есть
1: осенины.
2: Первые. Да, наверное, есть и вторые,
1: меня
2: и третьи. Меня
1: осенило, что сегодня осенины. Первые.
2: Ну, да, о, кстати, да, вот так и пишут, что Семен провожает лето, открывает дорогу осени. Как бы все это...
1: Семен, ну что же так рано? В конце-то концов.
2: Ой, приметы, короче, говорят, что если сегодня дождь, то как бы зима будет ранней.
1: И долгой...
2: мокрый.
1: Ой, фу, долго это ладно, ранее это тоже ничего страшного. Вот мокрое, это максимально мне нравится. Потому что вдруг уги опять в моду войдут. Мы как должны ходить? В угах и в другой замшевой обуви.
2: Резиновые сапоги тебе доктор прописал. Точнее, вот этот вот Семен летопроводец.
1: По зиме прохладно. Ну, это ладно, она придет, разберемся. Мы, конечно, слишком часто о ней говорим, да? Хотелось бы как-то еще осень прожить. Попробовать ей насладиться. Я не знаю, если это вообще возможно. Но я думаю, есть какие-то... вариантики.
2: Листьями пошуршать,
1: конечно.
2: Ладно, там вроде бы обещают к концу недели плюс 20 и отсутствие уже дождя.
1: Пожалуйста.
2: Так что будем надеяться, что еще пойдем шуршать листьями и дворников бесить.
1: Дворников?
2: Угу.
1: Хорошо, ладно.
2: Договорились.
1: Надо так, Ленка сказала, надо.

0: Жуковский.
1: Я сейчас расскажу вам серьезное исследование, из которого, мы сделаем не менее серьезные выводы. В общем, говорят нам профессионалы, что люди, в жизни которых мало романтики, сильнее привязываются к вымышленным персонажам.
2: Придумывают себе романтику сами, получается.
1: Ну, условно, да. Исследования проводили, там 100 человек участвовали, они посещали кинотеатр, смотрели определенные фильмы. Один из трех. «Чудо-женщину», «Спасатели Малибу» и пятую часть.
2: Страшно романтическое кино «Спасатели Малибу».
1: Я не знаю вообще, почему и пятую часть из серии «Кинолента» о «Трансформерах». Вот здесь я вообще не сильна, просто знаю, что выходили.
2: Тоже безумно романтическое, просто вообще.
1: Ну, видимо...
2: Мелодрам.
1: Какой-то смысл в этом был. И, в общем, сразу после сеанса добровольцы отвечали на вопросы о своих чувствах к главным героям. И заполняли определенные анкеты. В общем, получилось так, что одинокие участники исследования испытывали более интенсивные романтические чувства к персонажам. То есть сам факт наличия партнера ощутимо снижал эмоциональное и физическое влечение к героям на экране. Вот так. Хотя я как бы не знаю, в «Трансформерах» там кем был увлекаться. Ну, «Чудо-женщина», мне все понятно. Она хороша. Галь Гадот, какая красавица. В принципе, «Спасатели Малибу». Там же Памела Андерсон в своем красном купальнике, да?
2: Я вообще уже ничего не помню, кроме того, что это было весело, а не грустно вовсе.

0: не про грусть, а про привязку к романтизации главного героя. То есть смотришь ты на него и такой, сопереживаешь, он тебе нравится. Но я бы чуть-чуть перевернула это исследование и сказала бы, что смысл реакции одиноких людей на главных героев, они их романтизируют не потому, что хотят перестать быть одинокими, потому что у них нет опыта. Люди в отношениях, они знают, что никого романтизировать по-настоящему не стоит.
1: Да, влюбишься в автобота, а он потом окажется десептиконом каким-нибудь.
0: Десептиконом вообще полнейшим. Конечно, что все это чушь и выдумки, и нет там никаких бесконечных цветов и записок на завтрак утром, днем и вечером. В общем, они просто с трезвой головой смотрят на любого персонажа, потому что, как говорится, знаем, плавали.
1: Да, да, да. И опять же, что такое персонаж? Это все вымышленное явление, да, как бы придуманное. Напридумывать себе можно что угодно, ну, а нам от сахи, которые сразу становится понятно, что тут придумывать? Жизнь, она как бы переворачивает все равно по-своему.
0: Да, мы здесь за реализм, ну и на рекламу нам в реальности пора прерваться.
2: Радио кафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес-спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
7: Наши новости.
8: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и генеральный директор филиала ПАО «Россети» магистральные электрические сети центра Дмитрий Гвоздев провели в Воронеже рабочую встречу. Основными темами совещания стали повышение надежности магистрального электросетевого комплекса региона и подготовка инфраструктуры к отопительному сезону. Речь шла о функционировании подстанций и линий электропередачи напряжением 220-500 кВт. Особое внимание уделено работе оборудования, связывающего Воронежскую область с сопредельными регионами. Стороны подчеркнули важность скоординированной работы энергетиков и региональных органов власти для устойчивого электроснабжения потребителей. В минувшую субботу на Советской площади прошла церемония открытия празднования Дня города 440-летия со дня основания. В мероприятии участвовали вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, губернатор Александр Гусев и депутат Госдумы Александр Сидякин. Открывая торжественную церемонию, Александр Гусев подчеркнул, Воронеж всегда играл важную роль в судьбе России. Здесь рождался флот, выпускали «Катюши», создан двигатель для ракеты «Гагарина». Воронеж по праву носит звание города воинской славы. И сегодня жители проявляют мужество в ходе СВО. И еще в ходе церемонии звание «Почетный гражданин Воронежа» присвоено ветерану боевых действий, участнику СВО Александру Воронцову, директору центра «Траектория» Алексею Фактору и директору школы номер 28 Михаилу Худорецкому. Памятным знаком «Воронеж – город воинской славы» награждены Герой России Анатолий Зубков, Герой России и ДНР Борис Неживенок. Александр Гусев отметил, что традиции беззаветного служения Отечеству присущи всем поколениям воронежцев. После торжественной части Александр Гусев и Алексей Гордеев приняли участие в благотворительной акции «Белый цветок» по сбору средств на лечение тяжелобольных детей. В Воронеже открыли бюст почетного гражданина города, героя Советского Союза, летчика-космонавта Константина Феоктистова в год его столетия и 65-летия первого полета человека в космос. В церемонии участвовали губернатор Александр Гусев, вице-губернатор Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Бюст высотой 3 метра выполнен в классическом стиле. Фактура постамента имитирует полярное сияние над Антарктидой, а на блоках из триплекса пескоструйной обработкой нанесены чертежи космических аппаратов. И в завершении выпуска в Нововоронеже торжественно открыли памятный камень, посвященный будущему строительству энергоблока номер 8 НВС. Он был установлен на набережной прудоохладителя энергоблока номер 5 в канун 150-летия со дня рождения Феликса Дзержинского. В церемонии открытия принял участие губернатор Александр Гусев. Выступая перед собравшимися, он отметил особую роль Нововоронежской АЭС в развитии региона и подчеркнул, что сохранение исторической памяти – важная задача современных поколений. История развития отечественной энергетики неразрывно связана с людьми, которые закладывали основы масштабных преобразований страны. Так, Феликс Дзержинский принимал участие в разработке плана электрификации страны. Александр Гусев также выразил благодарность работникам органов безопасности за обеспечение защиты объектов атомной энергетики. Это были новости региона.

0: Опять понедельник?
1: Это значит, если вы не Адель, то еще не поздно взять и нажаловаться хорошенечко нам в сообществе нашего Радио Воронеж в ВК. На что? Да на свою жизнь. Ну или на какого-то конкретного человека.
2: Или, в принципе, на понедельник, да. Чем вас бесит понедельник?
1: Ну тут не обязательно про него даже как будто бы речь. Вот просто в глобальном смысле. Может быть, вы в субботу еще почувствовали раздражение.
2: Приход конечно, этого конечно, самого да. понедельника. Да. Вот, кстати, тут выкатили данные свежие. Психолог дала совет, как победить синдром понедельника. А оказывается, все просто с ее точки зрения. Виной всему то, что в выходные мы, во-первых, сбиваем режим сна, сами себе устраиваем такой, ну, небольшой джетлаг, ложимся спать попозже, встаем попозже, завтракаем, соответственно, попозже. Ну, то есть, как бы будто бы перелетаем в страну с другим часовым поясом. А потом в понедельник, типа, опять возвращаемся и встаем в те самые 7 утра уже по настоящему своему времени. И кажется, что ты разбитый, сонный, вообще такой. А все, говорит, надо просто хотя бы в воскресенье лечь, как
1: взять
2: обычно,
1: себя в руки,
2: пораньше,
1: да?
2: Да, чтобы в понедельник уже встать нормально. Ну, все это, конечно, такое. Хорошо говорить, но пойди и попробуй. Каждый раз же ты думаешь, что обязательно сегодня я лягу пораньше. Хоп, а на часах 3 ночи.
1: Мне вообще такого нет.
2: Вот?
1: Да, абсолютно нет.
2: Прям поэтому, лишена ты этого, да?
1: Ну, практически, да. И это вообще не зависит от понедельника, поэтому я к нему, как ко дню, не испытываю никакой глобальной неприязни.
2: Ну да, я помню, что у тебя вторник неприязненный
1: тут
2: день.
1: Другое дело, что просто может вывести из себя что-то в какой-то момент, но, к сожалению или к счастью, пожаловаться на это я как будто бы могу только в понедельник. Но если это делать на нашем радио. Если дома, то каждый день и в любую подходящую секунду.
2: Ну вот вчера, например, я очень сильно жаловалась. Ну, можно так это сказать, так. На перекрытие проспекта Революции второй день. И конечно,
1: из-за сложности доступа на работу.
2: Да. Попасть было невозможно. Фридрих Энгельса стояла вообще в усмерть. И пришлось там бежать бегом, я не знаю, походить, проклиная все на свете, нестись,
1: но как угорелая в студию. Ну, ты пыталась найти какую-то обратную сторону этого? Ну, я развиваю свои нейронные связи. Я вижу город с другой стороны.
2: Нет, я так быстро бежала, шаги. Что, в общем, у меня не было другой возможности, кроме как следить за дорогой, чтобы не упасть на мокрой плитке, ну и так далее. В общем, стримглав.
1: Не до поиска плюс в тебе было.
2: Вообще, ни разу.
1: Прекрасно понимаем. Да и мы тоже здесь, знаете, не за позитивное мышление, мы за адекватное.
2: Мы за то, чтобы пожаловаться, как сказать, излить все, что накопилось.
1: Да, если это вам как-то поможет.
2: За самый... В старом фильме ДМБ говорилось.
1: Лучший плохой комментарий на наш субъективный взгляд, мы кому-то подарим 2 билета на 19 сентября в цирк Шапито, каракат-шоу. Воздушные гимнасты с трюками будут, будут фоксы, будут медведи на самокатах, будут оркестр с королевскими пуделями тоже будет.
2: И все это поправит наше ментальное здоровье.
1: Возможно, скорее всего.
3: Радио-кафе «Маяковский».

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый северо-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
4: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
5: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: Воронеж, встречай! Группа «Фан Мод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным «Варкрафт» и «Вархаммер». 17 сентября, 20.00, клуб 12.
7: Ограничение 16+.
6: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. 4 человека пострадали в Севастополе за сутки в результате атак беспилотников. Было сбито 27 дронов, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Он добавил, что вечером в воскресенье в городскую больницу были доставлены мужчина и женщина с осколочными ранениями. Во время одной из воздушных тревог они находились в центре города на площади Нахимова. Поставки природного газа из России в Армению временно приостановят. Об этом заявили в компании «Газпром Армения». Остановку газа объяснили планово-профилактическими и ремонтными работами на газопроводе «Северный Кавказ» за Кавказье на российской территории. Ограничения ведут с 15 по 25 сентября. Потребители продолжат получать газоснабжение без ограничений. Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что власти республики будут искать альтернативу российскому газу. В России наблюдается рост зарплат, эта тенденция будет сохраняться. Об этом заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин. Он отметил, что увеличение зарплат последние годы есть, но не все граждане это чувствуют. Замглавы АП добавил, что задача правительства – работать еще эффективнее, чтобы это почувствовал каждый. Напомню, что средняя зарплата – это средняя арифметическая всех начислений до вычета налогов. Однако для объективной картины специалисты чаще смотрят на медианный показатель, который делит всех работников пополам. Медианная зарплата сейчас составляет около 60 тысяч. Это значит, что каждый второй россиянин получает меньше этой суммы. Федеральная антимонопольная служба проанализирует ценообразование на 13 лекарств. В их числе обезболивающие средства Пенталген Нео, препараты для лечения заболеваний горла Лизобакт и Септолета Тотал, а также лекарства от кашля Рингалин. ФАС провели анализ наиболее востребованных у граждан лекарств. Речь идет о препаратах, которые не входят в перечень жизненно важных, поэтому цены на них не регулируются государством. Регулятор отметил, что даже не включенные в список лекарств должны продаваться по доступным для граждан ценам. Уголовное дело возбуждено в отношении рэпера Noize MC. Об этом сообщила прокуратура Москвы. Дело расследуется по статье о публичном оправдании терроризма. В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что музыкант в ходе концертов за рубежом сделал заявления, в которых оправдал террористическую идеологию, а также выразил свое положительное отношение к запрещенной и признанной на территории России террористической организации. Минюст внес рэпера в реестр иноагентов в ноябре 2022 года. Музыкант выступил против СВО и уехал из России. Вышел первый трейлер продолжения «Однажды в Голливуде» под названием «Приключения Клиффа Бута». Действие фильма развернется спустя 8 лет после событий оригинала и расскажет, как сложилась жизнь Клиффа Бута. К роли снова вернулся Брэд Питт, сценарий написал Квентин Тарантино, а режиссером выступил Дэвид Финчер. Премьера запланирована на декабрь. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
3: Во Франции из-за аномальной жары этим летом повысили допустимую крепость шампанского с 13 до 15 градусов. В общем, все потому, что виноград набрал слишком много сахара в регионе Шампань, что повышает потенциальный уровень алкоголя в нем. И вот ожидается, что урожая меньше, чем в прошлый год будет, но качество его будет высокоградусным, аж до 15. В общем, что мы можем обещать? Да пообещать мы можем повышать градус нашего эфира с 12 до 14 у нас чтение ваших комментариев на понедельничную тему. Так что добро пожаловать в наше радиокафе.

номер занят. Хотел сказать, прости меня, подвел тебя и сдал экзамен. Помни нас с тобою, небеса связали, умой лицо слезами. И целый мир замер, и вся жизнь перед глазами. Я не чувствую, как сам в себе ухожу, небеса позволят.

0: Жуковский. Реклама на 107 FM.
1: Воронеж, встречай! Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным «Варкрафт» и «Вархаммер». 17 сентября, 20.00, клуб 12. Ограничение 16+.
2: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г.
1: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. Бешеная энергия. Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
3: Ограничение 16+.
1: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. В живописной воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Радио кафе «Маяковский».
2: Забавные новости, в общем-то, у нас были на этих выходных. Вот подвезли о том, что ученые выяснили, что тяжелая музыка работает как и бейсбол. Ну, то есть, когда ты пришел на концерт какой-нибудь лютый металюк, который хайрами трясут, я не знаю, там цепями звенят, этими булавками кидаются. Не булавами, а булавками.
3: Гитары ломают. Ну, как мы там себе еще
2: неправильно представляем. Ну, потлаты... Такие, как
3: громкие,
2: бы веселые. Да-да-да. И вот, когда ты вышел, собственно, после этого концерта, то тебе уже вообще ничего не страшно.
3: Конечно.
2: Потом. Эксперимент проходил следующим образом. Фанатов металла после концерта просили опустить руку в ледяную воду.
3: Так.
2: И вот те, кто был на концерте, значительно дольше держали руку в этой ледяной воде, чем те, кто не был. То есть, получается, что их организм как бы уже готов к восприятию такой, да, действительности несколько в извращенном виде, скажем так.
3: А, мне
2: наверное.
3: Кажется, мне кажется, они просто там разогрелись, и поэтому...
2: Холодная вода им, наоборот, за радость была,
3: ну,
2: вообще.
3: Да, да.
2: За счастье.
3: Не
2: окатите
3: знаю.
2: Всего, чего только руку-то.
3: Как вот идешь, например, на футбол, уже прохладно. Вообще думаешь, смотреть, не смотреть, присутствовать, не присутствовать. Зонт берешь, шапку, шарф, и болельщика, и обычный на всякий случай. И смотришь...
2: Что, потом в одной футболке остаешься?
3: Нет, я лично нет. Но вот те, кто ходит прям конкретно в фан-сектор, конечно, там практически нагишом прыгают.
2: Вот так вот.
3: Конечно, и ледяная вода им тоже, я уверена, вот никак не повредит. То есть не могу...
2: Вот что эмоции это с людьми делают.
3: Конечно, это же просто адреналин, который разгоняет кровь. Не уверена, что здесь прям конкретно при чем-то тяжелая музыка.
2: Футбол тоже годится для того, чтобы не чувствовать боль. В общем, ну да, пишут, что сама боль никуда не пропадала, просто переносить ее становится легче. Ну, а помогает, типа, вот музыка, всплеск эмоций, атмосфера концерта.
3: Да и тем более, ну, когда у тебя кровь течет из ушей разве ты почувствуешь, что руки холодно?
4: Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют. Не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет, их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не студенты, ни окея не знают, ни ленты. В суши-барах они не бывают и в соляриях не загорают. У них нет дорогой гарнитуры, на

0: Маяковский.
1: Что-то мы тут расхохотались. А что, да давай расскажем нашим. Ну, слушайте, какая песня играет.
2: Там...
1: Одежда, тысячи ангельских голосов поют про любовь. Ленка в этот момент. Давай сейчас выйду про рыбные консервы расскажу. Это, знаете, это такой уровень драматики, когда вот кто-то только что поженился и едет в медовый месяц, а кто-то дома варит требуху в кастрюле. Я не знаю, во фланелевом халате. Очень хорошо.
2: Ой, да слушайте, ну мне понравилось. Я никогда на самом деле не слышала эту историю. А она, мне кажется, замечательная про эти рыбные консервы. Что-то я искала всякую хрень про пиар. Существовал ли он в СССР и так далее. И подсунула мне...
1: Лен, я не буду спрашивать, почему
2: я
1: зачем,
2: искала...
1: каким образом ты к этому пришла. Было и было.
2: Это, да, это какая-то такая история, что, ну, вот из чего-то сваливаешься уже в глубину сибирских руд, ну, проваливаешься в эту вот крольчью нору и дальше уже ищешь...
1: Хотел творожок по акции, и вот уже, пожалуйста.
2: Да, и вот уже ищешь пиар в СССР. Ну, так вот, одна из, как бы, таких историй о том, что пиар был, это про рыбные консервы. Ну, типа, мяса было мало в те времена, оно было дорогое и в дефиците, и надо было приучить людей к рыбным консервам, которых было, в общем-то, в доступе. Это те, кто жил при СССР, прекрасно помнят все эти полки, уставленные рыбными консервами.
1: А чтобы кильк в томате?
2: Ой, там, кстати, все, да, все было. И в масле в натуральном, и в этом,
1: собственно,
2: в томате,
1: в
2: да, и все, что хочешь. Но да, неважно, короче говоря. А, конечно, тунца не было, а вот это вот все, сайра там, сардины, ну, наша рыба. Не, горбуш как-то вот тоже не помню. Все-таки, может быть, и была. Мы ели то, что попроще.
1: Килька сайра.
2: Да, вот из этих вот. Народ, короче говоря, неохотно употреблял эти консервы, и надо было, как считали, дать, прочувствовать, распробовать. Ну, все потому, что типа не знают, что с ними делать, как там вот их есть и так далее.
1: Просто не умеют их готовить.
2: Типа того.
1: Так.
2: Вот. И тут как бы распространили слух о том, что контрабандисты в банках консервных, вот этих вот рыбных, перевозят жемчуг за границу.
1: Само собой.
2: И сам вообще, как народный комиссар этот Вячеслав Молотов, собственно, вскрыл собственноручно на камеру, на видео, сняли это видео,
1: там
2: да.
1: Там бусы целиком, ожерелье не иначе.
2: Да, нитку жемчуга вытащил из консервной банки, вот этой вот рыбной.
1: Так.
2: Ну и по легенде, естественно, народ стал покупать...
1: Говорит, а чем мы хуже, нам тоже жемчужинка нет,
2: да,
1: нет, да и попадется.
2: Типа того, вдруг вот это открыл эту консервную банку, а там прям вот жемчуг. Да. Вот. И что, типа, скупили эти консервы, прям стали скупать и распробовали. И потом вообще за уши
1: не
2: оттянешь. Ага. Вот. Но, конечно, историки пишут, что все это миф.
1: Враки.
2: Да, что все это легенда.
1: На хромой собаке.
2: И пошла она из-за того, что руководила тогда рыбным хозяйством, рыбной промышленностью жена Молотова. У нее фамилия Жемчужина. Полина Жемчужина. И как бы вот с этим и связана такая вот сатирическая байка.
1: Эх.
2: А первый пиар, ну не первый, но типа одной из пиар-акций в СССР. Но легенда-то красивая.
1: Красиво.
2: Скажи, вот так вот осуществить, запустить такой слух, что какие-то контрабандисты в наших консервах отправляют куда-то там на запад наши жемчуга.
1: Жемчуга.
2: И все, и эта партия попала вот сейчас на ваши полки, и кто-нибудь может тоже
1: лет
2: найти.
1: Лет 10 назад было то же самое, какую-то семечку золотую мы в пачках искали. Ну, честно говоря, уже ни фирму не помню, ничего. Но это
2: увлекательно. Потому что, да, не устают изучать историю.

0: теорию и притворять ее в жизнь.
1: Вон, видите, какая она умная, а вы говорите.
2: Радио кафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Алло, ну как там с бизнесом?
5: Что? Вы кому звоните?
4: Твоему бизнесу звоню.
5: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-4980, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
8: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная проекта.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. Аутер телеком комплекс. Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
3: Наши новости.
4: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и генеральный директор филиала ПАО «Россети» магистральные электрические сети центра Дмитрий Гвоздев провели в Воронеже рабочую встречу. Основными темами совещания стали повышение надежности магистрального электросетевого комплекса региона и подготовка инфраструктуры к отопительному сезону. Речь шла о функционировании подстанций и линий электропередачи напряжением 220-500 кВт. Особое внимание уделено работе оборудования, связывающего Воронежскую область с сопредельными регионами. Стороны подчеркнули важность скоординированной работы энергетиков и региональных органов власти для устойчивого электроснабжения потребителей. В минувшую субботу на Советской площади прошла церемония открытия празднования Дня города 440-летия со дня основания. В мероприятии участвовали вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, губернатор Александр Гусев и депутат Госдумы Александр Сидякин. Открывая торжественную церемонию, Александр Гусев подчеркнул, Воронеж всегда играл важную роль в судьбе России. Здесь рождался флот, выпускали «Катюши», создан двигатель для ракеты «Гагарина». Воронеж по праву носит звание города воинской службы. И сегодня жители проявляют мужество в ходе СВО. И еще в ходе церемонии звание «Почетный гражданин Воронежа» присвоено ветерану боевых действий, участнику СВО Александру Воронцову, директору центра «Траектория» Алексею Фактору и директору школы номер 28 Михаилу Хуторецкому. Памятным знаком «Воронеж – город воинской славы» награждены Герой России Анатолий Зубков, Герой России и ДНР Борис Неживенок. Александр Гусев отметил, что традиции беззаветного служения Отечеству присущи всем поколениям воронежцев. После торжественной части Александр Гусев и Алексей Гордеев приняли участие в благотворительной акции «Белый цветок» по сбору средств на лечение тяжелобольных детей. В Воронеже открыли бюст почетного гражданина города, героя Советского Союза, летчика-космонавта Константина Феоктистова в год его столетия и 65-летия первого полета человека в космос. В церемонии участвовали губернатор Александр Гусев, вице-губернатор Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Бюст высотой 3 метра выполнен в классическом стиле. Фактура постамента имитирует полярное сияние над Антарктидой, а на блоках из триплекса пескоструйной обработкой нанесены чертежи космических аппаратов. И в завершении выпуска в Нововоронеже торжественно открыли памятный камень, посвященный будущему строительству энергоблока номер 8 НВС. Он был установлен на набережной прудоохладителя энергоблока номер 5 в канун 150-летия со дня рождения Феликса Дзержинского. В церемонии открытия принял участие губернатор Александр Гусев. Выступая перед собравшимися, он отметил особую роль Нововоронежской АЭС в развитии региона и подчеркнул, что сохранение исторической памяти – важная задача современных поколений. История развития отечественной энергетики неразрывно связана с людьми, которые закладывали основы масштабных преобразований страны. Так, Феликс Дзержинский принимал участие в разработке плана электрификации страны. Александр Гусев также выразил благодарность работникам органов безопасности за обеспечение защиты объектов атомной энергетики. Это были новости региона.

0: Я недавно посмотрела очередной подкаст, значит, про книгу, самую главную, про графа Дракулу, и что вообще все вампиры пошли оттуда, ну, условно. Угу. Были всякие и другие вурдалаки, но как-то так в культуру они, как красавцы-аристократы, никак не входили. А после этого все началось. Я забыла.
1: Источник, в общем, ясен, да?
0: Источник один, только, но он самый известный для всех, я просто... Я забыла фамилию автора, но ничего страшного. И, собственно, в этом подкасте сильно обсуждали, хорошо это или плохо, вот романтизация кровопийц всяческих. Ну, как бы косвенно прошли, ни до чего не дошли. Я что-то сразу вспомнила про «Сумерки», какой там хорошенький этот Эдвард
1: Каллен. И тут тебе приползла информация о том, что «Сумерки» бьют рекорды по продажам билетов.
0: Вообще?
1: Да. Нет, ну это потому, что на безрыбье, как говорится, и рак рыба. То есть сейчас в кинотеатрах что там, докатывают несчастного Колобка.
0: Но, кстати, Колобок счастливый.
1: Его
0: подожди.
1: катают.
0: Он уже
1: все
0: миллиард рублей в прокате собрал. Да, вот у Колобка все
1: неплохо.
0: Хорошо. Корочка хрустящая, мякушка свежая, денежки собираются.
1: Нет, ну имеется в виду, что он уже в глубокой докатке. То есть он уже стартовал там месяц, наверное, назад или больше. Это уже остались какие-то там сеансы совсем единичные.
0: А «Сумерки» как будто новинка.
1: Да, прошло 20 лет, называется. И все новое — это хорошо, забытое, старое.
0: 18 лет, вот, да, если быть точными, спустя их решили заново прокатить. Кстати, мне кажется, что должна картина зайти современным, ну, не знаю, кому-то, зумерам или уже даже позже, но каким-то подросткам. Потому что она не такая яркая, как будто была, как какой-то «Гарри Поттер», допустим, они его не смотрели, но точно слышали. И сюжет там подо все подходит. Ну, не знаю, посмотрим, какие будут отзывы. Вообще любопытно.
1: Ну, вот я могу сказать, что в Воронеже в одном кинотеатре, который в центре города находится, вот 17 сентября будет сеанс «Первых сумерок», самых первых, собственно, самая первая часть
0: саги. Самый хороший, на мой взгляд.
1: Да, там, надо сказать, что почти, ну, больше половины зала уже продано на 17 число. Но не аншлаг, потому что вот все пишут, что все, в Москве раскупили все билеты, и это стал там какой-то самый-самый вообще фильм уикенда и так далее. У нас пока вот ажиотажного спроса не могу сказать, что
0: в Москве, наверное, уже совсем прохладно, у нас еще тепло держится, поэтому пока не до кинотеатра.
1: Кстати, вон солнышко вышло, что удивительно, за окном. Светит, это радует.
0: Я на самом деле посмотрела. Помню, когда вышла первая часть, мне прям сильно понравилось.
1: Прям на большом экране даже посмотрела.
0: Да, наверное, да. Как раз вот только первую часть, потому что фильм... Ладно, там кто-то скажет, что он слюнявый, не слюнявый, все дело вкуса, но он очень красивый. Это факт.
1: Особенно вот. Паттинсон хорош, да.
0: Ну нет, природа хорошо снят. Вот дальше все последующие, я как-то к ним вообще равнодушна. Мне кажется, это, как всегда, перемудрили. А первая часть хороша.
1: Ну, не знаю, я поклонник «Сумерки» не смотрела, ничего сказать не могу, потому что мелодрамы — это все не мое, и такие вот, вот эти вот слюнявые особенно. Вот я за Блейда, за Ван Хельсинг, вот это...
0: какого-то.
1: Да. Это мне нравится под названием, что не прославление вампиров, а их уничтожение.
0: А, ну, кстати, не про уничтожение, вообще не про вампиров. Я еще прочла, что «Одиссея» стала самым кассовым фильмом вообще за всю историю Universal. Это
1: да,
0: очень...
1: я тоже видела.
0: Это очень мощно. Там цифры уже в этих миллионах, миллиардов, триллиардов говорить не будем. Но обошла на предыдущего лидера проката ленту «Мир юрского периода». И кого еще? И превзошла тот же самый кассовый в карьере Нолана фильм «Темный рыцарь». Тот, наверное, который с Хитом Леджером, что ли? Не, «Возрождение легенды». Это он или другой?
1: Да, из трилогии про Бэтмена. Самая первая часть Бэтмена. Из новостей кино, не знаю, мне понравилась новость о том, что вышел тизер сериала «Бегущий по лезвию» 2099. Я обожаю «Бегущего по лезвию», прям невозможно. И по сюжету там за 50 лет между событиями, фильмами и сериала репликанты там подняли восстание, победили, и теперь вот люди – существа второго сорта. То есть все поменялось, как сказать, нас поменяли телами, местами, чем-то там еще. И сериал начнет выходить уже 25 ноября. Я думаю, что наши быстренько тоже его переозвучат и где-нибудь на каких-то стриминговых сервисах мы его
0: покажет.
1: Увидим. Да, в общем, интересненько. Но это не фильм, это именно сериал.
0: Класс. Я просто настолько далека от этой истории, я только слышу, что кто-то спрашивает, а вот этот смотрел, а вот этот смотрел, а вообще прошло мимо меня, поэтому я, возможно, смотрю все с чистого листа и с удовольствием.
1: Один-один. Я «Сумерки» не смотрела, ты «Бегущего по лезвию».
0: Ну, как будто ты выигрываешь.
1: Не, не факт вообще.
0: В этой схватке. Ладно, мы прямо сейчас на песню прервемся, вернемся и будем продолжать. Не забывайте, что мы в сообществе нашего радио «Воронеж ВК» собираем вообще-то ваши комментарии на тему того, что вы бесила. И за самый лучший у нас два билета на 19 сентября в цирк «Шапито» «Каракат-шоу».
2: Радиокафе «Маяковский».
3: Вырезал ракету из картона, строгим тоном произнес: вези меня в Сидней, Сидней, Сидней. Это где-то в Австралии. Я троечник, я слышал на Discovery про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили, тоже не сильны в географии, но значит все правильно. Поехали, только приберусь немного на столе, на столе, на столе.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый северо-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
9: Хватит стесняться. Я эксперт!
10: Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
11: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и генеральный директор филиала ПАО «Россети» магистральные электрические сети центра Дмитрий Гвоздев провели в Воронеже рабочую встречу. Основными темами совещания стали повышение надежности магистрального электросетевого комплекса региона и подготовка инфраструктуры к отопительному сезону. Речь шла о функционировании подстанции и линии электропередачи напряжением 220-500 кВт. Особое внимание уделено работе оборудования, связывающего Воронежскую область с сопредельными регионами. Стороны подчеркнули важность скоординированной работы энергетиков и региональных органов власти для устойчивого электроснабжения потребителей. В минувшую субботу на Советской площади прошла церемония открытия празднования Дня города 440-летия со дня основания. В мероприятии участвовали вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, губернатор Александр Гусев и депутат Госдумы Александр Сидякин. Открывая торжественную церемонию, Александр Гусев подчеркнул, Воронеж всегда играл важную роль в судьбе России. Здесь рождался флот, выпускали «Катюши», создан двигатель для ракеты «Гагарина». Воронеж по праву носит звание города воинской славы. И сегодня жители проявляют мужество в ходе СВО. И еще в ходе церемонии звание «Почетный гражданин Воронежа» присвоено ветерану боевых действий, участнику СВО Александру Воронцову, директору центра «Траектория» Алексею Фактору и директору школы номер 28 Михаилу Худорецкому. Памятным знаком «Воронеж – город воинской славы» награждены Герой России Анатолий Зубков, Герой России и ДНР Борис Неживенок. Александр Гусев отметил, что традиции беззаветного служения Отечеству присущи всем поколениям воронежцев. После торжественной части Александр Гусев и Алексей Гордеев приняли участие в благотворительной акции «Белый цветок» по сбору средств на лечение тяжелобольных детей. Губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев открыли высокотехнологичный завод по производству алюминиевой банки «Альба» в Воронеж в экономической зоне «Центр». Предприятие построено за рекордные 11 месяцев при инвестициях около 12 миллиардов рублей. Александр Гусев отметил, что завод даст новые рабочие места и откроет перспективы для экономики. «Надеемся, запуск придаст импульс металлообрабатывающему сектору», подчеркнул губернатор. Площадь завода почти 50 тысяч квадратных метров, производительность до 4000 банок в минуту, что покроет не менее 25% потребности в алюминиевой упаковке. За 10 лет налоговые поступления составят около 3 миллиардов рублей.
0: Выборы 2026.
1: В народную программу «Единой России» вошел пункт о догазификации сельских домов культуры, о котором просили именно жители Воронежской области. Всего от нашего региона в обновленный программный документ поступило порядка 40 тысяч инициатив. А всего в народную программу было направлено почти 3,5 миллиона предложений от жителей страны. С этим документом партия идет на выборы. Он содержит максимально подробные и системные ответы на запросы общества. Главные приоритеты народной программы «Единой России» – демография, модернизация рынка труда, поддержка регионов, развитие современных технологий, укрепление экономики, сохранение исторической памяти и обеспечение безопасности страны. «Единая Россия» номер один в избирательном бюллетене.
0: Выборы 2026.
1: Это были новости региона.
2: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
3: Психологи на прошедшей неделе выкатили лайфхак. Говорят, что раздвоение личности – это вообще отлично. Это топчик. Да, советуют придумать себе более решительный образ, собственно, самого себя, и включать его в ситуации, где обычно страшно или неловко. Честно говоря, мы с Кариной хотели бы иметь не раздвоение личности, а удвоение на личности. Но это совсем другая история. Ну а пока, если у вас звучит из радиоприемника два похожих женских голоса, не пугайтесь. Это радио «Кафе Маяковский».

0: Маяковский. Реклама на 107FM. Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
1: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7-906-589-0099. Ограничение 0+. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Для меня вообще открытие недели, сообщение, не знаю, насколько оно правдивое, может быть, это тоже какой-то фейк, но фейк такой...
2: Утк-хохма!
1: Какой-то он кажется как будто бы похож на реальный. В общем, вся эта история с концертом Kanye West на «Газпром-арене», говорят, что это был пранкер. Обычный пранкер, который 3 недели троллил СМИ, выдавая себя за сотрудника «Газпром-арены». И он создал даже отдельный канал для журналистов. И через него рассылал фейковые новости. И все вот эти «то будет», «то не будет», «то там такое», «то сякое», «то уже каких-то там стюартов привлекают», «то опять всех разогнали». Вот, без конца же, реально же, 3 недели туда-сюда, будет концерт, не будет концерт. То есть,
2: как будто
1: на «Газпром-арене».
2: Это было какое-то шоу, выдумка,
1: что
2: фальсификация.
1: Это просто чувак так развлекался. То есть он отвечал на вопросы журналистов с помощью искусственного интеллекта. Он как бы отдельный вот этот как раз, собственно, даже типа канала для СМИ создал, от имени «Газпром-арены» отвечал. Просто никто из смешников не удосужился проверить источник информации.
2: Ой, подожди, что-то я вообще в это плоховато верю. А как же сами организаторы причастные, например, руководство самой арены, тоже
1: ничего не могу
2: не
1: сказать. Выглядит очень, кстати,
2: очень
1: так,
2: правдоподобно.
1: Очень правдоподобно, да. Вот все это, как будто бы это реально, прям вот пишут тебе от имени «Газпром-арены».
2: Как будто бы он к нам вообще не собирался? Или...
1: Нет, как будто бы ничего и не происходило на самой «Газпром-арене». В том смысле, что они не отвечали так, как отвечал этот пранкер.
2: То есть прецедент был, но все, что стало разворачиваться в дальнейшем, это уже может быть выдумка.
1: Я только ни одно не могу понять, а куда смотрела пресс-служба самой «Газпром-арены», если за нее, от имени нее распространяется какая-то информация. Вот это, конечно, странненько.
2: А что очень удобно, только... Кто-то там ответил. Нам нужно что-то пояснять. Да нет, уже пояснили.
1: А главное, что когда ты все это распространяешь, по телеграм-каналам, условно говоря, или по каким-то именно каналам, то там вообще пофиг. Там же главное уцепиться за какую-то историю, вбросить ее первым, а дальше там уже все понеслось.
2: Ужас какой-то.
1: Короче, ничему верить нельзя. Никогда не знаешь, где это розыгрыш, где это пранкеры балуются, где это реальность, а где выдумка.
2: Все новости поэтому должны быть проверенными. Увидели на одном сайте, найдите еще как минимум на двух и посмотрите.
1: Которые друг у друга на самом деле их тырят.
2: Методом Ctrl-C, Ctrl-V. Журналистика, она такова.
1: Верьте нам, мы не обманем.
2: Это тоже не точно.

0: Ощущения не те. Вот, кстати, Екатерина.
1: Ощущения не те, хорошо.
0: Я вас всячески поддерживаю. Что-то мне тут нахлобучило, что, может быть, съездить еще на моря в октябре, а потом понимаю, что купальник-то у меня и нету, а их уже реально не продают. И реально, ну, не знаю, сколько надо на маркетплейсе заказать купальников, чтобы какой-то из них тебе подошел. Мне кажется, это вот как из пушки по воробьям стрелять, не сразу вообще не попадешь.
1: Ну, бывают иногда случаи, особенно что касается детского, я думаю, можно как-то разобраться. Я так однажды приехала на курорт Краснодарского края уже в какой-то осенний период и думаю, ну что, если я соберусь там в горы, то там и куплю колготки с начесом. А там в магазинах вообще их не видели никогда, как динозавров. Только 40 дн это максималка.
0: С голыми ногами.
1: Ну, искал там разные другие варианты. Так, Оксана пишет, бесит, когда у тебя уже 16 лет, как есть высшее образование, но ты все равно думаешь, а все ли уроки сделаны?
0: Ой, это вообще...
1: Что такое бывает?
0: Мне сны снятся, что я сдаю какой-то то ли китайский, ну, в общем, незнакомый мне язык. В принципе, мне кроме русского больше ни один другой не знаком. С таким же успехом можно было бы представлять, что я сдаю английский или немецкий. Но почему-то снится какой-то вот вообще не рядышком язык, который я не алё вообще. И мне надо идти, все, вот мне сейчас отвечать, мне заходить в аудиторию, что-то вещать, что-то рассказывать, а я просто не... Не бум-бум. Нет, страшно, просыпаешься вообще в страшном сне.
1: Ну это ладно, это когда сны, мы же их не контролируем, а вот так вот, чтобы во взрослой жизни думать, сделали ты уроки, вот это вы серьезно относились. Вы наверняка все правила знаете и можете эти логарифмы, там тангенсы, котангенсы,
0: вычислить,
1: да. А я не могу это даже выговорить, не то что вычислить. Кстати, тоже бесит.
0: Да-да-да, понравилось мне недавно Яндекс, по-моему, как бы на автомобиле грузовом сделала такую, ну вот как а-ля там условно движущаяся реклама, что найдется все, вот эта строчка поисковика, и все исписано какими-то формулами, то есть вокруг все в формулах, а посередине строчка поисковика, что типа вот вы можете вплоть до тангенсов и котангенсов все найти, собственно, с помощью Яндекса. И кто-то вычислил, что формула неправильно, одна из каких-то этих формул, типа неправильно.
1: Потому что искусственному интеллекту запросик дали.
0: Да, картиночку нарисовать.
1: Тянул откуда-то. Два из проверенного источника, один из тетрадки двоечника, и пожалуйста.
0: Думали, кто ж будет это все проверять-то? Но нашлись люди умные, щепетильные, которые посмотрели все до единого.
1: Критическим мышлением воспользовались.
0: Вообще зверские эти люди, которые, представляешь, им было не влом. Они искали, где бы уязвить.
1: Я вот с одной стороны их уважаю, с другой стороны пересекаться...
0: Побаиваюсь.
1: Как-то уважаю на отдаление. Да. Пересекаться
0: пусть
1: ни в коем случае
0: не
1: хотелось бы. Да, да.
2: Радио кафе Маяковский. Наша реклама.
3: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня столкал.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
9: Наши новости.
10: В
7: студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и генеральный директор филиала ПАО «Россети» магистральные электрические сети центра Дмитрий Гвоздев провели в Воронеже рабочую встречу. Основными темами совещания стали повышение надежности магистрального электросетевого комплекса региона и подготовка инфраструктуры к отопительному сезону. Речь шла о функциональности.

Функционирование подстанции и линии электропередачи напряжением 220-500 кВт. Особое внимание уделено работе оборудования, связывающего Воронежскую область с сопредельными регионами. Стороны подчеркнули важность скоординированной работы энергетиков и региональных органов власти для устойчивого электроснабжения потребителей. В минувшую субботу на Советской площади прошла церемония открытия празднования Дня города 440-летия со дня основания. В мероприятии участвовали вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, губернатор Александр Гусев и депутат Госдумы Александр Сидякин. Открывая торжественную церемонию, Александр Гусев подчеркнул, Воронеж всегда играл важную роль в судьбе России. Здесь рождался флот, выпускали «Катюши», создан двигатель для ракеты «Гагарина». Воронеж по праву носит звание города воинской славы. И сегодня жители проявляют мужество в ходе СВО. И еще в ходе церемонии звание «Почетный гражданин Воронежа» присвоено ветерану боевых действий, участнику СВО Александру Воронцову, директору центра «Траектория» Алексею Фактору и директору школы номер 28 Михаилу Худорецкому. Памятным знаком «Воронеж – город воинской славы» награждены Герой России Анатолий Зубков, Герой России и ДНР Борис Неживенок. Александр Гусев отметил, что традиции беззаветного служения Отечеству присущи всем поколениям воронежцев. После торжественной части Александр Гусев и Алексей Гордеев приняли участие в благотворительной акции «Белый цветок» по сбору средств на лечение тяжелобольных детей. В Воронеже открыли бюст почетного гражданина города, героя Советского Союза, летчика-космонавта Константина Феоктистова в год его столетия и 65-летия первого полета человека в космос. В церемонии участвовали губернатор Александр Гусев, вице-губернатор Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Бюст высотой 3 метра выполнен в классическом стиле. Фактура постамента имитирует полярное сияние над Антарктидой, а на блоках из триплекса пескоструйной обработкой нанесены чертежи космических аппаратов. И в завершении выпуска в Нововоронеже торжественно открыли памятный камень, посвященный будущему строительству энергоблока номер 8 НВС. Он был установлен на набережной прудоохладителя энергоблока номер 5 в канун 150-летия со дня рождения Феликса Дзержинского. В церемонии открытия принял участие губернатор Александр Гусев. Выступая перед собравшимися, он отметил особую роль Нововоронежской АЭС в развитии региона и подчеркнул, что сохранение исторической памяти – важная задача современных поколений. История развития отечественной энергетики неразрывно связана с людьми, которые закладывали основы масштабных преобразований страны. Так, Феликс Дзержинский принимал участие в разработке плана электрификации страны. Александр Гусев также выразил благодарность работникам органов безопасности за обеспечение защиты объектов атомной энергетики. Это были новости региона.

0: Опять понедельник?
1: Так, товарищи слушатели, хотите ли вы в цирк на каракат-шоу? У нас сегодня приглашение на это представление в цирк Шапито, который сейчас гастролирует в Воронеже, и там много всего интересного. И гимнасты, и фокусники, и медведи, и пудели королевские оркестром целым выступают. И у нас сегодня, как всегда, понедельничная тема. Рассказывайте, что вас по-настоящему бесит. Всегда мы просим традиционно по понедельникам.
2: Сергей нам пишет. Бесит, когда в сию секунду находишься в отпуске, полный штиль, что воздух, что вода в районе 26-28 градусов, ласковое солнце, куча местных фруктов, а скоро на работу, и придется ехать домой в дождь и слякоть. Аж бесит. Своим сообщением выбесил народ. Всем добра и позитива. А мы купаться и загорать на приз, говорит, не претендую, пока все устраивает. Не, ну вы нас выбесили, честно признаюсь.
1: Как, собственно, вы и предположили в своем комментарии.
2: Можно я тоже поучаствую в конкурсе? Я напишу: бесит Сергей со своим отпуском, со своим ласковым солнцем, со своим морем
1: 26-28 градусов.
2: Неприятный вы в данную секунду человек.
1: Да. И ладно, и заберите свои местные фрукты. Уж что ж там, мандарины, наверное, да?
2: Не, вот даже знать не хотим.
1: Ну ладно. Так, вот Юля рассказывает, бесит, когда портится погода в городе, сразу бешеные пробки, таксисты сразу задирают ценник. Ну что, это стандартное явление. Да, как всегда, как
2: всегда. Татьяна пишет, а что сразу понедельник? А меня вот бесит эти выходные. Ждешь их, ждешь, моргнешь, они уже все закончились. А у тебя диван не лёженый, телек не смотренный, книжка не читана.
1: Угу. Бывают же вот такие реально дни недели, выходные я имею в виду, когда вот ничего из того, что написала Татьяна, не проделано. Больше того, интернет не читан. Никогда. Ведь, наверное, многие знают о том, что самые популярные как бы дни, когда все социальные сети чаще всего посещают, это как раз будни. Рабочие будни. Потому что в выходные у всех дел дофига, им не до соцсетей.
2: Правильно.
1: А вот на работе это другое дело. Можно и отвлечься на ВКшечку.
2: С сохранением заработной платы 3 выходных никак не устроит. Это не нравится сильно.
1: Бесит, да.
2: Да, Екатерина пишет. Бесит, когда муж оставляет в кастрюле или в сковородке две макаронины или картошки, которые стоят до моего прихода в холодильнике. Это они хитрецы. У меня просто могут даже без двух, вот без всяких аргументов. Просто
1: сказать.
2: Пустую тарелку,
1: хуже
2: пустую
1: только,
2: кастрюлю.
1: Когда просто пустую открываешь холодильник, а там стоит и на тебя смотрит абсолютно пустая тарелка.
2: Совсем страха никакого нет. Взяли вот его и потеряли. Какие-то нужны кнуты, розги и разбираться с этими.
1: Да. И наказывать чем-нибудь, не знаю чем, ремнем уже поздно, как бы рублем, наверное, еще рано.
2: Не, я считаю, что своевременно, абсолютно своевременно. Давай-ка еще один комментарий, да потом на песню прервемся.
1: Так, давай. Светлана говорит, бесит, когда наступаешь босой ногой на деталь от Лего. Утром, в понедельник, и без того паскуда, а тут еще такое.
2: Неприятно, нехорошо. У меня однажды было так, что ребенок маленький бросил какой-то медведя резинового, что-то такое. И я шла ночью, скорее всего, до туалетной комнаты, и его задела ногой, и мы вот так... «Поиграй со мною». Это было отвратительно. А я как бы всю свою жизнь...
1: До туалета не донесла, чувствую.
2: Я донесла, но так как я за всю свою жизнь пересмотрела все фильмы ужасов и психологические триллеры...
1: Вот «Поиграй со мной».
2: Пласт был приподнят вообще большой.
3: Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

0: Опять понедельник?
1: Когда на пороге дома встанешь у двери и нет ключа. Вот это вот бесит сильно. Хорошо, что эти ситуации давненько не повторялись.
2: Да? Ой, я промолчу, потому что у нас такой замок, ну, их, собственно, два. И обычно муж уходит раньше меня, и меня закрывает. Но надо не забыть закрыть на один замок. Потому что если на автомате ты закрываешь на два, то все, я уже не выйду.
1: Пленник, с той стороны. Замка Ив.
2: Да, типа того. Узник. И это надо возвращаться, меня открывать. Ну, в общем, ничего не поможет, кроме как... возвращение. Но порой же, когда, в принципе, все уходят из дома, да, мы закрываем на оба звонка, и это, замка, это уже, ну, реально на автомате. И пару раз он меня закрывал вот так вот на оба замка, и такой звонишь, говоришь, ну... приезжай. Вот, и я его тоже закрывала. Ну, не то чтобы в отместку, но вот реально ты как бы пум-пум-пум.
1: И ведь самое главное, начнешь где-нибудь рассказывать на работе, скажешь, отмазывается. Как в фильме про Вицина. Вот это шоу, из фонтана девочку спасал, Эдит Пьех увидел. Ну, нереальная история.
2: Упал троллейбус дверями вниз, были бы вверх, я бы вылез. Ну, вот это вот все.
1: Так,
2: тут чистая правда.
1: Свои фантазии мы вам рассказали, теперь вернемся к вашим комментариям на тему того, что вас выбесило. Ирина пишет. Бесит, когда заказываешь на маркетплейсах блузку, а приходят колготки с начесом. Летом! И такое ощущение, что они и правда сами пришли.
2: Тема это твои, те самые, доползли с юга,
1: о которых я тогда мечтала. А вот, это, кстати, была бы своевременная история, если бы так получилось. Смешно, если бы этот комментарий оставил, например, Вадим, 36 годиков. А не, зачем ему блузка? Там бы должно было быть все наоборот.
2: Ты так фантазия разыгралась.
1: Почему Вадим?
2: Остановитесь.
1: Колготки. Но захотел вспомнить детство. Мы однажды устраивали день рождения в стилистике, как же это называется, вечеринка, детский сад. И, в общем, парочку мужчин...
2: Мальчики, зайчики, девочки, снежинки?
1: Да, они пришли в колготках и в шортах. Как это было увлекательно. А больше всего хотел посмотреть, как же они их покупали сами или жен заставили.
2: Да, и как они на них... А, ну, хотя, наверное, если 3XL... то нормально.
1: Все равно смешно смотрелось. Особенно белый. Вообще, это было лучшее, что я видела за последние годы.
2: Какая еще была с вот этими с отвисшими коленками, хлопковые.
1: Да,
2: с полосочками.
1: Которые сзади с двумя хорошо простроченными швами.
2: Швами, ага. Так, ладно, Леся пишет. Бесит, когда едешь в автобусе с утра, очень тесно, все толкаются, злые. Еще есть запах перегара и пота стоит. Сочувствую коллегам этих людей, их, наверное, бесит не меньше.
1: О, да, если они еще вот в этом сидят, open space, или как это называется. Фу, гадость.
2: Это практически как маленький микроавтобус, да.
1: Александр говорит, бесит, что на протяжении 2 месяцев не могу записать ребенка на электрокардиографию. Запись только по понедельникам и только в 7:30, а я все время вспоминаю 8:00.
2: Господи, жесть какая, только по понедельникам и только в 7:30.
1: Иногда такое бывает. Вот и запись на листочке на заборе, и на листочке уже места не осталось, и так далее. Мы желаем вам, Александр,
2: да,
1: удачи в этом
2: удачи,
1: нелегком деле.
2: Вообще. Татьяна говорит, бесит, когда пудель в цирке прыгает лучше тебя. Сижу я, значит, на представлении. Кстати, очень хорошая программа, не пожалеете, говорит Татьяна. Она у нас уже выиграла билеты и уже
1: говорит,
2: отоварила
1: как знаток.
2: Да. Ну, гимнасты, силачи, это понятно. Они всю жизнь учатся, они сильные, гибкие и просто прекрасны. А тут, опа, группировка пуделей. Им але, они прыжок в обруч. Им але, кувырки, подпрыгивания и игры на барабанах и маракасах. Вот тут-то я и поняла, насколько ничтожны мои спортивные достижения. 5 минут бега и сердце выпрыгивают. Ну что ж, придется усиливать нагрузки, а то так и не достигнут Зена пудель. Прекрасно, Татьяна.
1: Нормально. А я думала, вы закончите тем, что как бы вы в дрессуре не заимели таких успехов, и, например, ну я бы так написала, что а у меня ребенка не получается заставить за собой убирать тарелку, например. Уж какие там маракасы и прыжки.
2: Какие пудели. Тут, как помните, этот, в том там старом-то анекдоте, да, пчелок-то вожу, которые, да. Тут братвот развести невозможно, а он пчелок разводит. Так и здесь тут ребенка выдрессировать невозможно. А они пуделей дрессируют.
1: Елен пишет, бесит, что нужно проверять уроки у погодок, а в ритм школьной жизни пока полностью не вошли. Это данность.
2: Жизненно. Да. Жиза.
1: Вот, оно самое.
2: Так, Анина говорит, бесит, когда проснулась утром в понедельник, жутко раздирающей болью в горле, хотя с вечера ничего не предвещало. Это правда, тоже болезнь подкрадывается из-под тишка, незаметная обычно ночью, когда ее никто не видит и не остановит в нужный момент. Выздоравливайте. Сейчас какая-то, да, лютую, это уже начала ходить.
1: Так
2: вот
1: осень
2: эта
1: пришла.
2: Вот зараза.
1: Все, давайте чеснок есть, ноги греть, я не знаю, закаливанием заниматься, колготки теплые носить, в конце концов.
2: Кому они уже пришли, не отказывайтесь, пригодятся.
1: Штучка классная, вот лично от себя рекомендую.
2: Ну что, Ирина у нас пойдет в
1: цирк. Да пусть забирает тему колготок сегодня, как говорится, раскрытую. Уж не знаю, как мы к ним прицепились, но это как зацепка на колготках. Случилось, как случилось. На сегодня мы с вами прощаемся, встретимся завтра в 11:00. Будут те же Лен Плеханова
2: и Карин Баринова. Всем пока-пока.
0: Радио кафе Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый северо-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем. Уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов. Незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
8: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00.
9: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
10: Ограничение 16+.
11: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174-И.
12: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
13: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж». Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир «Нашего радио Воронежа» со своим экспертным мнением.
14: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
15: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Маяковский.
1: А у дельфина срезано брюхо винтом, выстрела в спину не ожидает.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Москва приветствует призывы Киеву прекратить удары по мирной инфраструктуре. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ситуация на мировых нефтяных рынках в целом ухудшается, главным образом из-за нестабильности и новых витков эскалации в Персидском заливе. Так он прокомментировал призыв Дональда Трампа к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому остановить атаки на НПЗ России. Трамп допустил, что Зеленский может преследовать свои цели, но не бить по топливу, потому что это провоцирует его дефицит. По мнению Трампа, дефицит топлива в мире создается не на Ближнем Востоке, а в результате действий России и Украины. Россия после строительства первой высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург будет строить такие дороги на других направлениях. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин на полях Международного форума молодежи. По его словам, высокоскоростная ЖД-магистраль – очень интересный проект. По его словам, он не закончится на строительстве дороги между Москвой и Петербургом. Есть еще много разных идей. Например, высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва-Минск, Москва-Екатеринбург и Москва-Адлер. В Казани у 33 посетителей кафе «Нан-кебаб» выявили случаи кишечной инфекции. У 22 из них обнаружили сальмонеллу, сообщили в Роспотребнадзоре. В кафе выявили многочисленные нарушения и сняли с реализации 44 килограмма продукции. В ней обнаружили кишечную палочку, в чесночном и фирменном соусе для шаурмы были сальмонеллы, добавили в ведомстве. Сальмонелла выделена и от повара. Все заболевшие с 9 по 11 сентября употребляли в заведении шаурму, закрытую пиццу и кебаб. Военкор, герой России Евгений Подубный заявил, что только на личном примере можно воспитать патриотизм у молодежи, говорить о нем казенным языком нельзя. Он полагает, что следует снизить уровень популизма на телевидении и в стране в целом. По его мнению, честно объяснить детям, что значит любить свою родину, могут ветераны СВО. В качестве примера Подубный назвал другого героя России Владислава Головина, который сейчас руководит общественным движением «Юнармия». Страны должны договориться об общих принципах регулирования ИИ, заявил зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, только при этом условии у человечества будет хоть какой-то шанс контролировать его развитие. Однако глава Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил НСН, что регулировать ИИ пока рано.
3: Здесь больше речь о конкурентной борьбе, чем о какой-то реальной заботе. Пока мы с вами видим, что автомобили убивают 1 000 000 человек в год, но вроде никто не призывает автомобили запретить. То есть интеллект на текущий момент никого сознательно не убил. Да, какая-то цифра начинает использоваться в военных сражениях, но это все под контролем человека идет. Поэтому, может быть, истерия какая-то, может быть, психологический момент. К реальности все это пока имеет очень мало отношения.
2: Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Проверено время.

0: Реклама на 107 FM.
1: Воронеж, встречай! Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным Warcraft и Warhammer. 17 сентября, 20.00, клуб 12. Ограничение 16+. Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. В живописной воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим с Ютой о новом релизе «О чужих мнениях», а еще узнаем, какую песню группа «Моральный кодекс» записала спустя 20 с лишним лет. Группа «Моральный кодекс» официально выпустила песню «Координаты любви», лирическую композицию, которую Николай Девлет-Кильдеев и поэт Павел Жагун написали еще в начале 2000-х. Первая версия песни так и не вышла отдельным релизом, однако в 2004 году прозвучала в новогодней комедии «Посылка с Марса». Спустя годы музыканты снова сыграли «Координаты любви» на репетиции и решили, что песня по-прежнему звучит. По словам Сергея Мазаева, в аранжировке практически ничего не стали менять, добавили только акустическую гитару.

0: Послушать песню «Координаты любви» уже можно на всех цифровых площадках. Юта выпустила новую песню «Более или менее». Ироничный сингл звучит как жизненная позиция. Попросили артистку рассказать о новом релизе подробнее.
1: Новиночка. Песня «Более или менее». Если спросите меня, как я провел лето, я скажу. Все лето я писала новый альбом, и эта песня – первая ласточка с него. Ну, она, конечно, здорово характеризует все то, что происходит со мной сейчас. На чужое мнение «Более или менее». «Более или менее» – на чужое мнение. Мы все знаем, что такое счастье. Очень хорошо. Оно внутри нас. Надо только услышать себя. Слушайте себя. А в перерывах иногда слушайте мою песню «Более или менее» и заряжайтесь позитивом.

0: Послушать песню более или менее уже можно на всех цифровых площадках. А еще не забывайте голосовать за трек в чартовой дюжине. На прошлой неделе он стал новинкой нашего хит-парада. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

Сделай тише, послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише, грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Наша реклама.
1: После 40 жизнь только начинается.
2: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: давай влетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину поселье. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами ведь.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый северо-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
3: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
4: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
5: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99.
4: Ограничение 0+.
5: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
4: Ограничение 16+.
3: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
6: Хватит стесняться. Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
7: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

запишу и включу.

0: наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Это всегда.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и гендиректор филиала ПАО «Россети», магистральной электрической сети центра Дмитрий Гвоздев провели в Воронеже рабочую встречу. Основными темами совещания стали повышение надежности магистрального электросетевого комплекса региона и подготовка инфраструктуры к отопительному сезону. Речь шла о функционировании подстанции линии электропередачи напряжением 220-500 кВт. Особое внимание уделено работе оборудования, связывающего Воронежскую область с сопредельными регионами. Стороны подчеркнули важность координированной работы энергетиков и региональных органов власти для устойчивого электроснабжения. Снабжение потребителей. В Воронеже торжественно открыли памятный камень, посвященный будущему строительству энергоблока номер 8 Нововоронежской атомной станции. Он был установлен на набережной прудоохладителя энергоблока номер 5 в канун 150-летия со дня рождения Феликса Дзержинского. В церемонии открытия принял участие губернатор Александр Гусев. Выступая перед собравшимися, он отметил особую роль Нововоронежской АЭС в развитии региона и подчеркнул, что сохранение исторической памяти – важная задача современных поколений. История развития отечественной энергетики неразрывно связана с людьми, которые закладывали основы масштабных преобразований страны. Так, Феликс Дзержинский принимал участие в разработке плана электрификации страны. Александр Гусев также выразил благодарность работникам органов безопасности за обеспечение защиты объектов атомной энергетики. В рамках рабочего визита в Воронежскую область заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев посетил Нововоронеж. Первым пунктом рабочей программы стало посещение Нововоронежского политехнического института. Алексей Гордеев осмотрел учебные аудитории, библиотеку и музей, а также пообщался со студентами и преподавателями. В 2023-м колледж с более чем 60-летней историей был преобразован в ВУЗ. На базе Нововоронежского политеха студенты получают как среднее профессиональное, так и высшее образование. После посещения института Алексей Гордеев принял участие в открытии финального матча Кубка Союза Федерации «Центр» по футболу. Кроме того, в рамках посещения Нововоронежа Алексей Гордеев вручил благодарственные письма за значительный вклад в развитие города и региона. Замгубернатор Игорь Лотков провел заседание межведомственных комиссий Воронежской области по противодействию нелегальной занятости и формированию просроченной задолженности по заработной плате. Вице-губернатор подчеркнул, что противодействовать нелегальной занятости необходимо в проактивном формате, используя все имеющиеся механизмы для воздействия на работодателей, допускающих нарушения. Комментируя ситуацию с задолженностью по зарплате в некоторых организациях, Игорь Лотков отметил, что это не просто нарушение договорных обязательств перед работниками, а работодатель ставит их в положение борьбы за выживание. То, что для предприятия это становится обыденностью, это недопустимо.
3: Выборы 2026.
2: В народную программу «Единой России» вошел пункт о догазификации сельских домов культуры, о котором просили именно жители Воронежской области. Всего от нашего региона в обновленный программный документ поступило порядка 40 тысяч инициатив, а всего в народную программу было направлено почти 3,5 миллиона предложений от жителей страны. С этим документом партия идет на выборы. Он содержит максимально подробные и системные ответы на запросы общества. Главные приоритеты народной программы «Единой России» – демография, модернизация рынка труда, поддержка регионов, развитие современных технологий, укрепление экономики, сохранение исторической памяти и обеспечение безопасности страны. Единая Россия номер один в избирательном бюллетене.
3: Выборы 2026.
2: Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM. Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Воронеж, встречай! Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным «Варкрафт» и «Вархаммер». 17 сентября, 20.00, клуб 12. Ограничение 16+. Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам.

0: Ромненавито.ру 12+.
1: Проще простого. Телефон 925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый северо-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
6: Группа компаний «Агроэко» – крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области. Приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
7: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
6: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
7: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
6: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
7: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
8: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66 201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г.
9: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Хватит стесняться. Я
11: эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
12: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
13: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Центробанк подготовил проект основных направлений развития финансового рынка на ближайшие 3 года. Документ направлен президенту и в правительство. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Регулятор планирует уделять особое внимание развитию рынка капитала, укреплению доверия к финансовому рынку, а также усилению защиты прав инвесторов и потребителей финансовых услуг. ЦБ также намерен продолжить развитие цифровой и платежной инфраструктуры, системы внешнеторговых расчетов. Проект планируется обсудить на парламентских слушаниях Госдумы. Министерство транспорта до конца года определит города, где будет организован эксперимент по доставке товаров дронами, сообщил глава ведомства Андрей Никитин. По его словам, скорее всего, это будут города Дальнего Востока, а также несколько в центральной части. Как отметил глава Минтранса на полях Международного форума молодежи, это совершенно другое качество цифровой среды. При этом технический запуск беспилотной доставки в ряде городов возможен уже в этом году. Главным ограничением технологии остается емкость аккумуляторов дронов. Сейчас они позволяют летать не более получаса. Военкор, герой России Евгений Подубный заявил, что только на личном примере можно воспитать патриотизм у молодежи. Говорить о нем казенным языком нельзя. Он добавил, что следует снизить уровень популизма на телевидении и в стране в целом. По его словам, честно и искренне объяснить детям, что значит любить свою родину, могут ветераны спецоперации. В качестве примера Подубный назвал другого героя России Владислава Головина, который сегодня руководит общественным движением «Юнармия». Сотрудники Государственной Третьяковской галереи проверяют состояние иконы Святой Троицы Андрея Рублева в реставрационных мастерских Лавры. Об этом сообщила пресс-служба галереи. Ранее в СМИ появилась информация, что икону изъяли из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры из-за поломки климатической камеры Киото. Он оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима. Икона Троицы с 1924 года находится в безвозмездном пользовании у Троице-Сергиевой Лавры решением патриарха Кирилла и министра культуры Ольги Любимовой. В Лавре заявили, что реликвию в скором времени вернут на прежнее место. Глава американской технологической компании OpenAI Сэм Альтман назвал 2 главные угрозы для развития искусственного интеллекта. Человечество может потерять контроль над ИИ, либо столкнуться с чрезмерной концентрацией власти в руках отдельных людей, компаний или государств, которые будут навязывать свое мировоззрение всем остальным. По словам Альтмана, для предотвращения первого сценария необходимо, чтобы методы обеспечения безопасности и соответствия ИИ человеческим интересам развивались быстрее возможностей самих моделей. Директор другой профильной компании Anthropic Дарио Амодеи на днях призвал замедлить темп развития передовых ИИ-моделей, чтобы избежать серьезных просчетов. Его поддержали Илон Маск и Альтман. Популярный канал Radio.rsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, здравствуйте и добро пожаловать в 10-бальное шоу, лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной. Здравствуй, напарник.
2: Здравствуй, Андрей Геронович. Здравствуйте, ребята. Прекраснейшее бабье лето.
1: Как сказали синоптики, в центральную часть России пришло мягкое бабье лето.
2: Говорят, четверг закончится.
1: Да, ну, не знаю.
2: К пятнице уж точно, к выходным, по закону подлости, обещают осадки,
1: дожди, я видел, да.
2: Ну что, ребят, надеемся, что минувшие выходные оставили у вас приятное послевкусие, вы позанимались чем-то приятным, отдохнули, набрались сил, и теперь со свежими такими, свеженькие, как огурчик, можно сказать.
1: Или как помидорчик. Почему всегда говорят свежий, как огурчик? Помидорчики тоже бывают свежими.
2: Ну, с помидорчиками обычно сравнивают другие несколько части.
1: Ну, хорошо, сравним с кабачком. Свежий, как кабачок.
2: А кабачок не свеж. Ну, из кабачка делают...
1: Кабачки второй свежести, я понял.
2: Нет.
1: Рагу делают.
2: И икру.
1: Ну, икру, ну, рагу.
2: А огурец, он хрустящий, то есть всегда такой...
1: Ну, да, тоже вяленькие бывают. Ладно, ну, мы что-то, ребята...
2: Не надо с вяленьким огурцом.
1: Начинается, дай.
2: Давайте начнем традиционно с того, что проверим, насколько мы на одной волне, насколько мы созвучны и... наше детство прошло на одних ритмах и мелодиях. Мы предлагаем вам принять участие в очень простой, короткой музыкальной забаве. Мы зачитываем с напарником вам текст песни или стихи, которые могут казаться текстом песни, или вообще просто слова, которые оказываются текстом песни. А ваша задача — прислать нам маячок, что вы догадались, о какой песне идет
1: речь. Да, ребят, не обязательно
2: речь,
1: название, совершенно не обязательно.
2: Да, нам главное
1: просто
2: маячок.
1: Просто мы поняли, что вы понимаете, о чем
2: итак,
1: идет речь.
2: Ребят, вот сегодня слова, которые не задушишь, не убьешь.
1: Давай.
2: Мчится время, все вперед. Час, миг, век, год. Быстрый сказочный полет. Час, миг, век, год. На вертолетах и самолетах. И все, ребят.
1: Да, все, это...
2: И все, ребят. Да. Текст закончился практически.
1: Сложно для понедельника, это задачка.
2: Да. Если знаете, кто, что, про что, о чем, присылайте маячок через сайт наш.ру. Мы же на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники. Будем нести разумное, доброе, вечное.
0: Реклама на 107FM. Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
3: Воронеж, встречай! Группа «Фан Мод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным «Варкрафт» и «Вархаммер». 17 сентября, 20:00, клуб 12. Ограничение 16+. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября, Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И очень приятно осознавать, что в этой литературно-музыкальной забаве мы с вами звучим на одних, так сказать, нотах. Все правильно, большинство правильно ответило, конечно же.
2: Да, потому что эту песню не вымороть уже из нашей памяти, хотя и на сегодняшний день...
1: А вот, знаешь, мне кажется, что нынешнее поколение ее может и не знать.
2: Так мы не с нынешним поколением общаемся, Андрей.
1: Мы с разными поколениями.
2: Нынешнее поколение чего? Тут тоже как бы нужно давать. Вот ты себя каким считаешь поколением? Нынешним или прошлым?
1: Ну, я уже прошлое.
2: Я себя считаю нынешним поколением. Ну, потому что я нынешнее поколение. Вопрос, кого я нынешнее поколение? То есть, понимаешь,
1: это очень высокая философская, уже запутался.
2: Нет, это как-то формулируйте точно, давайте точные формулировки. То есть нынешнее поколение, я не являюсь представителем нынешнего поколения? Являюсь. Являюсь ли я нынешним поколением молодежи? Нет, не являюсь. Являюсь ли я нынешним поколением людей за... Являюсь.
1: Да. Ну, ты представитель своего поколения, как, впрочем, и я.
2: Да,
1: да, согласен с тобой.
2: Давай мы что-то это демагогию закончим.
1: Да, закончим, давай.
2: Песню про уток. Песню про уток. И не Розенбаума при этом.

0: Ладно, хватит. Хочется пересмотреть мультик. Я его сто лет не смотрел, мне кажется.
1: Мультсериал «Билли, Вилли, Дилли, Поночка».
0: «Дядюшка Скрудж».
1: Да, совершенно верно. «Дядюшка Скрудж».
0: И вот этот вот, который крупный такой, большой утка. Большой как, утка такой.
1: Какой?
0: Который летал.
1: Зигзаг Макряк.
0: Зигзаг, точно, да.
1: Зигзаг Макряк. Так что, ребят, можем вспоминать бесконечно. Спасибо большое всем, кто с нами на одной волне.
0: Да, давайте поговорим о чем-нибудь. Тут у меня есть одна философская мысль, которую я хочу обсудить и с тобой, и с нашими слушателями. Ну, есть такое некое, знаешь, негласное правило, что, ну, условно, мужчина с женщиной дружить не может. Да, и, в общем, как правило, это действительно так. Но есть еще одна категория людей, с которыми, может быть, и не стоит дружить. Именно дружить, я вот об этом хочу сразу уточнить.
1: Мужчины, женщины
0: и... коллеги по работе. Можно ли, на твой взгляд... прямо дружить с коллегой по работе?
1: Конечно. Ну, почему нет? Ну, да.
0: У меня опыт совершенно Давай. Другой. Да, я в какой-то момент, поскольку я работал в очень больших коллективах, и связанных с телеком, например, я вот там я для себя прямо выработал очень четкую позицию, что ни с коллегами, ни с подчиненными я не дружу.
1: Ну, потому что...
0: Меня связывают с ними только рабочие отношения, и еще с одним главным режиссером я могу в пятницу посидеть где-нибудь в барчике.
1: Ну, потому что телевидение — это особый вид, прекрасный.
0: Там каждый хочет подсидеть друг друга. Абсолютно точно тебе говорю.
1: Да. Вот. То ли дело вот радиостанция, да?
0: Не, у нас очень комфортный здесь климат, здесь можно и дружить, и сохранять прекрасные отношения со многими коллегами и даже дружить с семьями, с некоторыми, с ведущими.
1: Конечно. Ну, просто у нас другой коллектив, и я тебе могу сказать, что у меня вот так вот из отрасли даже есть, ну, не могу сказать, что там прям 100 тысяч миллионов, но есть друзья из отрасли, когда я работал на других радиостанциях, ну, там, с кем-то пересекался, и мы дружим. То есть вот мы именно дружим. Наверное, дружбу неправильно назвать приятельством. Наверное, вот это вот правильно.
0: Нет, приятельство — это приятельство. Понимаешь, да. Вот приятели могут посидеть, а еще есть термин «собутыльники», да, походили по барам на работе, а потом разбежали, уже не помнят даже, как зовут друг друга. Такое же тоже бывает. Я именно про такую все-таки вот дружбу. Вот скажите, давайте так, на вашей работе вы можете дружить со своими коллегами? Или вы, например, считаете, что с коллегами в принципе не надо дружить? Для этого есть люди вот в другой плоскости лежащие. А с коллегами надо иметь абсолютно рабочие отношения.
1: Любопытно ставишь вопрос. Ребята, ждем вашей версии. Сегодня у нас дискуссионный клуб.
0: Дискуссионный, да, абсолютно.
1: Да, можно ли и нужно ли дружить с коллегами по работе? Пишите, высказывайтесь через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Давайте порассуждаем.
2: Наше радио.

0: если их должностные обязанности не пересекаются. А почему? Ну, у вас как бы должностные обязанности пересекаются, вы вроде как делаете общий труд, а общий труд, он как бы объединяет людей в едином душевном порыве.
1: Ты заблуждаешься, потому что в больших, например, корпоративных компаниях, в корпорациях, там очень многие хотят получить какую-нибудь новую должность, шажочек по лестнице вперед. И им вот эти друзья по отделу, они не друзья вообще. Они...
0: Как нож в спину.
1: Да, конечно.
0: Ну вот я поэтому как-то вот, когда смотрю на наше социалистическое прошлое, мне кажется, что с переходом на капиталистические рельсы наше общее, ну вот я имею в виду популяционное, да, общее настоящее, оно не стало лучше. Я смотрю, как бы жизнь...
1: Я думаю, оно стало даже хуже, потому что вот таких акул в советские годы было куда меньше.
0: Даже дело не и в акул в том числе, а в том, что у тебя было слово «товарищ».
1: Да,
0: товарищ, которое, да, помимо, да, официального обращения, да, было тем, что вы объединены чем-то общим, да, товарищество,
1: да.
0: Если посмотрите на этимологию, и вот был у тебя товарищ, может, не друг, но товарищ,
1: да.
0: Это не был твой конкурент, это не был твой претендент на место, на которое хочешь ты, это был товарищ.
1: Ну, иногда, конечно, тоже все это случалось.
0: Ничто человеческое нам не чуждо, это, да, понятно. Но, Андрей Германович, социалистическое общество стремилось к жидку подобных проявлений. Изживать.
1: Согласен.
0: Всячески. Что-то я расфилософствовался.
1: Какое ваше мнение на этот счет? Ждем ваше сообщение через сайт наш.ру или через наших ботов.
2: Наша реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом «Радио» скидка 10% до 4 октября. 18+.
4: Если у вас другая проблема... Геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня так дискутируем на тему дружбы с коллегами по работе. Нужно ли вообще такую дружбу
2: возможно сводить?
1: Возможно ли она? Очень много разных мнений.
2: Привет, королям! Не только можно, но и нужно. 15 лет работы в МЧС. Уже давно не работаю, но общаемся и дружим до сих пор, пишет нам Сергей.
1: Дружбу с коллегами возможно, но это всегда как прогулка по тонкому льду. То есть вот не бывает дружбы и прогулки по тонкому льду. То есть если ты чувствуешь, что ты идешь по тонкому льду, скорее всего, дружбы нет.
2: Добрый день. Мне повезло найти в коллективе лучшую подругу. Сейчас она моя крестная дочь. Но в учительских женских коллективах лучше не дружить.
1: Здравствуйте, вечеринки. В прошлой организации собрался хороший коллектив, который еще не существует, уже не существует 5 лет. А мы, большая часть коллектива, до сих пор общаемся, периодически устраиваем застолье во главе с бывшим директором, пишет нам Юрий из Подольска.
2: Конечно, можно, пишет Аня из Москвы. Мой лучший друг – это бывший коллега и даже начальник. А еще мой муж был его вышестоящим начальником. Почти 20 лет дружим с семьями. Редкий случай, но это возможно.
1: Редкий. Если подружиться с кем-то, кто уже работал на этом месте, это одно. Ну и в целом ок. А вот привести на работу старого друга ничем хорошим обычно не заканчивается, пишет нам Маша из Тольятти.
2: Да, Маша. А вот представь, Андрей Германович, условно говоря, некую структуру, где существует жесткая иерархия. Ну, допустим, не знаю, ну, армию, допустим, mm-hmm. да? Где существует, ну, условно говоря, вышестоящий и нижестоящий. Там даже в звании там существует генерал и есть полковник. И вот возможно ли дружба между этими двумя людьми, между которыми, которому он нижестоящий, должен на работе обращаться либо товарищ генерал-майор, да, либо по имени-отчеству. Вот возможно ли?
1: Ты знаешь, я еще один тебе пример приведу. Я не могу ответить на твой вопрос. Наверное, в каких-то случаях она возможна, но всегда возникают вопросы в этом случае. А вот представь себе дружбу, ну давай вот где-нибудь навек назад отмотаем.
2: Так.
1: Дружбу между двумя учеными, у которых совершенно принципиально разная позиция. Ну, возьмем Альберта Эйнштейна, ну и кого-нибудь еще, у него много было друзей. Когда они грызлись совершенно на научных конференциях, например, и это не мешало им прогуливаться по набережной и обсуждать что-то.
2: Ну, как,
1: у них все-таки вот как-то это было немножко...
2: Как у датчан-то Резерфорд, которому пиво одна компания поставляла, а другим поставляла другая пивоваренная компания. И они дружили нормально.
1: Абсолютно.
2: Дискутировали. Правда, иногда чуть до мордобоев не доходило.
1: Нет, я думаю, что иногда и доходило. Просто старались это все...
2: По-дружески. Ребят, пишите, как у вас, какое мнение у вас относительно дружбы на работе, возможно или нет.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня с вами обсуждаем тему «Возможна ли дружба на работе?».
2: Да. У меня три подруги на работе. Мы работаем в разных подразделениях, так что подсиживать некого, делить нечего, пишет Ольга из Волгограда.
1: Подождите, ну это не совсем на работе, потому что вы работаете в разных подразделениях.
2: Я учительница, а подруга медсестрой.
1: Ну, например, да. Ну, то есть, конечно, можно в таких случаях. Я работал в небольшой фирме, получилось так, что занял место своего начальника. Не очень высокая позиция, а он перешел вообще ко мне в подчинение. К сожалению, мы не стали друзьями-друзьями, но отношения у нас были ближе к дружественным, чем к товарищам. К сожалению, сейчас общаемся не чаще двух раз в год.
2: Привет, короли! С коллегами дружить легко. Моя лучшая подруга, вместе работали, дружим больше 20 лет. Дружить можно, все зависит от человека. Сейчас работаю водителем, коллектив разъездной. На последней офисной работе общаюсь с одной коллегой, которая тоже уволилась, так как там работа, в общем, там работают нехорошие женщины. Анна, 46 лет,
1: Москва. Да нет, просто мне кажется, что тут самая большая проблема даже не в том, можно дружить или нет. Конечно, можно дружить, никто же вас не может запретить. А насколько будет удар в случае предательства? Понимаешь, насколько сильным будет удар? Потому что друг друг, а друг взял тебя и подставил.
2: Ну,
1: на
2: как,
1: работе.
2: Как и с другим, любым другим человеком. Вот он тебе друг друг, а как в песне пел. Ну что же ты, студент, игрушку новую нашел, не думал, не гадал, а девушку мою увел.
1: Такое тоже бывает.
2: И такое тоже бывает. Удар в спину. Ребята, девчата, пишите ваше мнение через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Дружба на работе. Плюсы, минусы. Возможно ли она в принципе?
2: Подводные камни. Подводные считаю, камни. Что для хорошего климата в коллективе отстраняться от коллектива нельзя. Нужно иногда вместе где-то посидеть, куда-то съездить. Но это не дружба, это тимбилдинг. Раскрывать душу перед коллегами не стоит. Проверено горьким опытом.
1: Да, с начальником может и не дружба, но понимание. И вне рабочий досуг имеется, например, спортивных соревнованиях участвуем, на даче собираемся коллективно, а вот некоторые именно коллеги перешли в разряд друзей и остались уже после смены работы. А я могу сказать, что вот как раз товарищ майор, он же товарищ уже подполковник, он в свое время на тимбилдинге генеральному директору в пинбольной борьбе, да, и он еще боялся, что уволь. Дело все в том, что когда вы на тимбилдинге, это совершенно другое. Это вас просто готовит, чтобы вы нормально сидели друг с другом на работе. Это не дружеские отношения.
2: Ну,
1: это
2: Андрей Германович,
1: сглаживание, скорее.
2: Нет, понимаешь, так. Вообще весь этот тимбилдинг, это наносное к нам пришло вместе с бизнес-ланчами.
1: И менеджерами.
2: И менеджментом, да. То есть изначально всего вот этого вот, ну, есть же менеджмент, искусство управления коллективом. Да. Разновой массы. И раньше у нас всего этого не было. У нас были совершенно... Вот поездка на картошку, это был тимбилдинг.
1: Конечно.
2: А сейчас тимбилдинг — это какие-то спортивные мероприятия, когда вы перетягиваете канат, потом вместе, не знаю, с горячительными напитками ужинаете. А у нас было просто на неделю на картошку.
1: Да.
2: Вот это был другого рода тимбилдинг. То есть сейчас...
1: Ну, я бы, честно говоря, на картошку не хотел.
2: Почему?
1: Не знаю.
2: Ну, представь, мы с тобой, Саша Бон, Игорь Паньков, Яна Лукьянова, Митя, ну...
1: Мы же не вернемся.
2: Если его... Митя, если не заболеет, как обычно. Алиса так точно...
1: Алиса точно.
2: И на картошку куда-нибудь на неделю,
1: да,
2: представляешь?
1: Хорошо бы.
2: Вот это
1: да,
2: будет тимбилдинг.
1: Да, согласен.
2: Так что если есть,
1: мы и так дружим, поэтому...
2: Если есть приусадебное хозяйство, готовое принять на неделю коллектив ведущих популярной радиостанции, мы урожай не гарантируем, но можем...
1: Сборку урожая даже не гарантируем. Мы гарантируем то, что неделю мы у вас пробудем.
2: Но скучать вам не придется. Ребят, спасибо большое за ваше сообщение. Наш дискуссионный клуб на этом, наверное, будет закрываться.
1: Да пора бы уже.
2: Как обычно, какому-то определенному...
1: Нет вывода, просто интересно было узнать ваше мнение, поэтому мы его и получили.
2: Да.
1: А в следующем часе будем разыгрывать титул «Умника дня».
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
4: По данным ГИСМИТИО, завтра в Воронеже пасмурно, дождь. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
8: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
9: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено и является публичной офертой.
10: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99.
11: Ограничение 0+.
12: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г.
13: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

звездочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

чердака, с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий смотрит.

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть, проходит

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и гендиректор филиала ПАО «Россети», магистральной электрической сети центра Дмитрий Гвоздев провели в Воронеже рабочую встречу. Основными темами совещания стали повышение надежности магистрального электросетевого комплекса региона и подготовка инфраструктуры к отопительному сезону. Речь шла о функционировании подстанции линии электропередачи напряжением 220-500 кВт. Особое внимание уделено работе оборудования, связывающего Воронежскую область с сопредельными регионами. Стороны подчеркнули важность координированной работы энергетиков и региональных органов власти для устойчивого электроснабжения. В Воронеже торжественно открыли памятный камень, посвященный будущему строительству энергоблока номер 8 Нововоронежской атомной станции. Он был установлен на набережной прудоохладителя энергоблока номер 5 в канун 150-летия со дня рождения Феликса Дзержинского. В церемонии открытия принял участие губернатор Александр Гусев. Выступая перед собравшимися, он отметил особую роль Нововоронежской АЭС в развитии региона и подчеркнул, что сохранение исторической памяти – важная задача современных поколений. История развития отечественной энергетики неразрывно связана с людьми, которые закладывали основы масштабных преобразований страны. Так, Феликс Дзержинский принимал участие в разработке плана электрификации страны. Александр Гусев также выразил благодарность работникам органов безопасности за обеспечение защиты объектов атомной энергетики. В рамках рабочего визита в Воронежскую область заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев посетил Нововоронеж. Первым пунктом рабочей программы стало посещение Нововоронежского политехнического института. Алексей Гордеев осмотрел учебные аудитории, библиотеку и музей, а также пообщался со студентами и преподавателями. В 2023-м колледж с более чем 60-летней историей был преобразован в ВУЗ. На базе Нововоронежского политеха студенты получают как среднее профессиональное, так и высшее образование. После посещения института Алексей Гордеев принял участие в открытии финального матча Кубка Союза Федерации «Центр» по футболу. Кроме того, в рамках посещения Нововоронежа Алексей Гордеев вручил благодарственные письма за значительный вклад в развитие города и региона. Замгубернатора Игорь Лотков провел заседание межведомственных комиссий Воронежской области по противодействию нелегальной занятости и формированию просроченной задолженности по заработной плате. Вице-губернатор подчеркнул, что противодействовать нелегальной занятости необходимо в проактивном формате, используя все имеющиеся механизмы для воздействия на работодателей, допускающих нарушения. Комментируя ситуацию с задолженностью по зарплате в некоторых организациях, Игорь Лотков отметил, что это не просто нарушение договорных обязательств перед работниками, а работодатель ставит их в положение борьбы за выживание. То, что для предприятия это становится обыденностью, это недопустимо.
2: Выборы 2026.
1: В народную программу «Единой России» вошел пункт о догазификации сельских домов культуры, о котором просили именно жители Воронежской области. Всего от нашего региона в обновленный программный документ поступило порядка 40 тысяч инициатив, а всего в народную программу было направлено почти 3,5 миллиона предложений от жителей страны. С этим документом партия идет на выборы. Он содержит максимально подробные и системные ответы на запросы общества. Главные приоритеты народной программы «Единой России» – демография, модернизация рынка труда, поддержка регионов, развитие современных технологий, укрепление экономики, сохранение исторической памяти и обеспечение безопасности страны. Единая Россия номер один в избирательном бюллетене.
2: Выборы 2026.
1: Это были новости региона.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Я думаю, тему будем закрывать, напарник, да?
2: Да, будем закрывать, ну, потому что дискутировать об этой теме можно бесконечно долго и не прийти к какому-то выводу, потому что
1: каждый потому что, мне кажется, индивидуально все это очень.
2: Совершенно верно. Каждый
1: кто-то
2: случай...
1: находит друзей, а кто-то находит другое. Ладно, считаем тему закрытой. И в этом часе мы традиционно будем разыгрывать титул «Умника дня». Между прочим, первый во время этого мягкого бабьего лета.
2: Подожди, а на прошлой неделе это было не мягкое бабье лето?
1: Ну, синоптики только на этой неделе называют
2: его. Провозгласили.
1: Почему мне такой, знаешь, термин нравится? Это вот как луна. Она то желтая, то лимонная, то кофейная.
2: Если помните, игра такая была, «Герои меча и магии», там астрологи провозгласили месяц, там, не знаю, какой-то болотной нежити, да? Синоптики провозгласили мягкое бабье лето.
1: А может, оно может быть нежное бабье лето? Давайте вот, хотя лучше не надо.
2: Как течение Гольфстрима. Ладно, ребят, в этом часе будем разыгрывать титул «Умника дня». Готовьтесь за него побороться. В скором времени пригласим вас в игру.
0: Реклама на 107 FM.
3: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
6: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Мы готовы пригласить всех желающих побороться за титул «Умника дня». Нужна нам первая кодовая фраза.
2: Давай.
1: Есть она у меня. Это будет, во-первых, первой кодовой фразы, а во-вторых, прекрасный...
2: Это будет еще одной кодовой фразы.
1: Нет, да? Это будет прекрасная заготовка для синоптиков на ноябрь. Когда так. Они захотят нам объявить очередное бабье лето, оно будет звучать у них так. «Суровое бабье лето». Что ты так задумался? Давайте 20-й, приславший суровое.
2: Суровье бабье.
1: Не суровье, а суровое бабье лето.
2: Нам не надо. Автор 20-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.
3: Майами,

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И мы готовы начать первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». И в нем за титул умника дня будет бороться Станислав. Давайте знакомиться. Станислав, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Станислав.
3: Добрый вечер уже, наверное.
2: Да, добрый вечер. Добро пожаловать к нам в компанию добрых проверенных друзей на экзамен. С кем мы хотите экзамен, играть? Андрей, да, Германович или Игорь Владимирович?
1: Выбирайте.
3: Давайте, Игорь Владимирович.
2: Давайте, спасибо за доверие. Минута времени. Давайте начнем первый раунд. Поехали. В какой стране была образована авиакомпания «Люфтганза»?
3: Германия.
2: Правильно. Присутствует ли на государственном флаге Мексики полоса синего цвета?
3: Красный, зеленый, белый нет.
2: Правильно. Что измеряют глювиографом? Количество и интенсивность солнечного света, количество и интенсивность осадков или количество и интенсивность волосяного покрова?
3: Ну, давайте осадки.
2: Правильно. Назовите отчество актера Василия Ливанова.
3: Господи, вчера же Шерлока Холмса смотрел. Василий... Нет, пропущу.
2: Борисович, сколько заповедей получил Моисей?
3: 10.
2: Правильно. Какое животное изображено на гербе города Челябинск?
3: Ну, пусть будет тигр.
2: Верблюд. В какой области искусств получил известность Венсан Кассель?
3: Кинематограф.
2: Правильно. Существует ли в Российской Федерации такой праздник, как День ихтиолога?
3: Нет.
2: Существуют люди, которые занимаются рыбами. Профессиональный праздник ихтиологов. 7 из 10... нет, 5 из 10 чего-то это. 5 из 8. 5 из 8, да, я что-то разбежался.
1: Да хорошо сыграли.
2: Хорошо, Станислав.
3: 5 из 10 лучше было.
2: Ну, уже хорошо. 5 из 8 фиксируем. Благодарим за принятое участие. В скором времени пригласим второго участника игры. Проведем второй раунд и узнаем, кто получит титул умника дня.

0: Сбербизнес спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru 16+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Куда срочно перенести рабочие чаты?
9: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
10: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
11: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
12: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
13: Да.
14: Да, ну что за минуты? Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
12: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
15: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
16: Проще простого.
17: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
18: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И добро пожаловать во второй раунд игры «Успеть за 60 секунд».
2: Кто там?
1: Алексей там.
2: Алексей,
1: здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Ваш соперник Станислав сыграл с результатом 5 из 8. У вас есть шансы забрать себе титул умника дня, если одержите победу, либо сыграете в ничью, и Андрей Германович вам будет в этом помогать. Готовы?
3: Да.
2: Поехали. Поехали.
1: Относятся ли муравьеды к сумчатым животным?
3: Нет.
1: Правильно. А сколько очков присуждается игроку за 3 выигранных мяча в теннисе?
3: 50.
1: 40. Существует ли в Российской Федерации такой праздник, как День трубопроводных войск? Да.
3: Нет.
1: Есть такой. В какой области искусств получил известность Дэвид Гилмор?
3: Киносъемки.
1: Музыка. Какое животное изображено на гербе города Самара?
3: Ах, этот.
2: Вот он.
3: Не знаю.
1: Коза. Сколько лет водил свой народ Моисей по пустыне?
3: 100 лет.
1: 40. Назовите отчество актера Василия Ланового.
3: Алексеевич.
1: Семенович. Василий Семенович. Что измеряет ананометром? Силу и скорость морских течений, силу и скорость химических реакций или силу и скорость ветра?
3: Силу и скорость ветра, ветра.
1: Правильно, правильно.
2: Два из восьми фиксируем. Хороший результат, но недостаточный для победы. Благодарим, Алексей, вас за принятое участие. А титул сегодня достается Станиславу, с чем мы его и поздравляем. Сейчас Андрей Германович выдаст удостоверение умника дня. Я напомню, ребята, о том, что если хотите потренировать серое вещество, но нет такой возможности сделать это в эфире, побороться, можно потренировать самого себя или, допустим, с родными и с близкими, поотвечать на вопросики. Для этого у вас есть все необходимое, а именно нужен смартфон. И подписаться в мессенджере, каким пользуетесь, тележкой, Максом, социальной сети ВКонтакте, найти там в поиске «Умник дня», подписаться, и будете получать по 12 вопросиков каждый день. Отвечая на них, можно развивать серое вещество и вообще прокачивать всякие скиллы и всезнайства. Кроме того, в «Умнике дня» есть такая опция, как «Утром я рассказываю, что за день».
1: Так,
2: день, чем знаменит в истории.
1: Сегодняшний день.
2: Сегодняшний, да. Вот именно в этот день, 14 сентября, но в 1812 году, спустя неделю после Бородинского сражения, наполеоновская армия вошла в Москву. В тот же день в городе вспыхнули пожары, которые, собственно,
1: армия ушла
2: в скором времени, да, была вынуждена покинуть Москву. Кроме того, в 1911 году во время торжеств по случаю открытия памятника в Киеве был застрелен Петр Аркадьевич Столыпин. Русский государственный деятель, министр внутренних дел, премьер-министр России. Любопытнейшая история. Как готовилось покушение, как реализовывалось. Ну вот чисто, знаете, вот True Crime сейчас очень популярен, да. Вот про это бы, я считаю, можно было бы снять даже сериал. Ну и кроме того, среди людей, которые сегодня у нас в именинниках, значится Николай Ильич Камов. Советский авиаконструктор, создатель вертолетов серии К. И Игорь Леонидович Кириллов, советский, российский теле- и радиоведущий.
1: Прекрасный советский.
2: Да. Кто еще сегодня в именинниках, чем он знаменит, узнать можете, если подпишетесь на канал. Напомню, называется «Умник дня» в мессенджере «Макс».
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Так, ребята, пятничный выпуск «Пихтории» уже для тех, кто пропустил, доступен для повторного прослушивания, переслушивания и дележа с друзьями. Напомню, где его можно добыть. В сообществе ВКонтакте, которое называется «Пихтория на 10 баллов», заходите туда, подписывайтесь, и мы все выпуски «Пихтории», ну, постараемся оперативно в меру возможности туда выкладывать.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже пасмурно, дождь. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
6: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агроэн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
7: «Воронеж, встречай!» Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным «Варкрафт» и «Вархаммер». 17 сентября, 20.00, клуб 12. Ограничение 16+.
8: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент», «Ламинат», «Линолеум», «Керамическая плитка» и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г.
9: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Центробанк намерен продолжить работу по восстановлению прав инвесторов по заблокированным активам. Это указано в проекте основных направлений развития финансового рынка на 3 ближайших года. Он опубликован на сайте регулятора. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как отметили в Центробанке, вопрос заблокированных активов сохраняет свою актуальность. Регулятор продолжит работу с такими активами для сохранения и укрепления доверия инвесторов, граждан и бизнеса к рынку капитала. ЦБ также будет содействовать внедрению искусственного интеллекта в качестве одного из инструментов повышения качества финансовых услуг. Любой необоснованный рост цен необходимо выявлять не только на полке в магазине, но и на других этапах цепочки поставок, заявил в комментарии НСН глава Союза потребителей России Алексей Койтов. Правительство утвердило список из 24 видов продуктов питания, цены на которые будут мониторить с нового года. Как отметил Койтов, у правительства есть полномочия прямого вмешательства, если в течение 2 месяцев рост цен на значимые товары больше 30%. Однако этим правом пока ни разу не пользовались. Обычно Федеральная налоговая служба убеждает крупные сети сделать скидку, принять другие меры для снижения цен. Изменения позволят ФАС предоставлять данные соответствующим ведомствам, что повысит эффективность процесса, заключил собеседник НСН. Военкор, герой России Евгений Подубный заявил, что только на личном примере можно воспитать патриотизм у молодежи. Говорить о нем казенным языком нельзя. Он добавил, что следует снизить уровень популизма на телевидении и в стране в целом. По его словам, честно и искренне объяснить детям, что значит любить свою родину, могут ветераны спецоперации. В качестве примера Подубный назвал другого героя России Владислава Головина, который сегодня руководит общественным движением «Юнармия». Российские предприятия представят почти 500 экспонатов на международной выставке обороны аэрокосмической промышленности и технологий безопасности «Africa Aerospace and Defense». Она откроется 16 сентября в столице ЮАР Претории. Организатором российской экспозиции выступит Рособоронэкспорт. Как сообщила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, в том числе на выставке будут представлены 30 образцов продукции военного назначения, среди них беспилотники и средства борьбы с ними. Том Холланд стал самым кассовым голливудским актером, обойдя Зои Салдану. Общемировые сборы фильмов с ее участием превысили 15,5 миллиардов долларов, сообщает Verity. Основной вклад в результат внесли премьеры нынешнего года «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея». Первый фильм собрал около 2,5 миллиардов долларов, второй – порядка 1,5 миллиардов. 30-летний Холланд стал самым молодым актером, который возглавил этот рейтинг. «Человек-паук» возглавлял кассовые сборы в американском прокате 6 выходных подряд. Однако в минувший уикенд его обогнал фильм «Практическая магия 2» с Сандрой Буллок и Николь Кидман. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
3: 18:04 в столице Черноземье. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Мы в прямом эфире, как всегда, говорим и показываем. Говорим на 107FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте. Наше радио в Воронеж. Там началась прямая трансляция. Мне кивают всего происходящего в студии. А в студии сегодня происходит следующее. Общаемся в честь 20-летия и других поводов с лидером одной из старейших рок-групп Черноземья «Стоунхенд». Александр Горбунов у нас сегодня в студии. Александр, привет.
4: Приветствую.
3: 20 лет. Это же, в принципе, если бы мы постарались чуть пораньше, могли бы быть у нас и дети такие уже взрослые, а то и постарше. Группе 20 лет, не будем сравнивать с ребенком, давай, это я так просто привел аналогию. Кому не стоит заниматься музыкой, организовывать свою группу? Человеку, который не готов к чему?
4: Человеку, который не готов вести аскетичный образ жизни, не имеющий стержня, ну и, так скажем, хотя бы на ближайшую перспективу в несколько там, ну, в 5 лет, да, отказаться от чего-либо и идти к своей цели, несмотря на что. Вот если человек этого не готов сделать, то делать здесь в музыкальном бизнесе нечего, я считаю.
3: От чего пришлось отказаться в 2006 году?
4: Наверное, от... В какой-то степени от учебы в институте даже пришлось отказаться. Наверное, еще пришлось отказаться от каких-то... Ну, наверное... как это сказать, ну, бытовых моментов, да, то есть, когда ты начинаешь заниматься музыкой, ты хочешь себе приобрести какие-то инструменты, какую-то аппаратуру, что-то ты покупаешь, что-то нет, ну, это экономия денег, да, банальная, то есть, вот с этим сталкиваться тоже пришлось. И сталкиваюсь до сих пор, собственно говоря, вся моя жизнь, это такая некая аскеза, то есть, в чем-то себя отказываешь и в чем-то позволяешь себе, там, например, в музыке. Вот, то есть, что тогда, что сейчас. По сути, ничего не изменилось. Может быть, масштаб только другой. Все.
3: Больше отказываться приходится? Или...
4: Да.
3: Даже так? Подожди, а как же вот все это ради чего? То есть, кто-то, приходя в музыку, мечтает о концертах, о больших площадках, о толпах поклонников, поклонниц и поклонников. Просто по-разному они тобой интересуются. Это мешки денег, я не знаю, какие-то контракты.
4: Это в кино такое так бывает.
3: А по-настоящему как это?
4: По-настоящему, но только у абсолютно ограниченного небольшого количества людей есть такие как бы ресурсы, да. В реальной жизни 90-95% людей, которые играют рок-музыку, настоящую рок-музыку, да, вот. Ну, они находятся, так скажем, в андерграунде. Сейчас уже новый тренд пошел говорить слово «нишевые». Вот «нишевые», я не понимаю значения этого слова. Я помню, ниша – это вот в шкафу, да, что-то там вот положить одежду. Вот. И сейчас уже нас называть стали «нишевые». Вот. То есть, ну, это история, которая показывает, что есть люди, которые зарабатывают деньги и идут на какие-то компромиссы, кто-то не зарабатывает. Идея самое главное. Вот я преследую всю жизнь идею.
3: А какая она?
4: Огонь Прометея, рок-н-ролл. Тот, который был придуман, есть слово истинный, да, но это очень громкое слово, наверное, правильный, каноничный, наверное, вот, который был придуман там, носителями этой музыки, и вот он должен звучать так, и по-другому он не звучит. Если это отступление от правил, какое-то ответвление, это уже не рок-музыка. Это так же, как и с бензином, да, вот 92-й, 95-й. Вот октановое число, если пониженное, уже все.
3: Уже это может не принять.
4: Да, это то же самое здесь. Просто люди некоторые об этом не задумываются.
3: То есть, в принципе, есть определенный рецепт этого рок-н-ролла, и если пытаться его, ну, как-то, что ли, переиначить, это уже получится...
4: Типа у нас другое. Свой путь, как у нас любят говорить в музыкальной тусовке. У нас своя история, свой путь, но это сомнительно. Это аргументация, так скажем, нулевая. Там, мое субъективное мнение.
3: Хорошо. Ну, мы же сегодня с тобой встречаемся, значит, о твоем мнении-то и говорим. Возможно, в чем-то оно и объективно для тех, кто нас слушает. А что нельзя выкинуть из рок-н-ролла, что у нас периодически выкидывают, чем, возможно, даже брезгуют, говорят, ну что это? Нет. Это точно не про нашу музыку.
4: Первоосновной тяжесть. Если тяжелый рок, он должен быть тяжелым. Я всегда привожу пример с тяжелыми видами спорта, с агрессивными. Бокс, там, кикбоксинг. Ведь люди же смотрят, за это платят деньги, угу. как друг другу там бьют по лицу. И получают от этого эстетическое удовольствие. А потом в то же время, когда слышат тяжелый рок, говорят, ой, что ж так тяжело? Ну, вы уж определитесь тогда. Ну, как-то так. Тяжесть, наверное, нельзя выкинуть. Потому что если рок-музыка не тяжелая, все-таки это уже не рок-музыка.
3: Ну, это один из нюансов, наверное. 18 часов и 10 минут в столице Черноземья. Сегодня с нами Александр Горбунов, лидер одной из старейших рок-групп Черноземья, Stonehand. Кстати, 26 сентября будет большой сольный концерт в Воронеже. Вот Александр сейчас обещал целых 2 часа.
4: Да, музыки. Полноценный двухчасовой сет.
3: Двухчасовой сет, когда это... вообще видели и слышали. У современных групп-то, дай бог, минут на 20, наверное, наберется, да? Больше? Больше? На час? Вот, молодежь, говорит, на час уже написал в свои 23. Ну что ж, мы прервемся на небольшую рекламу. Далее полный газ, это от Stonehand, и в самое ближайшее время. Ремастеринг, да?
4: Да, сингл «Ярость дорог».
3: Давно был выпущен?
4: 19-й год.
3: Вот, отмотаем чуть-чуть обратно.
2: Наше радио. Проверено временем.
0: Реклама на 107 FM.
5: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэго. Агроэго – компания с большим будущим.
7: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+.
8: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
9: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
2: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.

0: Stonehand, полный газ. Прямо сейчас в рамках программы «Тема дня» на 107FM настроены ваши радиоприемники. Мы говорим здесь, показываем на нашей страничке ВКонтакте. Наше радио «Воронеж», там идет прямая трансляция всего происходящего в студии. Ну а в студии сегодня Александр Горбунов, лидер как раз-таки группы Stonehand. 20 лет отметил коллектив, нормально называть группу, рок-группу, коллектив.
1: Коллектив, да.
0: Все, можно называть коллектив, хотя что-то мне подсказывает, ну, скорее всего, и знание, то, что ты человек-оркестр.
1: Да.
0: И все то, что да. мы слышим, ну, без исключения. Я сейчас хотел сделать одно исключение, но потом все-таки подумал, что, наверное, без исключения. Все сыграно, по крайней мере, в студийном варианте
1: да.
0: тобой.
1: Да, да, да. За исключением гостевых вокалов, там, и гостевых соло иногда. Но это сейчас вот редко, но бывает.
0: Mm-hmm. А подожди, в 2006 году ты вот всем набором этих возможностей обладал?
1: Нет. Тогда я еще не записывал так скажем, конвейерно, если можно так сказать. Я учился. Тогда мы все принимали участие так или иначе в создании там, песен и записи пробные делали. Я учился все делать сам. И уже тогда понимал, что если я не научусь там, сводить, там, элементарно бас-гитару записывать, у меня уйдет огромное количество времени на то, чтобы сделать продукт. Потому что по нашей жизни нужно уметь все делать самому. Если ты делегируешь какие-то моменты другим людям, будь готов, что они тебя подставят в определенный момент. Просто не смогут. И сроки, которые ты выставляешь, они просто полетят. Угу. Вот и все.
0: Вот мне понравилось сейчас слово «продукт», потому что это очень правильное слово, когда хочешь сделать что-то действительно хорошее. Да?
1: То да. есть,
0: обычно у нас это все любят, ну, что касается творчества,
1: говорить, спустя рукава
0: что,
1: делают.
0: Что это вот наше такое звучание, мы так видим, мы же художники, условно, да, мы творцы.
1: Это все условно. Это еще вот со времен я учился в изо-студии, вот есть понятие «я так вижу», а есть понятие «как надо». Вот, например, даже базовые какие-то моменты, связанные с перспективой, как вот ты рисуешь там эти спичечные коробки, там, да, учишься поступать куда-то, ты должен понимать, что такое перспектива. Также и в музыке есть понятие не «как хочу», а «как надо». И этот момент многие не учитывают ввиду того, что они крайне ограничены в своих инструментальных, там, вокальных ресурсах. И тем самым они пытаются, многие люди, подтянуть эту ситуацию. Само вот я вот так пою, и по-другому я не хочу. А это же не звучит. А какая разница, я так вижу. Это неправильно.
0: То есть, если, мол, не хочешь кулеш, ничего не ешь.
1: Да, да, это неправильно. И это, так скажем, ну, Грушинский фестиваль перманентной самодеятельности, он не должен быть в таких количествах. К сожалению, настолько так.
0: А как же, ну, не знаю, вот фирменный, как говорят, звук, взгляд на что-то в текстах, что-то в мелодии? В конце концов, что делать после такого заявления условным там, экспериментатором?
1: Эксперименты разные бывают. В любом случае нужно быть инструменталистом. То есть хотя бы элементарно, ну, правильно петь, угу. правильно зажимать аккорды. Все это ну, какие-то базовые моменты. Если там с фирменной музыкой себя сравнивать, ну, тогда уж если ты назвался, тогда соответствуй. Угу. Чтобы звучать фирменно, прежде всего нужно ее слушать, эту музыку, наслушка. У тебя должны быть часы наслушки, ты должен понимать, ага, это вот, вот в таком стиле, это вот так, такое продюсирование. Там есть британский звук, есть американский звук. Вот волею судеб это придумали не мы, так исторически сложилось. И чтобы понимать в этом, быть как рыба в воде, это нужно слушать, это часы. Сотни часов наслушки, понимая, что ты в материале, ты можешь так, так, я вот сегодня делаю вот это, потом, а я хочу привнести вот это, вот это эксперимент. Когда ты, например, Фил Коллинз в начале 80-х годов, после огромной школы Genesis, ты начинаешь сольное творчество, ты уходишь в поп-музыку, но не теряешь в то же время ту элементную базу, которую ты наработал в 70-е в Genesis. Угу. Вот это эксперимент. А когда ты пытаешься голову рыбы скрестить с туловищем дикобраза, это такое себе.
0: А потом можно вернуться в Genesis, спеть несколько песен и уйти обратно.
1: Да.
0: Такой эксперимент. А о чем поют в роке?
1: В каком именно?
0: Ну, допустим, мы не раз представляли тебя здесь, и, насколько я понимаю, ты себя позиционируешь как представителя Southern Metal.
1: Hard-rock, да? Southern Metal, да.
0: Да. А вот о чем там поют?
1: В данном случае, вот если брать мои песни, я за себя буду говорить, я буду петь и пою, и буду всегда петь исключительно о силе воли, о каких-то... Ну, условных преодолеваниях препятствий. То есть мы преодолеем все, все будет хорошо, условно, да. Ну, я так очень галопом по Европам сейчас пробегаюсь. То есть никакого протеста, против чего только протестовать. Я люблю петь о человеке, который может преодолеть проблемы. Это, наверное, базис мой такой вот текстовый. Ну, естественно, об автомобилях, о гонках. И опять же, все это сводится к какому-то преодолению рубежа, такого сложного этапа. То есть мы все пройдем, все будет хорошо. Вот о чем я пою. И каких-то других песен у меня, по сути, нет.
0: Ну, это тоже, так скажем, в ключе именно этого стиля, да, этого
1: направления? Да, конечно, конечно. То есть сам стиль, он диктует определенные, не то что рамки. Хотя, опять же, вот люди говорят... Вот рамки стиля, они вот ограничивают. Ну, там, не знаю, Вайзовский писал картины, связанные с водной гладью, да, это тоже определенные рамки, да. Ну, нравится тебе вот это, пожалуйста. То есть тут такой стиль здесь особо, в принципе, никак не поэкспериментируешь и с текстами, наверное. Хотя подтянуть все, что угодно можно, безусловно. Но вот я это вижу примерно вот так.
0: А Оззи Осборн на майке и на кепке, если не ошибаюсь. Ну, да, почему?
1: Потому что я люблю Black Sabbath, и Оззи Осборна люблю. Black Sabbath, наверное, в большей степени, конечно же. Вот.
0: Ну, такая... Раннее?
1: Весь Sabbath люблю. Понимаешь, с годами, когда ты уже вот в 26-м году слушаешь Sabbath с 70-го года, там по... 13-й, у них последний альбом вышел в 13-м году. Ты понимаешь, что у них плохих альбомов нет. Угу. Есть суперпопулярные, есть менее популярные. Это в любом случае работы с мировой точки зрения, имеющие колоссальную художественную ценность. И как бы делить там, нравится, не нравится. Мне нравится у Black Sabbath все. Так же, как у Deep Purple, и у Led Zeppelin, и у всех классических рок-групп. Мне нравится практически все.
0: А почему нравится? Вот здесь же мы же говорим о том, что нравится, не нравится. Да? Ну, нравится, слушай, не нравится, не слушай. А с точки зрения профессионального музыканта, к которому и ты себя относишь, и тебя вполне можно отнести, да, другим, в том числе и коллегам, о коллегах мы еще поговорим. Здесь что нравится как профессиональному музыканту?
1: Новаторская идея. Когда из ничего было создано вот то, что мы имеем в виду сейчас, как понимаем, как рок-музыка. До них же этого никто не делал. В том виде, да? Тяжесть, искрометность, соло, технически сложные какие-то соло там на гитаре, на органе, вокальные партии. Я всегда привожу пример. Начало было за Робертом Плантом, потом подключился Ян Гиллан, который в эту тяжелую блюзовую школу вокальную принес ярость, животную ярость такую настоящую. Вот. То есть все это вот в совокупности, оно вдохновляет. То есть люди, которые, так скажем, моложе меня уже по нынешним меркам, да, они создали такую музыку, которую будут слушать и через 100, и, наверное, через 200 лет.
0: Ну, да, из многого того, из 99, наверное, процентов.
1: Да.
0: Хорошо, наверное, может быть, это даже и много, из 9, 90... 95% того, что производится сейчас, вряд ли об этом вспомнишь уже через несколько даже лет.
1: Ну, сейчас клиповое мышление. Сейчас в основном делают как, чтобы вот в рилсах зашло это, да, в соцсетях. А тогда делали не то, что здесь и сейчас. Да, тогда делали с пониманием, что ну, это какая-то веха, да. Хотя, опять же, исходя из тех интервью, которые я смотрю, музыкантов моих любимых групп, многие из них были солидарны с менеджментом, и менеджеры говорят, что эти группы созданы на год, на два, а они существуют уже, скоро будет 60 лет. То есть вот в чем парадокс. То есть тогда они считали, что это на несколько лет. Никто не думал, что группа просуществует столько долго.
0: А подход в создании музыки, вот сейчас ты сказал про менеджеров, и я подумал, что, в принципе, у нас же все по-другому, да, то есть у нас вообще, в принципе, подход к существованию группы или к выкачиванию из нее ресурса, да, потому что среди, так скажем, коммерческой музыки тоже встречаются да, вот люди очень талантливые.
1: Оговорка, да? Коммерческая музыка. С рок-музыки, с отечественной, никаких ресурсов никто не выкачивает, потому что эта музыка загнана в понятие нишевое. Мейнстрим и нишевая музыка – это разные вещи. То есть, ну, из нишевой музыки ты ничего не выкачишь, потому что ее в эфире как бы нет. Большая сцена для нее закрыта. Ввиду того, что крайне

0: Да,
1: скоро
0: но
1: большой
0: чтобы, чтобы большая аудитория тебя услышала, это угу. нужны большие денежные вливания. И влияние, конечно.
1: То есть, все-таки без, ну, назовем это рекламы, да. Достаточно сложно вообще как-то нативно пробраться
0: конечно.
1: В уши.
0: Какую бы ты крутую песню ни написал, даже если я сейчас тут напишу Yesterday, да, угу. Yesterday 2.
1: Yesterday 2. 2.0.
0: Как 2.0, да. И она будет так же прекрасна, все равно это будет, по большому счету, не услышано никем. Исключением очень малого количества людей.
1: А если мы говорим об инди-музыкантах, которыми сейчас называют практически все подряд, вот есть же люди... Не, ну, я имею в виду и хорошую музыку, и плохую. Я поэтому говорю все подряд. Есть же все-таки те, которые... Нет-нет, да как-то появляются.
0: Ну, значит, у них появляются ресурсы.
1: То есть все-таки надо быть кем-то подхваченным.
0: Чудес... В этом музыкальном бизнесе нет.
1: Я так надеялся.
0: Я тоже.
1: Что все-таки что-то волшебное может случиться.
0: Нет, волшебства нет.
1: Волшебства нет. Ну, хотя да. Ведь, в конце концов, мы же не верим Деду Морозу до сих пор. Да?
0: Я верю.
1: Веришь?
0: Конечно.
1: Значит, чудо когда-нибудь случится. 18:31 в столице Черноземья. Мы сегодня с Александром Горбуновым, лидером группы Stonehenge, в прямом эфире говорим о 20-летии. Да так, можно сказать, философствуем обо всем понемножку. Следующие и финальные 12-15 минут программы посвятим, собственно, наверное, отношениям, да, между коллегами. Вот как раз мы затронули продюсеров, а ведь есть еще и прослойка тех самых концертных деятелей, которые все это устраивают, и клубных деятелей, да. принимающих площадок. А вот как там отношения, узнаем совсем скоро. Не переключайтесь.
2: Наше радио. Так звучит наше. Наша реклама. Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом «Радио» скидка 10% до 4 октября. 18+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от одного места.

0: Миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телекомкомплекс. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
3: Наши новости.
4: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и гендиректор филиала ПАО «Россети» магистральной электрической сети центра Дмитрий Гвоздев провели в Воронеже рабочую встречу. Основными темами совещания стали повышение надежности магистрального электросетевого комплекса региона и подготовка инфраструктуры к отопительному сезону. Речь шла о функционировании подстанции линии электропередач напряжением 220-500 кВт. Особое внимание уделено работе оборудования, связывающего Воронежскую область с сопредельными регионами. Стороны подчеркнули важность координированной работы энергетиков и региональных органов власти для устойчивого электроснабжения потребителей. В Воронеже торжественно открыли памятный камень, посвященный будущему строительству энергоблока номер 8 на Воронежской атомной станции. Он был установлен на набережной прудоохладителя энергоблока номер 5 в канун 150-летия со дня рождения Феликса Дзержинского. В церемонии открытия принял участие губернатор Александр Гусев. Выступая перед собравшимися, он отметил особую роль на Воронежской АЭС в развитии региона и подчеркнул, что сохранение исторической памяти – важная задача современных поколений. История развития отечественной энергетики неразрывно связана с людьми, которые закладывали основы масштабных преобразований страны. Так, Феликс Дзержинский принимал участие в разработке плана электрификации страны. Александр Гусев также выразил благодарность работникам органов безопасности за обеспечение защиты объектов атомной энергетики. В рамках рабочего визита в Воронежскую область заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев посетил Нововоронеж. Первым пунктом рабочей программы стало посещение Нововоронежского политехнического института. Алексей Гордеев осмотрел учебные аудитории, библиотеку и музей, а также пообщался со студентами и преподавателями. В 2023-м колледж с более чем 60-летней историей был преобразован в ВУЗ. На базе Нововоронежского политеха студенты получают как среднее профессиональное, так и высшее образование. После посещения института Алексей Гордеев принял участие в открытии финального матча Кубка Союза Федерации «Центр» по футболу. Кроме того, в рамках посещения Нововоронежа Алексей Гордеев вручил благодарственные письма за значительный вклад в развитие города и региона. Замгубернатора Игорь Лотков провел заседание межведомственной комиссии Воронежской области по противодействию нелегальной занятости и формированию просроченной задолженности по заработной плате. Вице-губернатор подчеркнул, что противодействовать нелегальной занятости необходимо в проактивном формате, используя все имеющиеся механизмы для воздействия на работодателей, допускающих нарушения. Комментируя ситуацию с задолженностью по зарплате в некоторых организациях, Игорь Лотков отметил, что это не просто нарушение договорных обязательств перед работниками, а работодатель ставит их в положение борьбы за выживание. То, что для предприятия это становится обыденностью, это недопустимо.
5: Выборы 2026.
4: В народную программу «Единая Россия» вошел пункт о догазификации сельских домов культуры, о котором просили именно жители Воронежской области. Всего от нашего региона в обновленный программный документ поступило порядка 40 тысяч инициатив, а всего в народную программу было направлено почти 3,5 миллиона предложений от жителей страны. С этим документом партия идет на выборы. Он содержит максимально подробные и системные ответы на запросы общества. Главные приоритеты народной программы «Единая Россия» – демография, модернизация рынка труда, поддержка регионов, развитие современных технологий, укрепление экономики, сохранение исторической памяти и обеспечение безопасности страны. Единая Россия номер один в избирательном бюллетене.
5: Выборы 2026.
4: Это были новости региона.
6: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.
7: Ну, какое шоу без участников этого шоу? Александр Горбунов сегодня в студии, лидер одной из старейших рок-групп «Черноземья» Stonehand. Мы тут собрались по поводу 20-летия, ну и просто общаемся на интересные темы, на мой взгляд, чуть заглядываем за кулисы, что ли, всех процессов, потому что в этом-то всегда и есть цимис, так скажем, потому что интересно знать, как все это происходит,
8: да.
7: И тем более... Вот сейчас мы такую аналогию проводили, прежде чем уйти на рекламу, да, что там, как это делается, да, как это у нас делается, как у нас пытаются интерпретировать, ну, по крайней мере, вот в том направлении, в котором работаешь ты, наверное, в меньшей степени это происходит, да, потому что мало кто берется за сложную музыку-то.
8: Да, я не могу сказать, что она сложная. Сложная музыка – это какой-нибудь там прогрессив,
7: Нет, ну, да. В любом случае, да, то есть исполнение это...
8: Нет, конечно, вот так
7: три
8: вот...
7: Три аккорда или...
8: Да, естественно, после русского рока, если ты такую музыку захочешь сыграть и спеть, у тебя ничего не получится. Это просто невозможно. Это должна быть подготовка. Угу. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка, есть поговорка такая. То же самое здесь. Мы же не можем там прийти в оперу и так вот сходу спеть... Нессон Дорму какую-нибудь, да, вот, ну, это должны были люди учиться. Так же здесь все одно и то же.
7: Ну, кто-то уверен, что сможет.
8: Ну...
7: Прямо сейчас все это прийти и спеть. Мы про коллег хотели еще поговорить, и про площадки, и вообще про всю организацию этих процессов. Если про отношения в тусовке, да, то есть любое творческое... творческая интеллигенция, хотел сказать, но это, наверное... Хотя сюда тоже можно применить, если так, с сарказмом.
8: Я не верю ни в какую творческую интеллигенцию. Я ее, честно говоря, никогда не видел, по большому счету.
7: Но, тем не менее, это, если с долей такого сарказма все-таки говорить, вот музыкальная тусовка, насколько это норма общения?
8: В каком плане норма?
7: Ну, насколько я знаю, да, то есть все-таки от людей, которые внутри находятся, достаточно колючее такое сообщество.
8: Ну, да, надо понимать одну простую вещь, и всем молодым, юным музыкантам, которые хотят в это все вклиниться, хотел бы напутствие дать. Музыкантов, друзей практически нет. Музыкант музыканту волчара, я говорю всегда. Вот. А ложное представление, что все друг с другом дружат, это неправда. Потому что кулуарно, то, что происходит в кулуарах, обсуждение, это все, вот это реальная жизнь. А то, что там потом люди официально говорят, где-то с кем-то обнимаются, там, дружат. Это, ну, такое наигранное, скорее всего.
7: Часть шоу.
8: Часть шоу. Где-то выгодно сказать что-то, где-то выгодно промолчать. Никто друг друга пиарить не собирается, за исключением, если это связь там финансовая какая-то, ну, чисто шкурный интерес. Да? Угу. Вот. В основном это очень агрессивная среда.
7: То есть никто никого не приветствует, если вышел хит, получился
8: нет,
7: хит?
8: Нет. Нет. Еще раз говорю, если это как бы в поле интересов определенных кланов музыкальных, да, если они связаны. Если это кто-то из другой, поймите, в общем, я обращаюсь к зрителям, есть для них плебеи, а есть патриции. Mm-hmm. Вот, кто-то ровный, кто-то равнее. Так что здесь никакого равноправия не может быть, даже если ты пишешь хорошую музыку.
7: А выкинуть тебя как бы через твои сомнения, неуверенность могут?
8: Это сейчас новое слово такое современное есть. Я его не очень люблю, но оно имеет место быть в трендах, поэтому я его употребляю. Это слово «газлайт». Такое uh-huh. определение. То есть музыканты постарше, я с этим сталкивался неоднократно. То есть они... Конечно же, тебя не оскорбляет, но между делом вселяет в тебя где-то там какую-то неуверенность. А ты правильно ты что-то делаешь, да? Угу. Вот. Со мной это было, и я как бы могу смело говорить, что да, это такая форма ревности, бояться, что что-то пойдет не так, как они представляют. Потому что, опять же, плебеи и патриции. Угу. Кто-то считает себя статусным, то есть, а не понимает одной простой вещи, что, например, на том же Западе есть определенная ротация, то есть течение реки, река проточная. Музыканты, они имеют, так скажем, хоть какой-то шанс, может быть, небольшой, но имеют шанс себя показать. То есть, а у нас монополизм, и поэтому монополист... А монополизм ни до чего хорошего-то не доводит, как мы знаем. Это не конкуренция, не здоровая конкуренция. Вот. А монополисты, они любят рассказать, а вот что-то вот ты там не так делаешь, что-то там вот неправильно. А когда ты начинаешь об этом говорить, иногда бывает такая история, что тебя выставляют городским сумасшедшим. А, смотрите, вот там он, там чувачок, что-то он не то сказал. Ну, вы же понимаете, да, что это неправильно. Вот. И такая история тоже. Это форма защиты, они боятся многие.
7: Музыканты.
8: Конечно, да, которые там вот повыше сидят.
7: Молодых, ну, или других, так сказать.
8: Всех.
7: Всех.
8: Да, ну это же как бы... Я иногда читал интервью некоторых музыкантов, которые очень плохо там в советских временах отзывались, что, мол, дескать, там вот было только одно мнение, да, вот как хорошо, когда вот, например, много разных мнений. Uh-huh. А сами, собственно говоря, с годами превращаются вот в то же самое. Uh-huh. То есть власть такая музыкальная, она, ну, сомнительная штука.
7: Uh-huh. Ну, в принципе, во многих искусствах происходит именно
8: так. Да.
7: Это, наверное, неотъемлемая, наверное,
8: но
7: часть.
8: Смотри,
7: с какой-то стороны.
8: У нас же рынок маленький, еще раз повторю. Угу. Вот. Есть определенная когорта людей, которые ходят на рок-концерты. И как в том фильме «Убойная сила», по-моему, это наша корова, и мы ее доим.
7: Кстати, а что касается бизнеса, да, если посмотреть на, ну, что ли, не знаю, кафе, рестораны, там, их же великое множество. Меньше концертных залов, огромное количество, так скажем, промо-групп, которые занимаются привозом тех или иных музыкантов. Это вот что касается, допустим, попсы, коммерции, да, ну, такого вот прям массовой, так скажем, музыки. А здесь речь идет, в принципе, о такой музыке не на массовую аудиторию, по большому счету, да, ну, если мы говорим о роке, вот. А есть ли здесь какая-то прям гиперконкуренция у площадок? Всегда ли они честны с музыкантом, с группой?
8: Конкуренция или... всегда была.
7: То есть, даже несмотря на то, что, как мы сегодня с утра хотел сказать, в начале программы сказали, что нишевая музыка.
8: Да? Да, есть конкуренция, площадки друг с другом, конечно же, конкурируют, и банально вот, как пример, да, в день, когда мы проводим свой концерт, в нашем городе происходит еще один концерт на другой площадке. Вот. Ну, мы же там не сговариваемся, там, как бы у нас монополизма в этом плане нет. Ну, давайте вот разные даты. Нет, все чешут, вот как им удобно. Вот он хочет эту дату. Иногда, кстати, даты подсиживаются. То есть, опять же, на моем примере, я за полгода забиваю дату, а потом я узнаю, что либо рядом, либо прям в этот же день там определенные группы создают тоже концерт, в принципе, с похожим стилем, в принципе.
7: А да? Зачем?
8: Вот, это форма неуважения.
7: Ведь могли бы все заработать.
8: Это форма неуважения, мол, я струя, вот я главный. Вот. И кто-то вот себя так позиционирует. Я, например, вот, честно говоря, никогда, вот, положа руку на сердце, никогда не смотрел, там, а кто-то выступает там со мной в один день, да, или нет. Ну, вот как-то вот, забиваю дату. Вот. И я вижу, что в афише, в принципе, никого нет рядышком. Потом я наблюдаю, да, там люди там, берут и делают концерт там, на следующий день или в этот же день.
7: А группа или площадка в этот момент?
8: В основном, конечно, группа. Потому что площадки, как правило, сейчас они редко кого возят. То есть площадки предоставляют вам помещение. А весь концертный вот этот вот, перед концертом весь этот рекламный период вы делаете сами. Все, что связано с этим. Вот. Так что, наверное, конечно же, группы.
7: Ну, в общем, вопросы, в которых надо было бы давным-давно объединиться.
8: Да никакого объединения не будет.
7: Нет, ну я просто следую логике, да. То есть, если вы хотите увидеть людей на своем концерте, если вы хотите заработать какие-то средства, да, на этом концерте, то легче же взять, и если площадки хотят зарабатывать деньги, да, то есть нужно собраться, подумать и придумать удобный, выгодный и устраивающий всех график. Но что-то мешает.
8: Мы имеем то, что имеем. Площадки, они в основном еще на продаже другой продукции зарабатывают деньги.
7: Ну, понятно.
8: Да, вот. И как бы для них даже некоторые площадки, я могу смело сказать, они больше ориентированы на продажу продукции, нежели чем на концерте. То есть, как бы там после концертов разговоры ведутся, а сколько продано этого, а сколько того. То есть, ну, это разве о музыке разговор?
7: Да не совсем.
8: Ну, вот. И причем с тем учетом, что этим площадкам платится сумма арендная. То есть, не здравствуйте, мы у вас концерт хотим сделать, а вот положите там определенную сумму денег. То есть времена странные, и, соответственно, очень много вопросов возникает. А как вообще вот так дальше работать? Угу. Невозможно работать. Везде каждый год какие-то препоны вставляются, какие-то причуды новые. Ну, угу. В Воронеже, кстати, я хочу сказать... Так как я посетил много разных городов, Воронеж же абсолютно адекватная площадка, вот, на которой мы работаем, и никаких проблем у нас не возникает. Воронеж в этом плане очень хороший город.
7: Ну, мы во многих планах хороший город, кто бы что ни говорил, и в любом случае надо здесь пожить, это раз. Да. А во-вторых, чтобы сравнивать, надо действительно покататься...
8: Конечно.
7: По стране и действительно увидеть, почувствовать, как говорится, вот эту разницу. 18 часов 51 минута в столице Черноземья. Конечно же, как всегда, невозможно уложить все в отведенное нам время. В очередной раз склоняюсь к тому, что надо писать подкасты, надо делать вот эту всю тему и радовать нашу аудиторию действительно несколько даже, может быть, более глубокими в каких-то направлениях.
8: Подписывайтесь на нашу страницу. Мы там общаемся на разные темы, на мою, в частности, сольную страницу.
7: Да, вот. Да. Мы тут не обобщаем. Да. Я про свое, я Александр про свое. Александр Горбунов, лидер старейшей группы «Черноземья» Стоунхенд сегодня в эфире 26 сентября. Большой сольный концерт. Это, собственно, посвящение 20-летию. Два часа обещают нам Александр и товарищи. Посмотрим, что это будет. Самое главное, послушаем. Ну, кстати, после рекламы послушаем «Город грехов».
8: Да.
7: Это какой год?
8: 19-й.
7: Тоже 19-й.
8: Да.
7: А, это вот оттуда ремастеринг.
8: Песня написана в 19-м, вышла она в 20-м, а сейчас я это все пересвел.
7: Пересвел. Да. А для чего, кстати?
8: Ну, лучше звучать стало. Причем аналоговое звучание дополнил ленточное. А-а-а. То есть мастеринг такой сделал.
7: Серьезный мастер. Все, давайте, до свидания, как говорится,
8: до свидания,
7: дорогие друзья. И до встречи уже завтра в 18.04. Появимся здесь. Город грехов от Стоунхенд сразу же после рекламы. Счастливо, пока.
9: Наше радио. Проверено временем.
10: Реклама на 107FM.
11: Наша погода.
12: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
13: По данным Гисметео, завтра в Воронеже пасмурно, дождь. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
14: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
15: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
16: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
17: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
18: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным товарам, транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
19: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
20: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
21: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
22: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
23: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
24: «Наше радио».

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия дали согласие на то, чтобы не атаковать энергетические объекты друг друга. Об этом президент США написал в своей соцсети. Он вновь отметил, что рост цен на топливо в мире, по его мнению, главным образом вызван именно противостоянием России и Украины, а не Ираном. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сегодня заявил, что любые призывы прекратить удары по мирной энергетической инфраструктуре можно приветствовать. После заявления Трампа российский рынок акций усилил рост. На пике он составил 4,5%, следует из данных Мосбиржи. Выпуск нефтепродуктов нарастили в России после того, как несколько нефтеперерабатывающих заводов ввели дополнительные установки. Об этом сообщили в правительстве по итогам регулярного совещания по ситуации на топливном рынке, которое провел вице-премьер Александр Новак. Как отметил Кабмин, продолжается проработка и внедрение соглашений между независимыми НПЗ и АЗС с одной стороны и Минэнерго и антимонопольной службы с другой, направленных на поддержание адекватного уровня цен. Министерство сельского хозяйства подготовило проект изменений в порядок льготного кредитования аграриев в регионах, где наблюдается избыток зерна. Документ предусматривает продление льготных краткосрочных кредитов для предприятий, занятых в растениеводстве, у которых объем производства зерновых и зернобобовых культур превышает на 190%, объем их потребления составляет не менее 2 миллионов тонн. Эта же мера предусмотрена для аграриев регионов, на территориях которых произошла техногенная чрезвычайная ситуация регионального характера. Экспортный спрос на зерно снизился из-за проблем с судоходством в южных регионах и повреждения портовой инфраструктуры беспилотниками. Минсельхоз рассматривает альтернативные Азово-Черноморскому бассейну экспортные маршруты. Премьер-министр Великобритании Энди Бернам не поддерживает идею проведения референдумов о выходе из состава страны в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. Об этом сообщил представитель главы правительства. Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии сегодня подписали совместный меморандум о праве на самоопределение и независимость от Великобритании, а также о будущем сотрудничестве с Евросоюзом. Главным событием нового 39-го сезона театра «Модерн» станет премьера спектакля художественного руководителя Юрия Грымова «17 мгновений весны» по культовому роману Юлиана Семенова. Итоги успешного года и планы на будущее худрук представит завтра на традиционном сборе труппы. Прошлый сезон стал для «Модерна» рекордом. 300 спектаклей, гастроли в Петербурге и Витебске, почти 70 тысяч зрителей. Показы «17 мгновений весны» пройдут 17 и 18 октября, а также 1 и 7 ноября. Уникальность постановки в том, что в основу легли события, которые не вошли в знаменитый телефильм. Популярный канал Radio.rsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, добрый вечер. Добро пожаловать в финальный час десятибального шоу. И традиционно, ну не то чтобы традиционно, но давненько не открывал наш гаражик свои гостеприимные двери.
2: Да, импровизированный гаражик, куда мы приглашаем людей, обладающих высоким уровнем компетенции в той или иной области. И задаем им всякие вопросы, которые, уверены, ну, интересуют в первую очередь нас и вас, потому как мы знаем, что примерно мы все интересуемся одним и тем же. Поэтому буквально через пару минут представим нашего сегодняшнего гостя, и вы тоже можете присоединяться к нашим посиделкам.
0: Реклама на 107 FM.
3: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 4700.
4: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99. Ограничение 0+. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и представляй.
2: Сегодня у нас в гостях Евгений Александрович Греков, российский ученый, врач-эндокринолог, уролог, врач спортивной медицины и блогер по совместительству. Здравствуйте, Евгений Александрович.
3: Здравствуйте.
2: Ну, во-первых, спасибо большое за то, что пришли к нам в гости. А во-вторых, насмотревшись ваших видеороликов, пришел я к выводу такому, что мы все неизлечимо больны. Да, точнее, не так. Мы с момента рождения, по достижении лет 20, мы начинается медленный и необратимый процесс нашего старения, который возможно обратить. Так ли это?
3: Начиная где-то с 30 лет.
2: С 30.
3: Это научно доказано, то, что у мужчины начинает снижаться тестостерон на 1-2%. А у кого-то может и на 5% в зависимости от сопутствующих заболеваний.
2: Угу.
3: И вот этот в зависимости от сопутствующих заболеваний всегда приставка, она обычно состоит из ожирения, какого-нибудь параллельного там хронического воспаления в кишечнике, хронического заболевания какого-то вообще, в принципе, там от аднексита до какого-нибудь хронического воспаления там пазух носовых и всего такого. Чем больше хронических заболеваний, тем быстрее снижается тестостерон у мужика. Даже проклятая вот эта носовая перегородка, которая мешает всем дышать, и за счет возникающей гипоксии может снижать уровень тестостерона.
2: Угу.
3: Вот и все.
2: И мифы о том, что, извините за это слово, климакс бывает только у женщин, оказывается, что нет. Мужчинам это тоже... Это тоже есть мужской климакс.
3: В нашей стране была написана монография Вартопетова и Демченко в 1961 году под названием «Климакс у мужчин».
2: Так.
3: Это первая вообще научная работа, одна из первых после того, как Леопольд Ружечка и Буденант в 1937 году получили Нобелевскую премию за выделение и синтез тестостерона. То есть, и как раз-таки вот этот дефицит тестостерона был описан в книжке «Климакс у мужчин». Что такое климакс? Это возраст ассоциированное, тогда считалось. Тогда же климакс никто не знал, что может быть в 20 лет у мужчины, ну, там, из-за каких-то генетических моментов.
2: На этом еще попозже остановимся.
3: Возраст ассоциированное, снижение половых гормонов. У женщин эстрадиолы прогестерона, у мужчин тестостерона.
2: И, собственно, как это проявляется? То есть у всего же есть, ну, у любых...
1: Симптоматика.
2: Совершенно верно.
3: У всех есть следствие и причина. Но причину мы поняли. Снижен тестостерон, а как понять, что у тебя он действительно снижен? Ну, вообще, самый первый сигнал – это снижение стрессоустойчивости, снижение энергии, повышение тревожности, панические различные расстройства, снижение количества спонтанных и утренних эрекций. Спонтанных – это когда еще даже посмотреть на девушку не успела, уже все стоит. Вот, только подумал о ней. Утренняя эрекция, когда еще проснуться не успел, а уже тебе все мешает в штанах, а не то, что ты лежал.
1: То есть это плохо?
3: Это хорошо.
1: Это
3: снижение
1: хорошо.
3: Количества, наоборот. Вот, снижение количества по сравнению, там, например, с 20, там, с 30 годами, если вам 40 лет. Вот. И дальше ночные вставания в туалет. То есть это не признак простатита и не аденомы, это признак дефицита тестостерона. Это мои научные работы. И снижение либидо, в том числе, то есть желание, снижение мышечной массы, снижение плотности костей, снижение эластичности суставов, ну и так далее. Повышение там тревожности, панические атаки, я уже сказал, и нарушение сна. И вот это все симптомы комплекс от мозгов до пяток, да, что уж там говорить. Вот это все в себя включает климактерические расстройства у мужчин. Но сюда надо сердечно-сосудистую систему еще добавить. Помимо снижения количества и качества эрекции, то есть снижения твердости эрекции, то есть тогда, когда мужчина понимает, что у него встает не твердо, а мягко, у них возникает еще у мужчин, как у нас возникает у мужчин, еще скачки давления. Раньше не было скачков давления, а тут почему-то стало там 160 на 80, или потом 190 на 120. Ну и такие моменты, например, становятся менее стрессоустойчивым. Раньше был пофигистом, а сегодня стал буквально-таки, ну, вот тревожным человеком. Пошутили, а он расстраивается неделю.
2: А где-то я читал, что одним из косвенных, непрямых признаков вот этого вот состояния, да, является желание прибухнуть вечерком пивка, есть, допустим, такое, или съездить на рыбалку.
3: Но это уже последняя стадия. Это уже последняя стадия, когда мужик бежит из дома. То есть, если раньше он бежал домой, чтобы поесть и
2: к любимой жене.
3: К любимой жене, да, переспать, вот, по расписанию, то сейчас он не бежит домой, потому что ему надо выполнять какие-то супружеские обязанности, плюс еще принимать на себя часть ответственности, там, что-то не сделано дома, ей надо это все делать, и он не хочет идти домой. Ему легче куда-то свернуть и, особо не играя там, и не улыбаясь, получить то, что он хочет. Удовольствие от чего? От алкоголя. Быстро достигается от рыбалки. То есть быстро дофамин. У алкоголя он же очень, это самый короткий путь для получения дофамина. И вот эти алкоголики возрастные, которые в 35 говорили, я не пью, мне не нравится вкус, в 45 они начинают почему-то прибухивать. Это касается не только у мужчин, но и у женщин тоже с возрастом. Тяга к алкоголю именно за счет того, что это быстрый путь к серотонину, дофамину, действительно отмечается. И вот эти женщины, которые в климактерии начали подбухивать, они, к сожалению, без заместительной гормональной терапии ни на каких антидепрессантах, никаких транквилизаторах не бросят пить. Никакие психологи не помогут. Кстати, психологи в этом, кстати, очень сильно виноваты. Вместо того, чтобы человека отправить на эндокринологический чекап, они начинают уговорами и заговорами лечить этих пациентов обоих полов. И рассказывать про то, что это у вас детская травма, вы вот пытаетесь это забыть. Какая детская травма?
2: Где вас после мама того... трогала, да, да, а папа не смотрел ли на вас хищным
3: конечно,
2: взглядом?
3: Конечно, какая детская травма? Если вы уже там родили ребенка.
4: На секундочку буквально перебью защиту рыбаков.
3: А я что? А это быстрый дофамин.
4: Я рыбалку не люблю.
3: Я люблю.
4: Вот, но тем не менее, то есть мужчина, если мы говорим про климатическую какую-то историю, да, у него приходит определенный естественный возраст, когда уже не молодая жена его действительно не очень интересует, может быть, там какая-нибудь молодая его интересовала бы, вот, но и он... Получается, начинает идти по замещению. Он придумывает себе кучу там развлечений. Не
2: знаю, гараж.
4: Для кого-то гараж, для кого-то путешествия, для кого-то, не знаю, экстремальные виды спорта. Это все равно климакс.
3: Нет, подождите. Но когда они же женились, они договаривались сразу, ну, как-то о чем-то. Ежедневные там плотские утехи между там хотя бы и 3 раза в неделю, 2 раза в неделю, либо 1 раз в неделю должны были послужить еще толчком к их свадьбе, да? Ну, ну у кого как, как? У кого ну, как? Да, от да, степени да, сексуальной да. конституции. Не знаю, я имею право это говорить? Ну,
2: сексуальная конституция, да.
3: Да, конституция, вот. Поэтому здесь, то есть, насколько сильный мужчина, да, сколько он хочет раз в день, сколько женщина, то есть, этого хочет, если они сочетаются в этом. А вот когда появляются в 40 там, лет вот эти все новые привычки, раньше не бухал и раньше не гулял в одиночестве.
2: По да? парку, да?
3: А, да, по
2: стихи
3: парку.
2: Не сочинял.
3: Да, или ночью не сидел рядом с ней и стихи не читал ей, а до этого, извините, ночью там лежал не рядом, а на ней, да, и там дарил ей очередное удовольствие. Как только начинается смена поведения, и плюс еще тут надо смотреть на то, что мужчина ночью должен спать. Если мужик переспал ночью спать, первым делом проверьте у него тестостерон, потому что это является основным регулятором работы вегетативной нервной системы, которая выключает рубильник, когда мы закрываем глаза, там в 23:00 выключает рубильник, все, спать.
4: И все же не ответили вы на мой вопрос, потому
3: я не понял.
4: Что если человек, например, в каком-то определенном возрасте, давайте пусть будет ему 45 лет, он проводит все меньше времени с женой,
2: и все больше времени, проводит на скалодроме.
4: Не надо. В каких-то экстремальных поездках, да, там, сплав по реке или там куда-то они идут.
3: И жену с собой не берет. Так она ему не нужна.
4: Это, вот я и спрашиваю,
3: нет,
4: это климатическое
3: это
4: состояние.
3: Не климатическое.
4: Простите, да.
3: Да, ничего. Я думаю, что за климат. Да, я поэтому не воспринял, да, вопрос. Думаю, что он хочет. Ну, при чем тут климат, да.
2: Я вообще не про это.
3: Прогноз погоды, что ли, начал. Нет, смотрите, ну. Вы же знаете, что у некоторых людей любовь проходит рано или поздно. Остаются хорошие, дружеские какие-то отношения. У некоторых людей не все складывается в семье. И хочется оттуда убежать, потому что скандалы, интриги, расследования. Mm-hmm. И вот это все зависит еще от характера женщины. Обычно вот те пациенты, которые есть у меня, вот наблюдаются они уже больше 15 лет. Они вместе подтушивают. Даже ко мне на прием приходят. Вот им уже там по 70 лет. Они приходят ко мне, или он первый раз пришел без нее, говорит, что он говорит, она уже умерла. Я говорю, и что? Он говорит, ну вот, знаете, скучно без нее. Любовь. Тут еще любовь и отношения решают. Все-таки тестостерон — это готовность всегда там быть физически, функционально, эмоционально и интеллектуально каким-то социальным связям там с женщиной в том числе, да? А здесь вы говорите про то, что он бежит из дома, ну, значит, задолбала она его, и он ее с собой не взял. Ну, как-то так уехать без жены куда-то?
2: Ну, да.
3: Если не с мужиками в баню или там не на рыбалку, где там будет, естественно, всякие там маты, там алкоголь, понятно. Ну, а так-то, что, с собой бери, она же
4: все, жена твоя. Все, теперь все понятно.
3: Конечно. А куда ему, здоровому мужику, надо куда-то себя деть? Куда он пойдет? Вот он выпьет там на празднике, уехал. Куда ему? Он любит свою жену, значит, он должен пойти к жене. А так он пойдет к другой. Да, кто как, в эту сказку верит, что я только тебя...
2: Как генерал Иволгин говорит, даже если сейчас женщины не нужны, да?
3: Да, конечно.
2: Тут прозвучало волшебное слово чекап. Да. Я так понимаю, что ну, сейчас модно чекап и чекап. Я так подозреваю, что в эндокринологии вашей отрасли, да, в сцене мужского здоровья существует набор не самых дорогих анализов, которые может пройти, сдать любой человек, ну, понятно, и отдать их, то, что ему результат, отдать доктору и сказать: доктор, а со мной все ли нормально? Так ли это?
3: Ну, скажем так, это было всегда. Набор там из 10 анализов, он существует уже 20 лет на выделение, синтез и на блокирование тестостерона. То есть там препараты, анализы на те, которые стимулируют выработку тестостерона, там гонадотропные гормоны, и те, которые тормозят, типа пролактина и кортизола. То есть и там в том числе и тестостерон. Только метод сам исследования поменялся значительно, и то, чем я занимался, это внедрение в науку методом масс-спектрометрии именно крови, не слюны. То есть я к слюне никакого отношения иметь не буду. Почему? Потому что очень непостоянная константа. Нет постоянной константы у каждого человека свои нормы. Поэтому здесь, говорит, если методом масс-спектрометрии сдан чекап, это самый точный метод сдачи крови на гормоны. Все. Если все остальные методы, ИФА, там, твердофазные, там, и какие-то непонятные еще другие методы, я даже не хочу их перечислять, старье, которое иногда появляется у нас в каких-то сетевых лабораториях, я даже единицы измерений не знаю. Даже я иногда не понимаю, какой все-таки тестостерон у мужчины. В таких старинных единицах, что я еще не был доктором, а их уже забыли, эти единицы измерений.
2: Нанограмм на децилитр. Кварта на пинту.
3: Нанограмм на децилитр. У нас последние 20 лет тестостерон измеряется на моль на литр. Вот и все.
2: А вот смотрите, у нас же есть, ну, некий национальный, бюллетень вот этого вот, когда там в 40 лет ты должен прийти первый раз к проктологу, вот это вот все сделать. Ну, некий есть национальный. Да. Почему состояние здоровья, вот гормональное, оно не входит в этот перечень необходимого чекапа, не знаю, как это называется? Дорого?
3: Смотрите, я вам сейчас так постараюсь объяснить, чтобы не обидеть никого даже из Минздрава. К сожалению, стандарты принимаются очень долго. Когда я свою первую научную статью там и предзащиту, эту диссертацию утверждал, слово «тестостерон» вызывало какой-то древний эволюционный страх у ученых в неурологии. Это там, где, извините меня...
2: Они живут этим.
3: Да, где живут этим. То есть они представляли там вот известные там профессора, они представляли слово «тестостерон» как за зло злобное. Сейчас начало все меняться. Поэтому вот если уж говорить, почему нет, ну, во-первых, для нашей очень большой страны очень дорогое оборудование масс-спектрометр. Один масс-спектрометр может поставить 60 проб в сутки. Если он точно будет. А стоит он $1.5 миллиона.
2: Всех не проверишь.
3: Всех не проверишь. Если говорить про иммуноферментные вот сетевые лаборатории, которые там предлагают 60 анализов за 5 тысяч, они их так сделают, вы ни у одного человека патологию не найдете. Такое ощущение, как будто вместо реактивов воду добавляют. И грош цена этим анализам. И наш Минздрав это понимает. Нельзя тратить деньги на хреновые реактивы. А их правда, они самые хреновые и использовались раньше для поиска сифилиса, гонореи и хламидиоза. Даже в венерологии их запретили, а в эндокринологии утвердили. Это было в 70-х годах, а масс-спектрометрия — это самый первый метод определения еще в 30-х годах прошлого столетия был для определения там половых гормонов и стероидных гормонов вообще в крови у человека. Самый точный. Он за 100 лет никаким образом не изменился. Как микроволновка. Со времен сотворения никак не изменилась. Так он очень дорогой. Там нет реактивов. Там просто ядерный реактор по молекулярным массам определяется количество того или иного вещества. Но в любом случае диагностика сама, она дорогостоящего в плане, если брать общегосударственный уровень. Пока мы к этому не готовы. Скажите спасибо, что в поликлиниках сейчас определяют витамин D. У нас раньше...
2: 25,
3: да, да, да, его не определяли. Я вот не хочу врать, но еще в 2019 году его не определяли. Поэтому ругать все могут Минздрав. А вот спасибо им сказать за то, что они витамин D стали определять. А у нас этого даже в книжках не было написано, что его определять можно, когда я учился.
2: Не, мы благодарны. Давайте сейчас прервемся на пару минут и продолжим. Да.
0: Наша реклама.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2020.

0: бухгалтерских расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
5: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
9: Наше радио.

0: Виталий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня продолжим. У нас, да, в гостях Евгений Александрович Греков, российский ученый, врач-эндокринолог, уролог, врач спортивной медицины. Говорим мы про всякое, про здоровье в первую очередь, о чем еще можно разговаривать с врачом. Тут такой вопрос. Многие врачи сейчас жалуются на то, что хронические заболевания резко помолодели в последнее время. В вашей отрасли замечено что-нибудь такое, что, грубо говоря, 20 лет назад приходили к вам люди за 40, а сейчас приходят за 20 лет?
2: Я не знаю, какие хронические заболевания у нас помолодели. Оно всегда было.
1: Онкология. Ожирение.
2: Нет, это не хрони. Онкология — это не хрони, это просто мы стали ее выявлять лучше. У нас, извините меня, гастроскопию делать чаще люди, потому что они стали озабочены своими уровнями после чекапов, уровнем там железа, витаминов группы В, различными там какими-то воспалительными маркерами, и стали чаще врачи отправлять на колоны и гастроскопию. То есть вот эти чекапы, они стали... Это как медосмотр, да, вот то, что у нас сделало государство бесплатно. Просто теперь люди претензионно начинают обследовать каждую систему и органы. И стали чаще выявлять. У нас нет здоровых, у нас есть недообследованные. Вот эти недообследованные теперь пополняют статистику. Люди начали после там некоторых ранних смертей, извините меня, актеров и актрис, да, там по поводу онкологии, стали чаще обращаться вовремя к врачам, просто обследоваться, да и клиник больше открылось, которые представляют различную там предонкологическую помощь в виде удаления там полипов и все остальное. И диагностика стала, и ранее диагностика этих раков на морфологических исследований препаратов стала проводиться. Вот и все.
1: Ну, а если обратиться вот к вашей непосредственно специальности, да, к эндокринологии, условно говоря, мужчина после 35 лет начинает там сколько-то, процент 1.5-2 ежегодно терять тестостерона. Говорят, сейчас приходят люди уже с гипогонадизмом, там, в 20-летние.
2: У меня и 20 лет назад они приходили.
1: Ничего не изменилось?
2: Ничего не изменилось.
1: Там, ну, просто сейчас нам говорят, что вот, они сидят за компьютерами, спортом не занимаются, в гаджетах сидят.
2: У нас это называлось, когда я заканчивал терапию, кафедру терапии на 5-6 курсе медакадемии, это называлось астено-вегетативный синдром. Тогда диагноза гипогонадизм вообще нигде. Астенизация, вялость мужчины. То есть, и нам рассказывал там наш профессор на кафедре, вот вы, если будете сидеть за компьютером, то у вас будет снижаться, значит, ваша энергетика и вот этот драйв, то есть вы станете вялыми, совершенно неактивными, у вас снизится желание там женщины и все такое гулять. Просто мы научились вот эту астенизацию, это называлось, есть официальный астено-вегетативный синдром, в МКБ-10 сейчас это называется гипогонадизм. То есть некоторые психиатрические диагнозы перешли в настоящие эндокринологические, слава богу. 20 лет назад, когда я заканчивал, я в 2007 закончил, 22 года назад, про это никто не знал 23 года назад.
1: Так, вот опять же говорить про тестостерон, да, 20 лет назад, условно говоря, слово тестостерон, это было что-то ассоциированное с качками, с анаболическими стероидами и с этими людьми, которые жмут 150 и сами весят 200. Сейчас изменилось как бы, ну, вообще у людей представление о том, что это такое? Потому что вот, ну, вот тогда, лет там, 30 назад, это было что-то на уровне криминала, что-то сравнимое, не знаю, с чем, не знаю даже.
2: Ну, никакого криминала не было, просто у нас обладатели знаний в этой теме были действительно немногочисленны. То есть за все время, которое вот у нас на данный момент произошло в России за эти 20 лет, мы потратили на то, что люди научились видеть дефицит тестостерона. Сначала начали мерить окружность стали. И помимо того, что стали отмечать, что реже стала работать половая система у мужчины. То есть мы стали отмечать, то есть явный признак дефицита тестостерона, но у большей части пациентов это увеличение окружности стали более 94 сантиметров.
1: Ну, то есть вот. Живот появляется.
2: Живот, да, появляется там. А дальше уже и все половые, эмоциональные, различные соматические проблемы и психоневрологические проблемы, которые преследуют мужчины. Вот. И пока мы научили всех видеть симптомы, люди начали уже... А что нам симптомы? Нам надо лечить. эту историю. И сейчас в Москве я где-то читал, что какой-то бум на препараты тестостерона в аптеках. То есть ранее, в 2010-2009 году, по-моему, я получал новую специализацию. Да, это был 2009 год. Ранее считалось вообще то, что 1% мужчин получал заместительную гормональную терапию либо препаратами тестостерона. Мы считали по продажам в аптеках тех препаратов, там, можно называть там смесь эфиров тестостерона, тестостерона ундеканата, гонадотропина. Менее 1% в России. Сейчас в Москве взлет, потому что все начали про это говорить. Если раньше все наблюдались у психологов, помните, известных психологов, которые по телевизору вещали про то, что ему жена стала неинтересна. У него типа, ну, я к психологам очень отношусь с осторожностью. У меня есть друг там Марк Бартон, психолог, и он мне никогда про это не говорит, что там, если у тебя не стоит на жену, то значит, у тебя мама виновата в детстве. Он говорит, ну, значит, иди гормоны сдай. Ну, он такой, он прям честный. А если говорить про других психологов, они там видеоэфиры, вот эти шоу приемов проводили. Я всегда думал, ну что вы творите? Дефицит тестостерона, снижение либидо. Дефицит либидо, снижение половой активности, в том числе, да. Половой орган, если стоит, но ты никого не хочешь, ну, максимум, что ты сделаешь, на него посмотришь и пойдешь попьешь чайку. Все, потому что ты не хочешь завершать никакой половой акт. Ты будешь рядом с женщиной лежать и ничего не хочешь. А это разбиралось, то, что он лежит рядом с ней, и вот, значит, он там к ней не прикасается. Вот, не потому, что он себя сделал, потому что ему не хочется. Вот в чем вся проблема. У нас и большая часть сексологических и психологических психиатрических проблем сейчас перешло в эндокринологию. Мы научились это видеть, диагностировать и лечить.
1: Я где-то читал, не помню уже у кого, по-моему, у вашего коллеги Александра Гудисовича, историю о том, эссе, да, что тестостерон, собственно, делает мужчину мужчиной. Он заставляет его быть лидером, быть больше зарабатывать, больше обращать внимание
2: это мы все писали, да,
1: на женщин. Своих, то есть, если это все выключить, вот там даже опыты какие-то приводились. Вот, там,
2: депривация тестостерона, да.
1: Совершенно верно. То мужчине вообще ничего, и жизнь становится неинтересна.
2: Ну, во-первых, тестостерон виноват, или от тестостерона зависит уровень дофамина у мужчины. А дофамин – это гормон захватывателей и тех, кто чего-то в жизни хочет добиваться. То есть это основной мотиватор. Нам не хихихаха интересно мужикам, а то, что я смог, что я сделал, что я достиг. Это гормон достигаторов. Поэтому если говорить про тестостерон и счастье, и достижение, то это мощный мотиватор в организме. Мужчина с низким тестостероном никогда не будет защищать свой дом, свою страну, свою территорию и личную, в том числе, территорию. Его можно там обругивать, там, не знаю, как это у нас называется, там в сторону его можно токсичные вещи различные говорить, и он не сможет ответить, потому что у него, ну ладно, что обругали, где-то я не прав. А если мужик с тестостероном, он так вжарит, что мало не покажется, понимаешь?
1: Это агрессия?
2: Это не агрессия. Не, ну если вас пошлют, какая же агрессия? Пошли так, чтобы больше не было повадно посылать, правильно? В ответ.
1: Суть, да.
2: Правильно, вот и все. Поэтому это не агрессия. А там люди, к сожалению, как я и говорю, исказители правды, они называют вот эту историю, когда они могут плевать на кого-то и не получать ответку в ответ, да, извините за тавтологию, они называют это агрессией. Так не надо, может быть, поуважительно друг к другу относиться, чтобы не получать обратно фингал в глаз. Ну, это нормально.
1: А еще, что касаемо, мы сейчас все, тестостерон, мужчины, а говорят, что и женщинам-то помогает пережить возрастные вот эту менопаузу, что там какие-то тоже есть.
2: А у них три гормона.
1: Ну, то есть, но тоже есть, условно говоря, можно прийти к врачу-эндокринологу, сдать некий набор анализов,
2: да.
1: И нормально вкатиться в новый период своей жизни и жить долго и счастливо.
2: Да, и мужчине, и женщине. То есть я вначале оговорился, что у женщин только эстрадиол и прогестерон. У них еще и тестостерон есть. И он отвечает за половую активность у женщин. То есть за то пресловутое либидо, которое у них чаще всего хромает, и они по привычке говорят мужу, ой, ты знаешь, у меня голова болит, либо спина болит, либо настроение плохое, ничего не хочу. А мужик вокруг нее, как мартовский кот. Топчется, дорогая моя, давай. Естественно, здесь надо говорить у женщин с гиполибидемией, это пониженная либидо. То есть надо ей задуматься, а не низкий ли у нее тестостерон вообще? Может быть, она эндокринно больная? То есть надо говорить не психиатрически, а эндокринно больная. И ей нужен этот гормон для того, чтобы полностью параллельно соответствовать желаниям своего мужа. А не то, что муж у меня много хочет, пусть идет налево. Нет. Надо просто
3: восполнить дефицит этого гормона, потому что 5 лет назад до свадьбы у них все было хорошо. У одного встала, другая как бы все смогла. Да.
1: А сейчас кто-нибудь скрикнет: как? Тестостерон для женщины. Это же волосы.
3: Они уже 20 лет
1: в ненужных местах, голос грубый и прочие изменения.
3: Эти диванные мамкины эксперты, они уже 20 лет говорят об одном и том же. 20 лет о том, что, извините меня, значит, гипертрофируется клитор, вырастут волосы на лице, на спине, значит, женщина станет похожа на первобытного человека и будет мучить своего мужа. Я это читал в отношении себя, там, от моих коллег, типа псевдоэкспертов по эндокринологии, которые в руках ампулу тестостерона не держали, гель тестостерона не держали, но при этом выписывать не умеют его, но при этом высказывают свое совершенно неценное мнение. Знаете, как-нибудь без них разберемся. Зная стандартный курс в мединституте нормальной физиологии, можно просто показывать им то, что у женщины возникают всплески того же самого тестостерона, какие бывают прекурсоры тестостерона у женщин, там ДГА и андростендион, надпочечниковые, яичниковые гормоны. И вот здесь нужно сказать, вы знаете, вы в этом деле не эксперт, если вы специалист по сахарному диабету, то, пожалуйста, занимайтесь только сахарным диабетом первого типа. А я эндокринолог. Вы не эндокринолог, вы узкий специалист по сахарному диабету. Вот поэтому мы разные эксперты. Я, например, ни своим не занимаюсь. Я не буду там орфанными заболеваниями, но это как врожденные там детские заболевания, генетические у детей редкими заниматься. Причем и это тоже эндокринология. Ну, то есть очень сильно у нас есть градация у эндокринологов. Угу. Хотя я занимаюсь заболеваниями большинства желез внутренней секреции у человека. Но вот, например, детскую там вот такую вот прям тяжелую врожденную эндокринологию я не беру. Есть специалисты в детском институте детской эндокринологии. Шикарно справляются.
1: Получается, как бы...
3: Тоже эндокринологи, да.
1: Лучше делать то, что-то делать мастер. Чему ты учился, чему ты посвятил.
3: Чему ты учился, да. Науку, да.
1: Вот так, Геннадий Александрович, вот сколько лет вы уже посвятили этой теме?
3: 20 лет.
1: 20 лет? То есть я так...
3: Мне уже 42.
1: То есть я подозреваю...
3: Ну, давай, 19.
1: 19
3: лет.
1: Эндокринология.
3: Эндокринологии, андрологии и репродукции.
1: Ну, то есть, я думаю, что человеку, который занимается 20 лет одним вопросу,
3: и тем же, да.
1: Можно доверять. Как минимум, база у него имеется.
4: Так, ну, время у нас заканчивается.
1: Ой, к сожалению, все, спасибо большое. Евгений Александрович, благодарим вас за визит. Всем традиционно жмем руку, обнимаем, некоторых даже целуем.
4: Подожди, жму руку я.
1: Ты
4: жму крепко, кому-то нежно, а ты у меня все сегодня отобрал.
1: Ну, извини, я могу поделиться. Жми кому хочешь крепко, кому хочешь нежно, я совсем не против.
4: После этого разговора я вам...
1: Все, ребят, завтра мы, как обычно, в десятибальном шоу вернемся к вам, чтобы нести разумное, доброе, вечное. На сегодня благодарим за компанию и расходимся.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
5: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна Сок» Воронеж. «Окна Сок». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
6: По данным Гисметео, завтра в Воронеже пасмурно, дождь. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
7: Компания «Окна Сок» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна Сок». Просто позвоните. 260-20-60.
8: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
9: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифрозелье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайфхолл, Ситипарк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
10: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
11: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
12: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99.
11: Ограничение 0+.
12: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
11: Ограничение 16+.
10: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
13: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

дерево в этом городе обречено, но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом. Мне кажется,

0: наше радио. Это навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и гендиректор филиала ПАО «Россети» магистральной электрической сети центра Дмитрий Гвоздев провели в Воронеже рабочую встречу. Основными темами совещания стали повышение надежности магистрального электросетевого комплекса региона и подготовка инфраструктуры к отопительному сезону. Особое внимание уделили работе оборудования, связывающего Воронежскую область с сопредельными регионами. Стороны подчеркнули важность координированной работы энергетиков и региональных органов власти для устойчивого электроснабжения потребителей. В Новом Воронеже торжественно открыли памятный камень, посвященный будущему строительству энергоблока номер 8 Нововоронежской атомной станции. Он был установлен на набережной прудоохладителя энергоблока номер 5. В церемонии открытия принял участие губернатор Александр Гусев. Выступая перед собравшимися, он отметил особую роль Нововоронежской станции в развитии региона и подчеркнул, что сохранение исторической памяти – важная задача современных поколений. Александр Гусев также выразил благодарность работникам органов безопасности за обеспечение защиты объектов атомной энергетики. Замгубернатор Игорь Латков провел заседание межведомственных комиссий Воронежской области по противодействию нелегальной занятости и по формированию просроченной задолженности по заработной плате. Вице-губернатор подчеркнул, что противодействовать нелегальной занятости необходимо в проактивном формате, используя все имеющиеся механизмы для воздействия на работодателей, допускающих нарушения. Комментируя ситуацию с задолженностью по заработной плате в некоторых организациях, Игорь Латков отметил, что это не просто нарушение договорных обязательств перед работниками. Работодатель ставит их в положение борьбы за выживание. То, что для предприятия это становится обыденностью, недопустимо. Еще из новостей дня. Владелец сети быстрого питания «Русский аппетит» Андрей Притыкин приговорен к 7 годам колонии строгого режима и штрафу 1 250 000 рублей за покушение на взятку должностному лицу в крупном размере. Приговор огласил Коминтерновский райсуд. По версии следствия, в 2020-м Притыкин передал через посредницу 250 000 рублей экс-главе управы Коминтерновского района Юрию Бавыкину и его помощнице Светлане Васьковой за помощь на выборах в облдуму. 67-летний подсудимый заявлял, что передал деньги под давлением уже после голосования. Ему угрожали проблемами с бизнесом. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Силовики задержали крупную партию оружия в Воронежской области. В ходе обысков изъято 45 единиц огнестрельного оружия, 83 гранаты, 8 гранатометов, около 30 тысяч патронов. Возбуждены уголовные дела. В ОФСБ отметили, работа по выявлению и пресечению незаконного оборота, изготовления и переделки оружия будет продолжена. Подобные мероприятия прошли в других регионах, где изъяли 297 единиц оружия, более 80 килограммов взрывчатки. Последнее о сильных дождях и грозах в регионе. Ночью, завтра днем предупредили синоптики. Северо-восточный ветер достигнет 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит плюс 12, а днем столбики термометров покажут 15 градусов тепла. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.
4: Мамба.

0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси. Цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены. Быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и гендиректор филиала ПАО «Россети» магистральной электрической сети центра Дмитрий Гвоздев провели в Воронеже рабочую встречу. Основными темами совещания стали повышение надежности магистрального электросетевого комплекса региона и подготовка инфраструктуры к отопительному сезону. Особое внимание уделили работе оборудования, связывающего Воронежскую область с сопредельными регионами. Стороны подчеркнули важность координированной работы энергетиков и региональных органов власти для устойчивого электроснабжения потребителей. В Новом Воронеже торжественно открыли памятный камень, посвященный будущему строительству энергоблока номер 8 Нововоронежской атомной станции. Он был установлен на набережной прудоохладителя энергоблока номер 5. В церемонии открытия принял участие губернатор Александр Гусев. Выступая перед собравшимися, он отметил особую роль Нововоронежской станции в развитии региона и подчеркнул, что сохранение исторической памяти – важная задача современных поколений. Александр Гусев также выразил благодарность работникам органов безопасности за обеспечение защиты объектов атомной энергетики. Замгубернатор Игорь Латков провел заседание межведомственных комиссий Воронежской области по противодействию нелегальной занятости и по формированию просрочной задолженности по заработной плате. Вице-губернатор подчеркнул, что противодействовать нелегальной занятости необходимо в проактивном формате, используя все имеющиеся механизмы для воздействия на работодателей, допускающих нарушения. Комментируя ситуацию с задолженностью по заработной плате, в некоторых организациях Игорь Латков отметил, что это не просто нарушение договорных обязательств перед работниками. Работодатель ставит их в положение борьбы за выживание. То, что для предприятия это становится обыденностью, недопустимо. Еще из новостей дня. Владелец сети быстрого питания «Русский аппетит» Андрей Притыкин приговорен к 7 годам колонии строгого режима и штрафу 1 250 000 рублей за покушение на взятку должностному лицу в крупном размере. Приговор огласил Коминтерновский райсуд. По версии следствия, в 2020-м Притыкин передал через посредницу 250 000 рублей экс-главе управы Коминтерновского района Юрию Бавыкину и его помощнице Светлане Васьковой за помощь на выборах в облдуму. 67-летний подсудимый заявлял, что передал деньги под давлением уже после голосования. Ему угрожали проблемами с бизнесом. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Силовики задержали крупную партию оружия в Воронежской области. В ходе обысков изъято 45 единиц огнестрельного оружия, 83 гранаты, 8 гранатометов, около 30 тысяч патронов. Возбуждены уголовные дела. В ОФСБ отметили, работа по выявлению и пресечению незаконного оборота, изготовления и переделки оружия будет продолжена. Подобные мероприятия прошли в других регионах, где изъяли 297 единиц оружия, более 80 килограммов взрывчатки. Последнее о сильных дождях и грозах в регионе. Ночью, завтра днем предупредили синоптики. Северо-восточный ветер достигнет 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит плюс 12, а днем столбики термометров покажут 15 градусов тепла. Это были новости региона.
4: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Музыка поколений.

0: прервана выстрелом Чепмена. Музыка Леннона бронзой облеплена.
1: Линия прервана.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже пасмурно, дождь. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем. Уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов. Незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
6: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
7: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайфхолл, Ситипарк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер Сбер.
8: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
9: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
8: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
9: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
8: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
9: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
10: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
11: Ограничение 16+.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит «Наше». «Наше радио». «Так звучит «Наше».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, студия Евгений Федотов. Организация Объединенных Наций приветствует любые шаги по улучшению ситуации между Москвой и Киевом, заявил заместитель председателя генерального секретаря ООН Фархан Хак. Так он прокомментировал запись в собственной соцсети Дональда Трампа. Президент США утверждал, что Украина и Россия согласились взаимно не наносить удары по энергетическим объектам. Хак выразил надежду на любые признаки деэскалации этого конфликта. На фоне заявления Трампа индекс Мосбиржи обновил трехмесячный пик. По итогам основных торгов он вырос на 3,5%, почти столько же прибавил индекс РТС. Российская сторона не рассматривает Швейцарию в качестве площадки для переговоров по украинскому регулированию, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. По его словам, к сожалению, от швейцарского нейтралитета мало что осталось. В этом смысле Женева не может рассматриваться как нейтральная площадка. Ранее президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что страна готова предоставить площадку для переговоров по украинскому мирному регулированию. В свою очередь, российский посол в Берне Сергей Гармонин заявил, что Россия не нуждается в добрых услугах Швейцарии. Между тем, Турция готова оперативно провести в Стамбуле переговоры по Украине и обеспечить необходимые условия для их безопасности. Об этом сообщил РИА Новости, источник в турецком правительстве. В России до конца года планируется старт 20 экспериментальных станций на исследовательском ядерном реакторе «ПИК» рядом с Петербургом и запуск коллайдера «Ника» под Москвой. Об этом сообщил на Международном фестивале молодежи вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «ПИК» расшифровывается как аббревиатура от заглавных букв фамилии его первоначальных разработчиков, физиков Юрия Петрова и Кира Коноплева. Объект расположен на территории Петербургского института ядерной физики имени Константинова в Гатчине. Коллайдер предназначен для изучения нейтронов, нейтронного излучения объектов микромира. Соединенные Штаты обладают орбитальным оружием, которое позволит им контролировать космическое пространство, утверждает министр ВВС США Трой Мэн. На профильной конференции он не представил подробности о типе такого оружия. Как отмечает Defense One, высшие должностные лица американской армии ранее уклонялись от ответа на вопрос о космическом оружии, указывая, что руководствуется соображением национальной безопасности. В августе Bloomberg сообщил, что американские компании-разработчики космических перехватчиков ракет для системы ПРО «Золотой купол» завершили первые ключевые испытания. Обложку комикса «Астерикс» в Британии, созданную художником Альбером Удерзо, продали на аукционе во французском Льеже за 1 миллион 200 тысяч евро. С учетом сборов, стоимость работы достигла почти 1,5 миллиона евро. Это стало мировым рекордом для произведения Удерзо. Рисунок размером 34 на 47 сантиметров выполнен гуашью на картоне и использовался для оформления 8-й истории о галлах. Популярный канал «Радио.РСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, в Кадзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
2: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99. Ограничение 0 плюс. Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже пасмурно, дождь. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агреэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Договоренности России и Украины об отказе от ударов по объектам энергетики пока нет. Дональд Трамп забежал вперед с таким заявлением, поскольку Москва пока не давала гарантий со своей стороны на этот счет. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники, которые непосредственно участвуют в переговорах. По данным издания, возможность взаимного прекращения ударов по энергетике между Москвой и Киевом действительно обсуждалась в ходе трехсторонних переговоров и дальнейших закрытых контактов. Источник подтвердил, что Россия и Украина возобновили обсуждение данного вопроса. Дональд Трамп в своей соцсети сегодня написал, что стороны уже дали согласие не бить по объектам энергетики. Россияне стали покупать меньше валюты. Нетто-приобретения резко снизились в августе в условиях ослабления курса рубля к доллару на 7 с лишним процентов. Как сообщил Центробанк в своем обзоре, показатель составил 74 миллиарда рублей, на 23 с лишним миллиарда меньше к июлю и почти на 14 миллиардов в среднем за предыдущие 12 месяцев. Как говорится в обзоре ЦБ рискофинансовых рынков, в целом с начала года граждане купили валюты на 597 миллиардов рублей. За тот же период в 2024-2025 годах показатель составлял 1,11 триллиона и 673 миллиарда рублей соответственно. Конфликт Соединенных Штатов с Ираном завершился очень скоро, и после этого цены на нефть обрушатся, утверждает Дональд Трамп. Он также заявил в своей соцсети, что рост цен в США был связан с политикой бывшего президента Джо Байдена, а не с действиями нынешних властей. По словам Трампа, нынешняя администрация также не допустила получения Ираном ядерного оружия. Он заявил, что страны, которые никак не помогали США в войне с Ираном, должны компенсировать расходы Вашингтона. По словам президента США, нефть поступает через Армузский пролив, а Штаты действуют больше ради других, чем ради себя. Российский актер театра и кино, номинант на премию «Оскар» Юра Борисов, снимется в режиссерском дебюте мексикано-американской актрисы Сальмы Хайек под названием «Арена», пишет издание Variety. Хайек назвала свой новый фильм эпической романтической приключенческой картиной. Сценарий к ней она написала сама. Съемки проходят в мексиканских штатах. В картине сыграет также британская модель актриса Кара Делевинь. «Арена» — это история запретной любви и интимное путешествие в мир познания другого человека, рассказала Хайек. Продюсерами картины выступят Анджелина Джоли, Стейси Перски и Хозе Тамас. МЧС предупредила жителей Подмосковья о тумане местами видимостью от 200 до 700 метров ночью и завтра утром. Ведомство сослалось на прогноз гидрометцентра. Водителям рекомендуют снизить скорость, строго соблюдать правила дорожного движения, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений и иных маневров. А пешеходам быть внимательными при переходе улиц и дорог. В столичном главке МЧС также предупредили горожан о густом тумане в Москве ночью во вторник. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
3: Здрасте нафиг.
4: Мое почтение всем, это Минаев Александр. Вы слушаете программу «Здрасте нафиг» на нашем радио. Именно здесь вечерами по понедельникам происходит самое мощное и интересное. Сегодняшний вечер не исключение. Я заманил сюда, естественно, обманным путем, в данном случае при помощи взятки приличного человека, непревзойденного мастера сценического искусства от рок-н-ролла до драматической театральной режиссуры, да и кинематографической тоже. Итак, встречайте, Гарик Сукачев, собственной персоной. Гарик, мое почтение. Здрасте нафиг.
5: Здрасте нафиг, крутим фонарики, ребята. Да,
4: это точно. Рад тебя видеть.
5: И я тебя.
4: Да, в бодром здравии, хорошем настроении. Ну что, о делах наших скорбных покалякаем.
5: Ну давай.
4: Посидим. Хотелось бы, наверное, с начала поговорить, наверное, твоего, не то чтобы творческого пути, а с твоего становления. Я в курсе того, что твой отец хотел, чтобы ты был классическим музыкантом.
5: Ну, у него была такая мечта.
4: Да, да. И ты там без передышки практически нарезал гаммы на баяне.
5: Ну да, вот до... Наверное, до 14 лет, вот так.
4: Слушай...
5: Да, давай посчитаем. Ну... Так. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Так. Шестой, седьмой, да. Ну да, но почти до 14 лет.
4: Ну, феноменальные математические способности сейчас, Гарик.
5: Ну, нет, ну просто я считал, сколько обучения в музыкальной школе по классу баян, 5 лет.
4: Ясно.
5: И плюс еще 2 года у меня не хватало для того, чтобы поступить в училище. Отец хотел, чтобы я туда поступил. Поэтому еще 2 года, вот, чтобы меня готовили. Он договорился с моим педагогом, но я там дальше восстал. Ну, во-первых, мне совершенно не нравился этот инструмент.
4: Тяжелый.
5: Но он не модный.
4: Да.
5: Да, то есть я стал взрослеть, 12 лет уже.
4: Девки не особо это внимание обращают.
5: Ну, тогда еще ребенком был. Хотя, да, влюбчивым. Нет, девочки обращали внимание на меня, я тебя огорчу всегда.
4: Да?
5: Да, хотя я как вроде губастый, блин, какой-то.
4: Нормально.
5: Был чувачок, да. Нет, просто уже в 12 лет я стал учиться играть на гитаре, и где-то уже к 14 годам уже вот какие-то группы мы стали сколачивать и в каких-то ЖЭКах с мальчишками, и в пионерском лагере прежде всего. Прям вот у нас отличный пионерский лагерь был, у нас была аппаратура, хороший директор.
4: Ну это вообще редкость, чтобы...
5: Да, да, да. Но у нас был лагерь Министерства путей сообщения, салют.
4: МПС, от это еще МПС-овский. Не РЖД, а МПС
5: назывался. Да, да, да. Я ездил туда, мы там сколачивали какие-то ансамбли, играли первые песни.
4: Слушай, ну, коль ты уж про МПС, да, про железную дорогу заговорил, да, ты же, в принципе, ты железнодорожник.
5: Ну, тоже по недоразумению.
4: Ну, там, ты знаешь, так же, как и я. Я в МИИТе учился, ты учился в железнодорожном техникуме, но ты успел поработать по специальности, так сказать, людям пользу принести?
5: Я успел поработать,
4: да. А я ни дня не поработал. Короче, вот ты участвовал в как это правильно? В проектировании станции железнодорожной Тушино.
5: Да.
4: А как отнесешься, если тебе скажут, что типа хотят на станции Тушино мемориальную доску повесить?
5: Ну,
4: чтобы...
5: надо ласты склеить сначала.
4: Нет, почему?
5: Ну... Потом уж, ты знаешь, и как там в операции в твоем доме будет играть музыка, но ты ее не услышишь, понимаешь?
4: Не-не-не, я не про это. Железная дорога, это, конечно, хорошо, давай к рок-н-роллу. Тогда же вовсю еще такая мощная была битломания, но и огромное количество людей, для которых Rolling Stones была группой номер один. Ты вообще за кого топил тогда? За битлов или за роллингов?
5: Ни за тех, ни за других, на самом деле.
4: Так,
5: конечно
4: тогда...
5: же, я слушал и Битлз. Ну, во-первых, пластинки выходили такие маленькие, сорокопяточки.
4: Сорокопяточки, да.
5: Они
4: да.
5: назывались вокально-инструментальные ансамбли.
4: Без мира, названия, да.
5: Без названия. Там были битлы. Потом выходил на всех широтах, помнишь, такая передача была, и выходили гибкие вот эти грампластинки.
4: Кругозор журнал.
5: И Кругозор журнал, да, тоже кое-что можно было найти. Но уже музыка двинулась, я все-таки следующего поколения. Ну, выходили же всякие пластинки, и Цветы, и Градские. Между прочим, Градского Саню я тоже в 15 лет увидел. Может быть, 16 мне уже исполнилось. Он приезжал к нам в ДК «Красный Октябрь» с, назовем это, подпольным концертом. Вот, и я был на этом концерте. Он играл один, без скоморохов. Он играл на рояле и на 12-струнной гитаре. Вот. А машину я услышал, мне было 15 лет. Есть на свете замок.
4: Да.
5: Солнечный остров, там балаган, марионеток и так дальше. Ну, в общем, вот эти первые записи, которые, наверное, вот услышали все.
4: Ну, это да. Слушай, ну, давай вот к тому моменту, когда вроде бы уже ты занимался музыкой, в Советском Союзе тогда не было ни инструментов, ни аппаратуры, никаких прибамбасов, ни для гитар, ни примочек, ни струн, ничего. Вот где ты брал, вот лично ты где искал все это дело, раздобывал?
5: Ну, во-первых, в пионерском лагере были инструменты.
4: Это, нет, я имею в виду уже
5: дальше, вот когда я стал старше... Ну, тоже, ты знаешь, как-то я очень много путешествовал по всяким ансамблям. Сначала это тушинские ребята, вот, которые и в ЖЭКах в каких-то были, и на автобазах, и так далее. У меня такой довольно, ты знаешь, годам к 16 у меня был такой довольно широкий круг знакомых ребят, кто играл в районе. Mm-hmm. Да, ну я же учился в техникуме, и мы там сделали группу, она называлась «Млечный путь». И там тоже были инструменты, потому что техникум был на Соколе, в здании в ЗИИТа. Вот ты МИИТ закончил, mm-hmm. а это в ЗИИТ, Всесоюзный заочный Институт инженеров транспорта он назывался. И там же наш техникум был. И... Слушай, я даже... Да. Старик, это вот так тяжело вспоминать. Так давно было. Потому что, конечно, я путаюсь. И мы играли в техникуме на вечере. Откуда мы взяли инструменты? В техникуме не было инструментов.
4: Вот я про
5: Откуда-то мы взяли... А! У басиста, у Андрюшки Шутова была басовка самопальная. Ну, ты знаешь, очень клевая была самопальная басовка. У меня была... Я с Ольгой поехал в Питер. И на метро Академическое, в Питере метро, не Московское, а Питерское метро Академическое, был музыкальный магазин, где продавали ленинградские 12 струнные гитары.
4: Ну.
5: И там я ее купил. Эту гитару меня потрясло, что не было никакой очереди. Потому что, когда у нас на Кузнецке приезжаешь, да на три это... ступеньки, там, если выкидывают ГДРовские или чешские гитары, да там нет, до так... Кузнецкого моста хвост стоял. Ну вот. И да-да-да. У меня была 12-струнка. Я на ней играл. Даже фотографии какие-то сохранились. Я играл на 12-струнке. А потом вот, когда пришли ребята к нам, как они оказались, ну, наверное, слышали просто, mm-hmm. что какой-то вечер пришел комитет комсомола института
4: так.
5: и сказал, ребята, ну вот я совсем подросток, у нас нет группы, но у нас есть аппаратура и у нас есть инструменты. Не хотели бы вы у нас тоже на вечерах играть?
4: А когда вы уже, ну так, ну я бы не сказал, что профессионально, но уже на постоянной основе, когда ты музыкой занимался, тогда же было дело, ее запрещали, я имею в виду рок-музыку.
5: Ничего себе подобного.
4: И вас не запрещали?
5: Да никого не запрещали. На танцах все играли, только в фирмах.
4: Не, я не про танцы. Я имею в виду уже вроде как полноценные концерты, когда пошли. Вот
5: ты
4: это
5: знаешь,
4: вот.
5: Это, не вот это. Нет, нет, тогда еще нет. Конец 70-х ничего подобного не было. Это уже «Закат солнца вручную», который потом по скриптовым стал.
4: Но,
5: это там уже следующая история.
4: Я понял. Нет, нет, «Закат солнца вручную» — это вообще отдельная песня, я бы так сказал. Потому что... Это ж твой коллектив, да?
5: Ну, в котором... не совсем.
4: А, ну там,
5: там
4: тоже
5: история. Не, это потом.
4: Это
5: Женя уже через несколько лет.
4: Ага.
5: Через несколько лет. Нет, нет, нет. Там была такая история. Мой одноклассник Гена Полешнин по прозвищу Малешкин. Вот. Ну, помнишь, на войне, как на войне? Давай, Малешкин, да, жми, да. Малешкин, молодец, Малешкин. У всех же в школе были какие-то прозвища. Он был гитаристом очень хорошим. И он поступил на первый курс МАИ. И они сколотили, ребята, там группу. И у них не было вокалиста. И он сказал ребятам, что у меня есть чувак, который со мной вместе в одном классе учился, он пишет свои песни, давайте его послушаем. И вот как раз я взял гитару и пришел к нему домой. Он жил на 9-м этаже, прямо у нас напротив ДК «Салют» и рядом с его домом нашей школы. Все по-прежнему там. И его дом стоит, и школа стоит, и ДК «Салют», который теперь как по-другому, но «Салют» также называется. Какой-то культурный центр или что-то такое.
4: Ясно.
5: Вроде. Вот, и, значит, я пришел с этой гитарой, и там был Серега Бриченков, Бричкин, покойный бас-гитарист. И там был Леша Копейкин, тоже уже покойный, который был барабанщик. Да, и наш клавишник, это Паша Казин, Павел Казин, сейчас он ученый, химик, довольно знаменитый, преподает в Московском государственном университете. Вот он тоже учился со мной в параллельном классе, а с Малешкиным объединяешь же после восьмого класса в одном.
4: Ну, да.
5: Но мы все дружили, очень близкие друзья были. И я пришел и прям в подъезде сыграл им несколько ребятам песен, а они говорят, о, ништяк, все, мы тебя берем. Вот так. А Кузин это уже позже.
4: Все понятно.
5: И Хафтан уже позже.
4: Ясно.
5: То есть тогда шел год за 10, понимаешь? То есть 16 лет тебе, ты еще играешь где-то там с какими-то чуваками, которые там худо-бедно хоть как-то умеют играть. А уже в 17 лет ты уже реально играешь подпольный концерт.
4: Ну, это
5: и
4: да.
5: Уже, да, для хипарей там, понимаешь?
4: Слушай, ну вот Московская рок-лаборатория, как не вспомнить эту просто прикольную организацию, я бы так сказал. Кстати, вот мы туда проходили прослушивание. Мы прослушивались вместе с «Ногу свело». Вот нас взяли, их взяли, а третий коллектив, который с нами был на прослушивании, их не взяли. Туда надо было еще попасть.
5: Ну да.
4: Вот. А ты там как туда попал-то?
5: Ну, смотри, в 85-м году образовалась Московская рок-лаборатория. Даже, по-моему, в конце 84-го она организовалась. И я знал, что она появилась. Я вот не помню, я подъезжал туда на Старопанский посмотреть, что там вообще происходит. Или не подъезжал. Такое ощущение, что я несколько раз туда просто подъезжал. Mm-hmm. У меня на то время уже название «Бригада С» было. И мы сыграли. И, кстати, Паша Кузин тогда тоже помогал мне, потому что уже было «Браво».
4: Ну, Паша Кузин, да, для тех, кто не в курсе,
5: это барабанщик группы «Браво».
4: Да, да.
5: Вот, можно сказать, бессменный. То есть он... даже, ну, как потом играл несколько раз со мной, и начинали «Неприкасаемый»,
4: да.
5: Он начинал со мной. Паша мне много раз в жизни очень помогал. И Женя Хафтан, между прочим. Вот. И у меня на то время, знаешь, такая текучка была, ну, то есть такие, что называется, попутчики, которым больше бухать нравилось, чем репетировать.
4: Ну, понимаешь? Тоже неплохое занятие.
5: Ну да. А мне хотелось репетировать. Вот. И, ну, и как-то играть. Да. И я учился с Сережкой Галаниным и
4: Сашей Горячевым. Но это же уже про Липецкое училище говорит.
5: Да, но ты же меня спрашиваешь про
4: лабораторию.
5: Да. Так вот, и я учился с ними вместе. Они учились на оркестровом дирижировании. Я учился на режиссуре. И они, там уже их группа «Редкая птица», она тоже переживала уже критические времена. То есть
4: критические дни.
5: Да, критические дни, совершенно верно. И Сережка Галанин, и Горячев хотели уходить. Но группа уже разваливалась. И я уже много этой в книжках написано об этом рассказывал, о том, что я их просто обманул. Я сказал, что у меня есть студия, я хочу записать какие-то песни. Никакой у меня студии не было, ни на какой студии я сроду не работал.
4: Слушай, когда раскрылся обман, тебя не побили вообще?
5: Нет, мы сразу стали звездами рок-н-ролла.
4: Не успели, я
5: мгновенно,
4: понял.
5: Да.
4: Я понял.
5: Вот. Вот и все. И мы с Сережкой начали напротив друг друга. И Саша Горячев на трех акустических гитарах вот как бы к этой записи готовится. Но я знал, что есть Московская рок-лаборатория. И дальше уже вернулся из армии Карен Саркисов, который был барабанщиком до армии в группе «Центр» Васи Шумова. Сережка Галанин мне сказал, что вернулся Карен и дал его телефон. Я позвонил Карену и сказал, что я Гарик Сукачев. Он говорит, ну да, знаю, потому что, ну вот, как
4: уже
5: бы...
4: на слуху.
5: Я на слуху был, да, в Москве, вот, ну, в андеграундных кругах. И я делаю группу, название тоже уже было, «Бригада С». Он тоже так сказал, ну да, я слышал там что-то такое. А кто у тебя играет? И я ему назвал вот эти заветные фамилии Галанин и Горячев. И он сразу сказал, я с вами. И вот я после этого поперся в Московскую рок-лабораторию. Я стоял, если ты помнишь, прямо на улице. Очередь большая. А рок-лаборатория была на втором этаже. Как
4: есть
5: ты помнишь, по узенькой лесенке ты поднимаешься наверх, на Старопанском. И я вот с наглой рожей, без всякой этой очереди, один, пошел туда, значит, наверх. Одел на себя комсомольский значок специально, чтобы меня приняли за комсомольца. Ходил я с такой же прической уже, как хожу последние там 40 с лишним лет, да. Вот. И с наглой, значит, мордой я приперся туда. Вот. И была Оля Опрятная, и... Ну, Оля Опрятная, точно,
4: ну,
5: я
4: да,
5: помню.
4: Там еще Агеев был, Саша.
5: Саша Агеев вот был, Сашка, тогда или нет. Ну, вот Олю я прям запомнил. И я пришел, и прям как-то в эту дверь вошел и сказал, что здрасте.
4: Здрасте, нафиг.
5: Здесь, да, да. Здесь ли, так сказать, записывают в космос? Ну, как-то я уж не помню весь разговор.
4: Ну, понятно, короче.
5: Они задали мне точно такой же сакраментальный вопрос, как и Карен Саркисов. Они сказали, а кто с вами играет? И я вывалил заветные фамилии. Сергей Галанин, Александр Горячев и Карен Саркисов. Конечно же, этих людей знали, особенно Сережку Галанина и Сашу Горячего, потому что группа «Редкая птица» она называлась сначала, а потом «Гулливер», они довольно много играли. У них было очень много концертов, которые даже, собственно, и не назовешь подпольными. Я был у них на концерте в парке Горького, там то ли на 1 мая, то
4: ясно,
5: ли там
4: да.
5: на какие-то. Вот и все. И меня приняли, они нам сказали, что ну хорошо, все, мы вас принимаем, приходите.
4: Ну, короче, обманным путем.
5: Да-да-да, мы репетировали.
4: Без мыла попал в рок-лабораторию московскую.
5: Да, это была осень, это была осень. И вот уже скоро-скоро была вот эта, должна была быть рок-елка.
4: Все понятно.
5: Вот.
4: Все понятно.
5: Мы две недели все репетировали. Отрепетировали то ли 5, то ли 6 песен. Все.
4: Угу. Ясно. Слушай, а там же тема была по поводу литовки песен. То есть тоже проходила эта процедура?
5: Да, конечно. Но это в МДСТ, на Пушкинской.
4: Да, это типа, ну, для тех, кто не в курсе, да, это но разрешение
5: на
4: исполнение своих же собственных песен надо было получать. А играли
5: или не или своих, но под чужим именем.
4: Ну,
5: да.
4: Короче, надо было штемпель на бумажку,
5: да,
4: получить.
5: Да, совершенно верно.
4: А вы-то пели то, что литовали, или как все? Вот мы литовали одно, а исполняли другое.
5: Это до «Бригадес» или потом?
4: Нет, вообще, в принципе.
5: Нет, ну, конечно, нет. Я литовал, у меня даже пара литовок или где-то там чуть побольше остались с моими текстами. Это еще для «Постскриптума», где я ставил там «Адгар Аллен По», там автор текста, или там, да-да-да. Вот. Там даже написал Бунюэль, потому что мне очень нравился этот кинорежиссер. Я вообще очень, да-да-да, очень любил, да, французское.
4: Мы, кстати, когда катались по гастролям, ну, такие еще в конец Советского Союза.
5: Артюр Рембо я писал.
4: Тогда. Вот, тоже, когда такое? Башню сносило уже от длительных, там, по месяцу, по полтора поездок, там, у нас один деятель был в гостинице, надо было уже заполнять эти бланки, когда
5: ну,
4: селишься.
5: Да, ну, да.
4: И вот там имя, фамилия Фил Коллинс писал.
5: Да,
4: знаешь,
5: да,
4: там
5: да.
4: вот это вот уже.
5: Да-да-да, а бабушки в МДСТ, и им знакомы, это значит, книжки ну, продаются да. в магазинах. Они даже, не читая, ставили вот этот прямоугольный синий да. штемпель «Разрешено к исполнению».
4: Ясно. Слушай, у меня есть такое предложение.
5: Я долго говорю, наверное.
4: Ну, почему?
5: Да?
4: Хорошего человека, умного.
5: Ты понимаешь,
4: всегда...
5: я прям перед ребятами тоже извиняюсь всегда. Я стал много говорить.
4: Ничего страшного.
5: Это уже, знаешь, это...
4: Ничего. Самое главное,
5: приближается
4: что мы все
5: да,
4: это
5: да,
4: фиксируем
5: да.
4: и записываем.
5: Да, да, да.
4: Предлагаю песню послушать.
5: Ну, давай послушаем.
4: Предлагаю песню послушать. Это, кстати, одна из моих любимых песен «Бригады С», «Сидит сантехник на крыше».

0: «Здрасте, нафиг».
1: Самбайню, everybody, как говорят у них, или добрый вечер, как говорят у нас. Это программа «Здрасте, нафиг» на нашем радио. Меня зовут Александр Минаев. У меня в гостях Гарик Сукачев. Гарик, еще раз
2: мое прощение. «Здрасте, нафиг».
1: Да. Слушай, по поводу вот сантехника все-таки я никак не могу уняться. В Советском Союзе услуги ЖКХ были тогда, как сказать, не очень, да? Или, я бы сказал, даже очень не очень.
2: На твой взгляд... сейчас прям очень.
1: Да. А на твой взгляд, сейчас ситуация в этой сфере улучшилось?
2: Ну, получше, но приходится ждать долго, да.
1: А ты сталкиваешься вот с бытовухой такой?
2: Ты знаешь, вот ты Ольгу-то мою знаешь. Знаю, очень хорошо.
1: Знаю.
2: Я очень хорошо устроился, понимаешь? У меня свой председатель ТСЖ дома, понимаешь?
1: Все понятно.
2: Вот и все. Поэтому она меня, к счастью, от этого
1: счастливый
2: от всего,
1: человек, да.
2: От этого от всего
1: освободила. Ладно, хорошо. А вообще ты парень хозяйственный? Я в плане того, что гвоздь в спину вбить, там что-нибудь отпилить? Прикрутить.
2: Нет, я могу это сделать, в принципе, конечно,
1: но,
2: я.
1: Но же, как?
2: У нас у всех в школе был труд.
1: Труд,
2: понимаешь?
1: Да.
2: Вот мы как что-то там пилили, что-то строгали. Вот, конечно, я что-то умею, но терпеть не могу.
1: Ну, хорошо, ладно. Тогда есть предложение с бытовухой закончить.
2: Ага.
1: И вернуться к рок-н-роллу, точнее, к глобальному рок-н-ролльному событию, которое произошло в нашей стране в 1989-м. Я имею в виду фестиваль «Рок против наркотиков» в Лужниках.
3: «Пчелы против меда», да?
1: Да, я хочу сейчас, ну так, для солидности сказать, кто там выступал с зарубежной стороны. Это Бон Джови, Мотли Крю, Оззи Осборн, Скорпионс, Синдерелла и Скидроу. Ну и наши ребята там были такие. «Будь здоров», «Парк Горького», «Нюанс» и «Бригада С». Вот ты же принимал участие, получается, да?
2: Ну да.
1: Скажи,
2: было.
1: Как ты сейчас оцениваешь это событие? Вот столько лет прошло.
2: Это... Применительно к кому?
1: Ну, вообще
2: вот к событию?
1: Применительно к развитию нашей рок-музыки вот после того, как-то оно повлияло на наши рок-группы?
2: Ну, может быть, повлияло на наши рок-группы, но тогда-то мы были уже, в общем-то, группой очень известной.
1: А я не... Это, понимаешь, если бы вы были неизвестны,
2: ну,
1: вряд
2: да.
1: ли бы вы вышли
2: ну,
1: бы
2: да,
1: на,
2: ну, да.
1: на эту сцену.
2: Не знаю, для меня это было такое странное приключение. Потому что я понимал, что мы играем совсем другую музыку, никакого отношения к этому, к тяжелому року, к хэви-метал и глэм-року.
1: Глэм, да, там прям.
2: Не имея, ну, там глэм тогда, глэм, уже излет глэма был. И, никакого отношения мы к этому не имеем, но ты назвал три группы, которые входили в центр Стаса Намина.
1: Да.
2: И, безусловно, Стас ставил эти группы, потому что он занимался. Ну, то есть центр Стаса Намина, Стас лично занимался карьерой, скажем так. Ну, по крайней мере, и Бригадес, и Парка Горького. Это было одновременно. Вот. Поэтому мы там оказались. Мы оказались там, прилетев сразу из Америки. У нас там был тур. И нас собрали в Нью-Йорке в гостинице Embassy Suites. Такая, ее теперь говорят, нету этой гостиницы. В самом центре Манхэттена, на самом верхнем этаже. Там был президент Крамер Гитарс, там был Док Маги. Вот ты назвал группы?
1: Да.
2: Почти все они ему и принадлежали. И прилетел Стас Намин. И нам сказали, вернее, я был один. И Стас сказал, нужно срочно улететь в Москву. Я говорю, у нас же продолжается тур. Он говорит, потом вы сюда вернетесь. Я говорю, что вообще происходит? Он говорит, вот будет такой-то фестиваль, мы над ним очень долго работали для того, чтобы он состоялся. Значит, и он назвал группы. На что я сказал, ребята, а мы-то тут вообще-то при чем?
1: С какого боку, да.
2: Вот. На что кто-то, то ли Крамер Гитарс президент, то ли Док Маги, то ли это Стас был. Он сказал, что это увидит больше миллиарда людей на Земле, что это хорошо для вашей карьеры на Западе. Вот так мы там и, собственно, оказались. Я, откровенно говоря, честно, я не испытал какого-то щенячьего счастья от того, что мы играли на этом фестивале. Но Знаешь, нет, как говорится, в моем случае худо без добра. Потому что на этом самолете, на котором летели американские группы, с ними вместе прилетел саксофонист группы Pink Floyd Скотт Пейдж. И он подошел к нам и сказал: ребята, мне тут особо делать нечего, можно я с вами поиграю? Если ты вспомнишь, он с нами играет, Скотт Пейдж на сцене. Мы сказали: отлично, давай, отличный парень.
1: Такого нехилого сессионного музыканта выцепил себе.
2: Да, это, кстати, он родной брат Джимми Пейджа. Или двоюродный. Вот, простите, тут я не интересовался, как это называется, семейным древом, но он точно его брат.
1: Ясно. Слушай, а вот с этими... Это же, на самом деле, тогда были топовые музыканты американские.
2: Да.
1: Прямо выше крыши, я бы сказал. А с ними-то как-то у тебя удалось пообщаться?
2: Нет, я... К ним не пускали? Только с Бон Джови. Только с Бон Джови, потому что... И как-то мы уже и в Нью-Йорке виделись, и я с Бон Джови ездил вот в этот район, где он вырос. Он мне, показал просто, где он вырос.
1: Мы с ним потусили, в кафешке. Скажем так, малость.
2: Просто съездили, посидели, такое кафе-мороженое, на самом деле. Вот, и где они там вот молодыми ребятами придумывали группу. Я им тоже сказал: слушай, похоже, то есть, конечно, это не Москва и так далее, но мы тоже вот так группу придумывали подростками. И все. И да, и вечеринка была, и всякие вечеринки были. Ты знаешь, вот все-таки рок-то был против алкоголизма и наркотиков.
1: Ну, про алкоголизм там, кстати, ничего не было сказано.
2: Против
1: излишеств нехороших.
2: Да. А их было немало.
1: Надо же было с ними бороться как-то.
2: Путем уничтожения, понимаешь, это делалось, да.
1: Побороли, короче.
2: Да.
1: Слушай, а КГБшники пасли вообще как-то? Были там вот
2: такие? Это вот там уже в 89-м?
1: В
2: 89-м никого не было уже.

0: Идет. Да, это, да, да. Что ты, ты думаешь? А вот, я вот чего хотел спросить по поводу Стаса Намина. Ты уже про него говорил, да, что да, он мутил этот фестиваль, и вы уже были в центре Стаса Намина.
1: Да.
0: Ну, и насколько я знаю, что Стас Намин тебе, в принципе, очень тоже много помог
1: очень,
0: вообще группе «Бригаде С». И, если так можно выразиться, обозначил реальную стоимость коллектива.
1: Да, это правда.
0: Вот.
1: Да. Он очень любил нашу группу.
0: Каким это образом? Как вы вообще к нему попали?
1: Был концерт в Курчатнике, которого теперь нет.
0: Угу.
1: И ты помнишь, тогда на Пасху делали концерты?
0: Ну да, чтобы народ не
1: чтобы
0: ходил.
1: Чтобы молодежь чтобы не
0: в
1: шла
0: не ходил, да,
1: в церковь. Но концерт заканчивался в 11, и кто хотел, я в том числе, шли на крестный ход. Так вот, Стас в 87-м, это точно, году пришел на этот концерт. На этом концерте я точно помню, что играли мы.
0: Угу.
1: И играл Вася Шумов, «Центр». Кто еще из ребят, я, прости, забыл.
0: Не, ну,
1: наверняка
0: это не суть важно, потому
1: было
0: что
1: побольше,
0: да,
1: потому что меня познакомил Вася Шумов. Стас его знал. И Вася подходит ко мне и говорит: с тобой хочет познакомиться Стас Намин. Я говорю: ну, отлично. Ко мне подходит такой полноватый мужчина с бородой. Стас носил тогда такую кожаную безрукавку. И я думаю, какой это Стас Намин? Стас Намин высокий, с длинным хайером и поет
0: «Ну,
1: мы
0: да,
1: желаем счастья вам».
0: Это был не... Саша Лосев.
1: Да, это
0: да,
1: Саша Лосев, да, да, да. Вот я помню, вот это меня потрясло. Я думал, что Стас Намин — это лидер. Ну, фронтмен группы, да. И все. И он сказал о том... И он ставил аппарат. У Стаса был же отличный аппарат.
0: Ну, там у Стаса всегда все было хорошо.
1: Да. И он как раз ставил аппарат на этот концерт. Он сказал, что вот я буду делать свой центр, не хотели бы вы там к нам прийти. А мы на то время, если помнишь, уже досуги всякие,
0: да,
1: были.
0: Да, центр
1: вот
0: досугов.
1: Да,
0: я тоже там поработал,
1: вот,
0: да.
1: Да-да-да, мы уже вот от всяких комсомольцев уже по всяким гастролям ездили, денег никаких, конечно, не получали, в семиместных пятилюксах жили.
0: Это,
1: вот,
0: да.
1: И так далее. И Стас говорит: приходи. И дальше вот мы туда пришли. В 88-м году. И вот уже все, и пошло, и пошло, и поехало.
0: Не, ну он молодец, потому что он так двигал эту тему.
1: Аппарат отличный.
0: Ну там аппарат и студия, и
1: да,
0: радио.
1: И студия.
0: Радио, да. СНС. Это же,
1: ну, да,
0: собственно, это уже моя тема. Там...
1: Ну да, Серега Галямин. Серега, если ты нас слышишь,
0: это,
1: блин, ты крутой.
0: Серега Галямин — это был главный редактор радио СНС.
1: Да, да, да.
0: Вот, которая на «Средних волнах» выходила. Я что хочу сказать? Вот «Тайм-аут», к сожалению, не был в центре
1: Роберт
0: Стаса
1: Роберт Рябникин,
0: нами,
1: который с,
0: да,
1: там,
0: да,
1: же, да,
0: да,
1: который,
0: да,
1: у Сашки, да, Скляра,
0: да,
1: звукорежиссер.
0: Вот. А мы там делали программу «Здрасте, нафиг»,
1: да,
0: «Квачи»,
1: конечно,
0: прилетели.
1: Конечно.
0: И ты знаешь, могу сказать, что мы туда попали тоже случайно. Нас пригласил в эфир наш знакомый Юрк Спиридонов. Может,
1: Юрик, да, вот, да, Юрик,
0: как,
1: да, тоже тарил,
0: как,
1: точно.
0: Как гостей. Мы пришли с Пашей, отгрузили там разнообразного безобразия. Я думал, что нас оттуда вышибут и больше не будут на пушечный выстрел подпускать. А нас потом он еще раз через неделю пригласил, говорит: слушай, говорит, просто какой-то тут обвал телефонов, писем. И мы еще раз вышли в эфир. После чего Стас уже пригласил нас к себе и предложил официально, так сказать, работать. И вот, да, и вот мы начали все это дело. Поэтому, да, с СНС меня тоже связывает, но немножко
1: с
0: другой стороны. Вот. Кстати, знаешь, еще одно было событие, в котором мы тоже участвовали вместе. Это было 95-й год, первое международное байк-шоу. Это тоже до этого никогда в России,
1: ну,
0: не,
1: да,
0: происходило. «Ночные,
1: ну, да,
0: волки» все
1: «Ночные
0: это дело...
1: Волки».
0: За...
1: Это не 96-й был?
0: 95-й.
1: Точно?
0: Ну...
1: Точно 95-й, второй в 96-м.
0: Да, второй 96-й.
1: Это
0: второй
1: в этом,
0: сняли
1: в пионерском лагере
0: на
1: было,
0: видео, да, помню, да. Есть, прямо можно, да, найти в интернете, да, а 95-й только там какие-то обрывочные съемки.
1: Ну, да.
0: Нет. А ты, кстати...
1: Мы,
0: на...
1: кстати, с Пашкой
0: я
1: в этом... Там можно много рассказать.
0: А я, знаешь, я долго носил камень за пазухой и дальше. Я очень злой на тебя был после этого воркшопа. Просто я в этот, не знаю, успокоился, потом как-то это забывать стало, потом, а вот сейчас к эфиру готовился, вспомнил. Ну, ты подложил мне там свинью просто капитальную.
1: Ну, расскажи, какую?
0: Да какую? В виде моего компаньона Паши.
1: Ну, твой компаньон, не надо было

0: ходить в наш корпус.
1: Я же там еще участвовал как ведущий этого мероприятия. Мы должны были с Пашей 3 дня, 3 суток без перерыва все это дело вести.
2: Ну да.
1: Вот, мы вроде как начали, потом приехал Гарик Сукачев, встретились где-то с Пашей, когда меня не было рядом.
0: У нас мы в этом корпус деревянный, на этих железных кроватях с шарами, с этими железными, как они называются, не
1: матрасы.
0: Не матрасы, с сетками.
1: Сетки, да.
0: Вот там мы, так сказать, и нас подружил фестиваль.
1: Короче, видение Павла Молчана на этом закончилось, и я из-за этого 3 суток разговаривал без перерыва со Соней. Вот,
0: мы с ним еще за морковью там ходили.
1: Да, вот и
0: воровали.
1: Это единственное, что вас спасло, блин, от серьезного наезда. Потому что пока я ходил на сцену и вел все это дело, все это мероприятие, Гарик с Пашей ломанулись через забор в местные огороды.
0: Да, было дело.
1: Залезли к какой-то...
0: Жрать хотелось, Паша.
1: Какой-то бабки и надергали недозревшей моркови.
0: Да.
1: И принесли это, правда, всем.
0: Да. Да, мы принесли, блин, огромное количество моркови.
1: Вы же все это дело потом еще раздавали, угощали и тому подобное. Ну, как-то да, вот эту морковь я тоже помню, и благодаря ей, кстати, меня отпустило, и я там это не стал
0: дальше.
1: Вот. Ну, знаешь, мы еще, кстати, пересекались и в Америке у нас была, в Америку совместная поездка.
0: Да, это же 2000-й.
1: 2000-й уже год там, но, наверное, про это лучше не рассказывать. Потому что неудобно перед людьми.
0: Я помню, Слава Фетисов приносит кубок Стэнли и, значит, дает всем подержать. Вот, и, значит, мне его протягивает, говорит: Гарик, подержи кубок Стэнли, на что я говорю: Слав, я столько не выпью.
1: Да,
0: весело было. Воскресники были.
1: Да, там была очень большая компания, был Чайф, Тайм-аут, Бригада, нет, это Неприкасаемый.
0: Неприкасаемый,
1: да. Дима Дебров ездил как ведущий тогда.
0: Да.
1: Вот, и кто же еще-то у нас там? Танцы Минус.
0: И Танцы Минус.
1: Танцы Минус точно, были, да. Точно, это была мощнейшая команда, которая после этого фестиваля еще долго не могла прийти в себя.
0: Да.
1: Мы, кстати, тогда Рушан Аюпов у тебя в группе играл на гармошке.
0: Ну да.
1: И мы всех достали. Мы ходили по всей гостинице вдвоем и пели под гармошку одну и ту же песню. Вот эту «Мне знакома каждая палатка».
0: Где нальют мне кружечку пивка.
1: И нас отсюда выгоняли. Потому что, говорит, вы задолбали всех с этой гармошкой. Уйдите отсюда. Ну, вот так вот мы и шатались. Ну, ладно, приятные очень воспоминания.
0: Конечно, есть что вспомнить. Это приятно.
1: Ты знаешь, у нас же еще с тобой есть совместная песня. Мы давным-давно записали «Весну».
0: Да.
1: Предлагаю послушать сейчас ее.
0: Давай.

0: Пошлите нафиг.
1: Всем привет, уважаемая публика. Вечер понедельника не такой тяжелый, как день, а потому что на нашем радио идет программа «Здрасте, нафиг». И в этой программе супергость. Режиссер, поэт, не побоюсь этого слова, мой друг Гарик Сукачев. Гарик, еще раз привет.
2: Здрасте, кто к нам присоединился?
1: Мы начали о твоей жизни немножко вспоминать, да, какие-то совместные приколы вспоминали. Ты много чего попробовал в этой жизни, хочу сказать, что и все это дело удачно. А вот насчет карьеры радиоведущего не задумывался?
2: Нет. Ну, откровенно говоря, не насчет карьеры радиоведущего,
1: ну,
2: а вот что такое сделать, да. Задумывался.
1: Я тебе могу прям вот плюсы сказать, от которых ты вот примешь окончательное решение. Значит, смотри, здесь не надо не гримироваться.
2: Да.
1: Здесь не надо одеваться. Здесь не надо причесываться. Здесь даже умываться не надо. Пришел, и ты готов к работе. Поэтому задумывайся. Я думаю, что плюсы сплошные. Ты знаешь, вот есть у меня печальная новость. К сожалению, вынужден констатировать тот факт, что время у нас заканчивается, нашей программы. Что-то мы болтали-болтали
2: и
1: доболтались. Хочу сказать тебе огромное спасибо, что
2: Саша,
1: ты выбрал время в своем полотнейшем, просто сумасшедшем графике и заглянул ко мне. Так что весьма...
2: Спасибо тебе.
1: Да, благодарен. И на ход ноги предлагаю лирическую песню поставить. Слушаем песню Ольга. Гарик, еще раз спасибо тебе большое.
2: Спасибо тебе.
1: Заходи
2: большое.
1: Еще. Это была программа «Здрасте, нафиг» на нашем радио. Меня зовут Александр Минаев. Неделя пролетит быстро. Всем пока.
2: Пока, ребята.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна Сок» Воронеж. «Окна Сок». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже пасмурно, дождь. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна Сок» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна Сок». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: 255? 45? 55!
2: Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, студия Евгений Федотов. Организация Объединенных Наций приветствует любые шаги по улучшению ситуации между Москвой и Киевом, заявил заместитель председателя генерального секретаря ООН Фархан Хак. Так он прокомментировал запись в собственной соцсети Дональда Трампа. Президент США утверждал, что Украина и Россия согласились взаимно не наносить удары по энергетическим объектам. Хак выразил надежду на любые признаки деэскалации этого конфликта. На фоне заявления Трампа индекс Мосбиржи обновил трехмесячный пик. По итогам основных торгов он вырос на 3,5%, почти столько же прибавил индекс РТС. Российская сторона не рассматривает Швейцарию в качестве площадки для переговоров по украинскому регулированию, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. По его словам, к сожалению, от швейцарского нейтралитета мало что осталось. В этом смысле Женева не может рассматриваться как нейтральная площадка. Ранее президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что страна готова предоставить площадку для переговоров по украинскому мирному регулированию. В свою очередь, российский посол в Берне Сергей Гармонин заявил, что Россия не нуждается в добрых услугах Швейцарии. Между тем, Турция готова оперативно провести в Стамбуле переговоры по Украине и обеспечить необходимые условия для их безопасности. Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. В России до конца года планируется старт 20 экспериментальных станций на исследовательском ядерном реакторе «ПИК» рядом с Петербургом и запуск коллайдера «Ника» под Москвой. Об этом сообщил на Международном фестивале молодежи вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «ПИК» расшифровывается как аббревиатура от заглавных букв фамилии его первоначальных разработчиков, физиков Юрия Петрова и Кира Коноплева. Объект расположен на территории Петербургского института ядерной физики имени Константинова в Гатчине. Коллайдер предназначен для изучения нейтронов, нейтронного излучения объектов микромира. Соединенные Штаты обладают орбитальным оружием, которое позволит им контролировать космическое пространство, утверждает министр ВВС США Трой Мэн. На профильной конференции он не представил подробности о типе такого оружия. Как отмечает Defense One, высшие должностные лица американской армии ранее уклонялись от ответа на вопрос о космическом оружии, указывая, что руководствуется соображением национальной безопасности. В августе Bloomberg сообщил, что американские компании-разработчики космических перехватчиков ракет для системы ПРО «Золотой купол» завершили первые ключевые испытания. Обложку комикса «Астерикс» в Британии, созданную художником Альбером Удерзо, продали на аукционе во французском Льеже за 1 миллион 200 тысяч евро. С учетом сборов, стоимость работы достигла почти 1,5 миллиона евро. Это стало мировым рекордом для произведения Удерзо. Рисунок размером 34 на 47 сантиметров выполнен гуашью на картоне и использовался для оформления 8-й истории о галлах. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, в Кадзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио сделано в России.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим с Ютой о новом релизе «О чужих мнениях», а еще узнаем, какую песню группа «Моральный кодекс» записала спустя 20 с лишним лет. Группа «Моральный кодекс» официально выпустила песню «Координаты любви», лирическую композицию, которую Николай Девлет-Кильдеев и поэт Павел Жагун написали еще в начале 2000-х. Первая версия песни так и не вышла отдельным релизом, однако в 2004 году прозвучала в новогодней комедии «Посылка с Марса». Спустя годы музыканты снова сыграли «Координаты любви» на репетиции и решили, что песня по-прежнему звучит. По словам Сергея Мазаева, в аранжировке практически ничего не стали менять, добавили только акустическую гитару.

0: Послушать песню «Координаты любви» уже можно на всех цифровых площадках. Юта выпустила новую песню «Более или менее». Ироничный сингл звучит как жизненная позиция. Попросили артистку рассказать о новом релизе подробнее.
1: Новиночка, песня «Более или менее». Если спросите меня, как я провел лето, я скажу. Все лето я писала новый альбом, и эта песня – первая ласточка с него. Ну, она, конечно, здорово характеризует все то, что происходит со мной сейчас. На чужое мнение «Более или менее». Более или менее, на чужое мнение. Мы все знаем, что такое счастье. Очень хорошо, оно внутри нас. Надо только услышать себя. Слушайте себя. А в перерывах иногда слушайте мою песню «Более или менее» и заряжайтесь позитивом.

0: Послушать песню более или менее уже можно на всех цифровых площадках. А еще не забывайте голосовать за трек в чартовой дюжине. На прошлой неделе он стал новинкой нашего хит-парада. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.
2: Кошка месяца май, месяца май, месяца май. А в белой корушке черный чай, черный чай, черный чай.

0: Я.
1: Наша реклама.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже пасмурно, дождь. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
2: «Наше радио» — это навсегда.

0: навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Договоренности России и Украины об отказе от ударов по объектам энергетики пока нет. Дональд Трамп забежал вперед с таким заявлением, поскольку Москва пока не давала гарантий со своей стороны на этот счет. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники, которые непосредственно участвуют в переговорах. По данным издания, возможность взаимного прекращения ударов по энергетике между Москвой и Киевом действительно обсуждалась в ходе трехсторонних переговоров и дальнейших закрытых контактов. Источник подтвердил, что Россия и Украина возобновили обсуждение данного вопроса. Дональд Трамп в своей соцсети сегодня написал, что стороны уже дали согласие не бить по объектам энергетики. Россияне стали покупать меньше валюты. Нетто-приобретения резко снизились в августе в условиях ослабления курса рубля к доллару на 7 с лишним процентов. Как сообщил Центробанк в своем обзоре, показатель составил 74 миллиарда рублей, на 23 с лишним миллиарда меньше к июлю и почти на 14 миллиардов в среднем за предыдущие 12 месяцев. Как говорится в обзоре ЦБ риска финансовых рынков, в целом с начала года граждане купили валюты на 597 миллиардов рублей. За тот же период в 2024-2025 годах показатель составлял 1,11 триллиона и 673 миллиарда рублей соответственно. Конфликт Соединенных Штатов с Ираном завершился очень скоро, и после этого цены на нефть обрушатся, утверждает Дональд Трамп. Он также заявил в своей соцсети, что рост цен в США был связан с политикой бывшего президента Джо Байдена, а не с действиями нынешних властей. По словам Трампа, нынешняя администрация также не допустила получения Ираном ядерного оружия. Он заявил, что страны, которые никак не помогали США в войне с Ираном, должны компенсировать расходы Вашингтона. По словам президента США, нефть поступает через Ормузский пролив, а Штаты действуют больше ради других, чем ради себя. Российский актер театра и кино, номинант на премию «Оскар» Юра Борисов, снимется в режиссерском дебюте мексикано-американской актрисы Сальмы Хайек под названием «Арена», пишет издание Variety. Хайек назвала свой новый фильм эпической романтической приключенческой картиной. Сценарий к ней она написала сама. Съемки проходят в мексиканских штатах. В картине сыграет также британская модель актриса Кара Делевинь. «Арена» — это история запретной любви и интимное путешествие в мир познания другого человека, рассказала Хайек. Продюсерами картины выступят Анджелина Джоли, Стейси Перски и Хозе Тамас. МЧС предупредила жителей Подмосковья о тумане местами видимости от 200 до 700 метров ночью и утром во вторник, сославшись на прогноз гидрометцентра. Водителям рекомендуют снизить скорость, строго соблюдать правила движения, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Пешеходам быть внимательными при переходе улиц и дорог. Кроме того, в Подмосковье действуют неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей. Предупреждение по туману также распространил столичный главком МЧС. Популярный канал «Радио.РСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Эх, знали бы вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

и брошусь в солнечную реку, и утону на 25 прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, дождь. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и гендиректор филиала ПАО «Россети» магистральной электрической сети центра Дмитрий Гвоздев провели в Воронеже рабочую встречу. Основными темами совещания стали повышение надежности магистрального электросетевого комплекса региона и подготовка инфраструктуры к отопительному сезону. Особое внимание уделили работе оборудования, связывающего Воронежскую область с сопредельными регионами. Стороны подчеркнули важность координированной работы энергетиков и региональных органов власти для устойчивого электроснабжения потребителей. В Новом Воронеже торжественно открыли памятный камень, посвященный будущему строительству энергоблока номер 8 Нововоронежской атомной станции. Он был установлен на набережной прудоохладителя энергоблока номер 5. В церемонии открытия принял участие губернатор Александр Гусев. Выступая перед собравшимися, он отметил особую роль Нововоронежской станции в развитии региона и подчеркнул, что сохранение исторической памяти – важная задача современных поколений. Александр Гусев также выразил благодарность работникам органов безопасности за обеспечение защиты объектов атомной энергетики. Замгубернатор Игорь Лотков провел заседание межведомственных комиссий Воронежской области по противодействию нелегальной занятости и по формированию просроченной задолженности по заработной плате. Вице-губернатор подчеркнул, что противодействовать нелегальной занятости необходимо в проактивном формате, используя все имеющиеся механизмы для воздействия на работодателей, допускающих нарушения. Комментируя ситуацию с задолженностью по заработной плате в некоторых организациях, Игорь Лотков отметил, что это не просто нарушение договорных обязательств перед работниками. Работодатель ставит их в положение борьбы за выживание. То, что для предприятия это становится обыденностью, недопустимо. Еще из новостей дня. Владелец сети быстрого питания «Русский аппетит» Андрей Притыкин приговорен к 7 годам колонии строгого режима и штрафу 1 миллион 250 тысяч рублей за покушение на взятку должностному лицу в крупном размере. Приговор огласил Коминтерновский райсуд. По версии следствия, в 2020-м Притыкин передал через посредницу 250 тысяч рублей экс-главе управы Коминтерновского района Юрию Бавыкину и его помощнице Светлане Васьковой за помощь на выборах в облдуму. 67-летний подсудимый заявлял, что передал деньги под давлением уже после голосования, и ему угрожали проблемами с бизнесом. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Силовики задержали крупную партию оружия в Воронежской области. В ходе обысков изъято 45 единиц огнестрельного оружия, 83 гранаты, 8 гранатометов, около 30 тысяч патронов. Возбуждены уголовные дела. В УФСБ отметили, работа по выявлению и пресечению незаконного оборота, изготовления и переделки оружия будет продолжена. Подобные мероприятия прошли в других регионах, где изъяли 297 единиц оружия, более 80 килограммов взрывчатки. Последнее о сильных дождях и грозах в регионе ночью. Завтра днем предупредили синоптики. Северо-восточный ветер достигнет 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит плюс 12, а днем столбики термометров покажут 15 градусов тепла. Это были новости региона.

наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, дождь. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды Созидателей.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Дребезги добился. Привык, забыл и потерял. Нашел, поднял, протер и спрятал. Закрыл, зарыл, припорошил.

завис, очнулся. Завыл, залаял, замычал.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и гендиректор филиала ПАО «Россети» магистральной электрической сети центра Дмитрий Гвоздев провели в Воронеже рабочую встречу. Основными темами совещания стали повышение надежности магистрального электросетевого комплекса региона и подготовка инфраструктуры к отопительному сезону. Особое внимание уделили работе оборудования, связывающего Воронежскую область с сопредельными регионами. Стороны подчеркнули важность координированной работы энергетиков и региональных органов власти для устойчивого электроснабжения потребителей. В Новом Воронеже торжественно открыли памятный камень, посвященный будущему строительству энергоблока номер 8 Нововоронежской атомной станции. Он был установлен на набережной прудоохладителя энергоблока номер 5. В церемонии открытия принял участие губернатор Александр Гусев. Выступая перед собравшимися, он отметил особую роль Нововоронежской станции в развитии региона и подчеркнул, что сохранение исторической памяти – важная задача современных поколений. Александр Гусев также выразил благодарность работникам органов безопасности за обеспечение защиты объектов атомной энергетики. Замгубернатор Игорь Латков провел заседание межведомственных комиссий Воронежской области по противодействию нелегальной занятости и по формированию просроченной задолженности по заработной плате. Вице-губернатор подчеркнул, что противодействовать нелегальной занятости необходимо в проактивном формате, используя все имеющиеся механизмы для воздействия на работодателей, допускающих нарушения. Комментируя ситуацию с задолженностью по заработной плате, в некоторых организациях Игорь Латков отметил, что это не просто нарушение договорных обязательств перед работниками. Работодатель ставит их в положение борьбы за выживание. То, что для предприятия это становится обыденностью, недопустимо. Еще из новостей дня. Владелец сети быстрого питания «Русский аппетит» Андрей Притыкин приговорен к 7 годам колонии строгого режима и штрафу 1 250 000 рублей за покушение на взятку должностному лицу в крупном размере. Приговор огласил Коминтерновский райсуд. По версии следствия, в 2020-м Притыкин передал через посредницу 250 000 рублей экс-главе управы Коминтерновского района Юрию Бавыкину и его помощнице Светлане Васьковой за помощь на выборах в облдуму. 67-летний подсудимый заявлял, что передал деньги под давлением уже после голосования. Ему угрожали проблемами с бизнесом. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Силовики задержали крупную партию оружия в Воронежской области. В ходе обысков изъято 45 единиц огнестрельного оружия, 83 гранаты, 8 гранатометов, около 30 тысяч патронов. Возбуждены уголовные дела. В ОФСБ отметили, работа по выявлению и пресечению незаконного оборота, изготовления и переделки оружия будет продолжена. Подобные мероприятия прошли в других регионах, где изъяли 297 единиц оружия, более 80 килограммов взрывчатки. Последнее о сильных дождях и грозах в регионе. Ночью, завтра днем предупредили синоптики. Северо-восточный ветер достигнет 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит плюс 12, а днем столбики термометров покажут 15 градусов тепла. Это были новости региона.

дерево в этом городе обречено. Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом. Мне кажется,

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и гендиректор филиала ПАО «Россети» магистральной электрической сети центра Дмитрий Гвоздев провели в Воронеж рабочую встречу. Основными темами совещания стали повышение надежности магистрального электросетевого комплекса региона и подготовка инфраструктуры к отопительному сезону. Особое внимание уделили работе оборудования, связывающего Воронежскую область с сопредельными регионами. Стороны подчеркнули важность координированной работы энергетиков и региональных органов власти для устойчивого электроснабжения потребителей. В Новом Воронеже торжественно открыли памятный камень, посвященный будущему строительству энергоблока номер 8 Нововоронежской атомной станции. Он был установлен на набережной прудоохладителя энергоблока номер 5. В церемонии открытия принял участие губернатор Александр Гусев. Выступая перед собравшимися, он отметил особую роль Нововоронежской станции в развитии региона и подчеркнул, что сохранение исторической памяти – важная задача современных поколений. Александр Гусев также выразил благодарность работникам органов безопасности за обеспечение защиты объектов атомной энергетики. Замгубернатор Игорь Лотков провел заседание межведомственных комиссий Воронежской области по противодействию нелегальной занятости и по формированию просроченной задолженности по заработной плате. Вице-губернатор подчеркнул, что противодействовать нелегальной занятости необходимо в проактивном формате, используя все имеющиеся механизмы для воздействия на работодателей, допускающих нарушения. Комментируя ситуацию с задолженностью по заработной плате в некоторых организациях, Игорь Лотков отметил, что это не просто нарушение договорных обязательств перед работниками. Работодатель ставит их в положение борьбы за выживание. То, что для предприятия это становится обыденностью, недопустимо. Еще из новостей дня. Владелец сети быстрого питания «Русский аппетит» Андрей Притыкин приговорен к 7 годам колонии строгого режима и штрафу 1 миллион 250 тысяч рублей за покушение на взятку должностному лицу в крупном размере. Приговор огласил Коминтерновский райсуд. По версии следствия, в 2020-м Притыкин передал через посредницу 250 тысяч рублей экс-главе управы Коминтерновского района Юрию Бавыкину и его помощнице Светлане Васьковой за помощь на выборах в облдуму. 67-летний подсудимый заявлял, что передал деньги под давлением уже после голосования. Ему угрожали проблемами с бизнесом. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Силовики задержали крупную партию оружия в Воронежской области. В ходе обысков изъято 45 единиц огнестрельного оружия, 83 гранаты, 8 гранатометов, около 30 тысяч патронов. Возбуждены уголовные дела. В ОФСБ отметили, работа по выявлению и пресечению незаконного оборота, изготовления и переделки оружия будет продолжена. Подобные мероприятия прошли в других регионах, где изъяли 297 единиц оружия, более 80 килограммов взрывчатки. Последнее о сильных дождях и грозах в регионе. Ночью, завтра днем предупредили синоптики. Северо-восточный ветер достигнет 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит плюс 12, а днем столбики термометров покажут 15 градусов тепла. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, дождь. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит «Наше».

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и гендиректор филиала ПАО «Россети» магистральной электрической сети центра Дмитрий Гвоздев провели в Воронеже рабочую встречу. Основными темами совещания